недели не прошло, еще об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: Наша реклама.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Видеообращение ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал симпатии к руководству Украины, напомнило об одном из эпизодов биографии депутата. В октябре 2012 года Матвеев участвует в дебатах на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предлагаю вам послушать диалог Михаила Матвеева с деловым партнером олигарха Березовского и агентом Демьяном Кудрявцевым, который и вел дебаты.
3: Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
4: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много. И в процессе проведения этих акций мы искали возможность договариваться с друг другом. Я считаю, что Координационный совет — это какое-то ядро, на которое может со временем, в ближайший год, действительно объединиться оппозиция.
3: Михаил, заодно еще вспомнил это такое вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
4: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в Координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
3: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального
4: в Тольяттинскую городскую
3: думу будет ужасно интересным.
2: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный, ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист и экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он – доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
5: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный – лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио.

забили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках

скрываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лете под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От своих детей и собак

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
7: Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Дашинг с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749.
8: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
11: Наша.

0: Наша реклама.
1: Эй! Давай, давай!
2: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
3: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
2: 12+. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Я откуда?

мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье, и я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблоко в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет луч.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
2: Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сборы и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.

0: года.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Тут Ольга Дворянова. Здравствуйте. Росавиация не планирует ограничивать число чартеров иностранных компаний. Об этом заявил РИА Новости в кулуарах Международного фестиваля молодежи глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, пока этого нет в планах ни у Минтранса, ни у Росавиации. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее гендиректор Аэрофлота сообщил, что доля иностранных авиакомпаний на российском рынке резко выросла. На этом фоне он предложил ограничить количество разрешений иностранным авиакомпаниям на выполнение чартеров рейсов на международных направлениях. Власти Ленинградской области решили ввести единый лимит на отпуск горючего на заправках. Об этом заявил в Телеграме глава региона Александр Дрозденко. По его словам, обстановка остается сложной. В качестве временной меры до 1 октября будут введены лимиты на заправках. Сейчас в Ленобласти из-за невозможности закупить необходимые объемы на бирже закрылись около 20% частных и малых АЗС. На остальных заправках ситуация с 92-м бензином стабилизируется, а с 95-м пока сложно, отметил губернатор. Вооруженные силы США потопили плавучую заправочную станцию. Утверждается, что она использовалась для наркотрафика в восточной части Тихого океана. Разведданные подтвердили, что судно обеспечивало логистику и снабжение преступной эквадорской группировки «Лос Чанерос». После проведения досмотра и эвакуации экипажа, американские военные приняли решение затопить плавучую заправку. Находившиеся на борту лиц передадут правоохранительным органам Эквадора. Серую зарплату в России получает каждый 11-й. С 2006 года доля россиян, получающих зарплату в конвертах, снизилась с 19 до 9% работающего населения, выяснил ВЦИОМ. Такому сокращению поспособствовали усилия ведомства, направленные на обеление отношений работодателей и работников. Кроме того, повлияло превращение российского рынка труда в рынок соискателя, когда в конкуренции за работника компании вынуждены предлагать ему в основном официальное трудоустройство, пишет газета «Коммерсант». Пара, в которой супруги носят разные фамилии, разводится примерно на 50% чаще, чем пара с общей фамилией. Об этом сообщает Американский институт семейных исследований со ссылкой на данные опроса за 2023 год и открытые данные о разводах в Техасе. По данным исследователей, около 80% женщин после свадьбы берут фамилию мужа. Выбор фамилии связан с политическими взглядами, возрастом и расовой принадлежностью. На арктическом побережье Якутии, Чукотки и в Магаданской области установился снежный покров, а в северной половине Камчатского края появился небольшой снежный покров до 2 сантиметра. Об этом рассказали в гидрометцентре. Между тем, в Москве установилось бабье лето. В течение недели синоптики пообещали относительно сухую погоду и потепление до плюс 21 градуса. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасного вам настроения. 16 сентября сегодня. Сегодня уже среда. Сегодня будет такая же теплая погода в Москве. От 17 до 19 градусов тепла. Ясно или полуясно, я сейчас не помню. Но в эти минуты, конечно, сейчас прохладно. Я думаю, по всей стране идет, шагает осень. Золотая, наверное, еще не наступила. Хотя, может быть, где-то и наступило. Но вот здесь, в Москве, еще золотой нету, да? Вот такие... Я сейчас обращаюсь к нашей художнице местной, Лукьяновой Яне. Еще нет таких вот красок, правильно? Да?
3: Они всем в душе, доброе утро.
2: Ну да.
3: Они все, а ты знаешь, а так красиво в витринах все краски сейчас. Вот идешь, вот, и очень много где стоят вот эти резиновые сапоги разноцветные, а в них цветы, и вот такое сразу настроение. Я подумала, что надо срочно купить новые резиновые сапоги для того, чтобы вот, вот это вот самое настроение, которое вокруг уже разгуливается, оно как бы и мне тоже Толику досталось.
4: Успей насладиться, потому что в октябре уже новогодние украшения будут в городе.
3: Ну в октябре-то нет, наверное. Подожди. Ну, с ноября же
4: был. В том году в октябре.
3: С октября уже, да? Не, ну с октября рановато. Мне кажется, вот я предлагаю до 1 декабря не трогать новогоднюю тему, а насладиться осенью.
4: Но уже дано задание всем.
3: Сейчас так красиво, хризантемы кругом цветут, да? Ну ничего, еще чуть-чуть листва действительно озолотится, но пока все равно такая красота, ребят. Всем яркой осени, прекрасной.
2: Красивого дня.
3: Сашка все время издевается надо мной, говорит, что значит красивый день? Я говорю, ну красивый день — это красивый день. Ну
2: товарищи,
3: вот все в этом слове.
2: Подождите, знаете ли вы, с каких пор у людей стал развиваться мозг?
3: Так, Александр Агущ, расскажите, пожалуйста.
2: Знаете, группа людей, человекоподобных, да, человекоподобных, значит, шли, ну, в общем, вынуждены были покинуть свое место. Потому что был пожар, сильнейший пожар. Вот. И потом на пепелище они увидели лань зажаренную. И вот с тех самых пор, товарищи, началось развитие мозга. Потому что челюстные мышцы нам уже не так нужны были. Потому что приготовленная пища на огне легче была, ее можно было жевать, Янка. Янка сейчас просто не видит связи, но я тебе...
3: Я понимаю, что она есть где-то очень глубоко.
2: Я к тому, что
3: если от красивого дня до мозга...
2: Я к тому, что если мы сейчас откажемся от огня, да, и будем есть сырую пищу, то у нас опять все пойдет наоборот. И, может быть, нам нужно вернуться к истокам. Ну, чтобы начать все заново. Извините. Это у меня вот документальный фильм так поразил.
4: Доброе утро.
2: О зарождении человечества.
4: Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28. Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте «Желюзинск.ру».
5: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
6: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банка партнеров «Аудебанк», «Паусакомбанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
10: Наше. Знаете ли вы, откуда берется пыль и куда деваются деньги? Ну, вторую часть вопроса мы пока отложим, а вот большая часть пыли в доме состоит как раз из частичек нашей кожи.
0: Каждую минуту со среднестатистического взрослого человека опадает около 40 тысяч омертвевших клеток. Это нормальный и естественный процесс, ведь если представить кожу человека в виде целого лоскута, то площадь его составит около 2 квадратных метров. Так, в течение жизни мы избавляемся примерно от 18 килограммов ороговевшей кожи, теряя каждые сутки до 10 миллиардов клеток. С возрастом этот процесс замедляется, и если у новорожденных клетки эпидермиса обновляются каждые 72 часа, то у взрослых уже в течение месяца.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 20 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 16 сентября сегодня. Сегодня среда у нас. Можете на меня посмотреть? Спасибо.
3: Пожалуйста, Александр.
4: Одно сообщение прочитай, пока
3: давайте
4: вы готовитесь.
3: Давайте я еще с этой стороны гляну.
4: В Екатеринбурге уже работают елочные базары.
3: Да вы что?
4: Ну, я не знаю, человек, видео не могу вам отправить, но видео нам нельзя отправить, но тем не менее. Александр, что вы нам хотели сказать?
2: Спрос россиян на автобусные туры по стране этим летом вырос на 19%. При этом резко увеличился интерес к малознакомым местам. Например, резко выросло число поездок на автобусе в города Спас-Клепики и Великие Луки. Я сейчас вспоминаю вот все мои поездки, которые были на автобусе, на автобусных турах, они все были, ну, вот, лишены комфорта. Во-первых, не во всех автобусах есть туалеты, а в тех, которых были, я помню, мы ехали из Дюссельдорфа в Париж, и нам водитель на чисто русском языке сказал: пожалуйста, не пользуйтесь туалетом. Ну, а так как мы ехали из Дюссельдорфа, мы взяли с собой, естественно, пиво, и мы сидели, ехали, пили, веселились, там пели песни. И потом, значит, я, ну, понимаю, что не могу уже терпеть до точки прибытия. Я сходил, за мной сходило еще 5 человек. И потом начался ад.
4: Не знаю, у меня автобусный
2: туалетный
4: тур...
3: Воздуха больше не было,
2: воздуха,
3: да, в автобусе?
2: Воздуха просто не было.
4: Опыта не было, но ассоциация только с детством, когда тебя возили в цирк или куда-то на экскурсию вместе с классом. Но
2: на
4: это
2: автобусе?
4: Отдельная история, да, на автобусе. А еще, если говорить про отдых, это, конечно, встреча в аэропорту, когда ты летишь, ну, летал раньше в условную Турцию или Египет, и вот вас собирают и потом развозят по отелям.
2: А ты в самом конце.
4: Ты едешь в автобусе, гид тебе рассказывает про все прелести региона и, соответственно, рассказывает про правила там. И потом назначает тебе встречу в отеле. И говорят, что если ты не придешь на эту встречу, было у вас такое, то чуть ли билеты не аннулируют вам домой.
2: Да. No.
4: И ты по незнанию еще, по неопытности первое время ходил на эти встречи с гидами, где тебе предлагали разные экскурсии и так далее.
2: Впаривали.
4: В общем, можно и так сказать. Я часто сказал про некомфортно.
2: На самом деле, вот ты знаешь, вот эти экскурсии, не купив их, а купив другие дешевле, они же вообще там без страховок и так далее, которые вот люди покупали там у местных просто с рук.
4: Не, ну я запомнил вот эти
2: история.
4: Пугалки на тему того, что если вы не придете сегодня на встречу с гидом, это первый и второй раз, когда ты летел, потом уже понимал, что можно не ходить и ничего не будет. Ты также спокойно будешь отдыхать в отеле.
3: Вместо встречи
4: ты не узнаешь, когда улетит твой самолет или действительно тебе аннулируют билеты. Предлагаю поговорить про самую некомфортную поездку и путешествие, которое было у вас в жизни.
3: Я вспоминаю 92-й или 93-й год, я еще школьница, и мы ездили из Риги в Гамбург на микроавтобусе 36 часов.
2: Вот что так долго.
3: А там вот эти все, ну, границы пока проходили, вот это вот все, это был просто какой-то кошмар. Там вообще нет туалета. И ты терпишь до последнего, пока уже весь микроавтобус, все пассажиры дружно не захотят. Но это было очень тяжело. Особенно ребенку. И, ну, но зато, конечно, ты приехал.
4: А вы останавливались, чтобы вас всех потошнило?
3: Потому что вот... Вот эти моменты не помню. Помню, что мы как-то очень долго... Во-первых, проходили долго перед... Трясали все наши чемоданы. Вот это просто был какой-то нескончаемый.
4: Я помню, что, ну, вот в детстве тебя там... Ну, у меня с этим, кстати, вот проблем не было, но у одноклассников точно было, когда тебя укачивало в автобусе, особенно на обратном пути, когда ты в цирке выпил какую-нибудь газировку или съел трубочку с кремом, и на обратном пути кто в кустике, а кому плохо, и периодически автобус останавливался. Ну ладно, мы сейчас не в ту сторону уходим. Я про самое некомфортное ваше путешествие предлагаю поговорить, вспомнить.
3: Еще раз вздрогнуть.
4: А потом забыть его.
3: Окончательно,
4: ну, а мы почитаем ваше сообщение через несколько минут. Пишите, рассказывайте.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
8: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Премьера СТС.
13: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
13: Молчи давай.
15: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Александр Бом, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
17: «Подъемники» на нашем радио.
19: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
20: В детстве мама отправила меня на поезде к бабушке в Сочи. Билетов на нужную дату купить не получилось, и мама договорилась со знакомой проводницей, чтобы та взяла меня с собой. В итоге я ехала без билета в купе для проводников. Все было хорошо до того момента, пока не пошел начальник поезда с проверкой по составу. И тут мой комфорт закончился. Меня запихнули на третью полку, как чемодан, и сказали лежать тихо. Не помню, сколько я пролежал, но после этого у меня началась клаустрофобия. То есть хорошо, у вас под первую полку, вот где тоже чемоданы и сумки хранят, не запихнули.
14: Да, я тоже однажды ехала на третьей полке. А это, конечно, точное приключение.
19: А сейчас... Раньше можно было, а сейчас не запихнешь.
20: А сейчас и без билета ты не проедешь. Раньше-то и посылки передавали через проводников.
19: Да, было время.
20: И проводник действительно мог забрать тебя в купе. Или можно было...
19: Меня забирали в купе.
20: Или можно было договориться.

0: полка. Да, два человека полка. Поезд ехал вместо 36 часов 42. Мы подолгу стояли. Остановились как-то посреди безлюдного места. Стоим. Оказывается, сбили корову. И все проводники с радостью пошли разбирать мясо. С тех пор ненавижу поезда.
1: Вы уверены, что породники пошли разбирать мясо?
2: Ты, ну, слух ну, такой пошел.
1: Оно там что, уже выделенное все было?
2: Разделанное. По поездкам много чего было, но самое запоминающееся – это гостиница, особенно в Нижнем и Ярославле. В Нижнем гостиница за цирком, комната по ширине двухспального матраца, место свободное по ширине ботинка, а соседи, чтобы обуться, открывали двери и выставляли ноги туда. В Ярославле гостиница тоже оказалась для дальнобойщиков минимум всего, туалет на этаже, за шторкой тут же душ, и всю ночь веселые пьяные голоса водил. Незабываемо.
0: Впервые поехали на море своей семьей. Нам с мужем по 26, дочкам 7 год, на машине пятнашки, без кондиционера. Ясная и по бумажным картам. Ехать 2500 километров, заехали в Волгоград, в полдень, жара под 40, пробки, и он бесконечный. Дети плачут, хотят в туалет, в прохладу. Я в отчаянии, муж тоже изнурен. Это была самая тяжелая поездка. Но я увидела море, и Азовское, и Черное.
1: Да. Ну, видите, как хорошо.
2: В 91-м году как раз путь летели из Мурманска во Владивосток. Задержки рейсов, не было топлива, 4 пересадки. На одной из них еще не было экипажа. Пилоты долетели до своего города и дальше лететь отказались. Пассажиры заметили, что сливают топливо. Не стали выходить из самолета. Больше 3 часов сидели на жаре в салоне, писали обращение в прокуратуру. В общем, двое суток с хвостом.
0: В 2020 году на Шри-Ланке взяли экскурсию в заповедник, посмотреть на леопардов. Сказали на все про все 7 часов. Мы были первыми, кого забрали. В итоге 7 часов мы только собирали народ по отелям. 4 часа экскурсии и 7 часов обратно. Это ужас. Был еще и день рождения супруги. Благо на экскурсии познакомились с другими туристами, оказались коллеги. На обратном пути заехали в аналог нашего КБ, и дорога была не такой уж утомительной.
1: Понятно.
2: Автобусный тур Самара-Питер. 2 дня жили в автобусе. Мне-то с ростом 1,63 м ноги не вытянуть. Мне с моим ростом ноги не вытянуть. Что уж говорить о муже, у которого 1,83 м рост. Водители останавливали в самых отвратительных кафе, потому что у них с хозяевами договоренность была. 2 дня туда, 2 обратно, с остановками в Пензе и Сызрани. Там тоже людей собирали. На обратном пути автобус попал в небольшое ДТП. По высоте не прошел мост и снес кондей. А лето, и была жара.
1: Это что вообще такое?
2: Так себе как вы съездили.
1: Как вас занесло на такое?
0: В начале 2000-х было 8 человек и Рафик. Поехали на море без денег практически. Спали все штабелями в нем. На утро болело все, включая мой зад, в который полночи колол ниппель от запаски.
1: Рафик — это легендарный микроавтобус.
2: Легендарный. Если можно назвать путешествием дорогу от вокзала на электричке домой... Сел прямо напротив молодой человек. Накупил кучу жирных беляшей. Начал их поедать. Так обильно заталкивал в рот, что подавился. Текли слезы, слюни, сопли. Но он упорно продолжал заталкивать их в рот. Электричка битком. Уйти невозможно. Пришлось все это дело лицезреть.
0: 7.42. Мы продолжим через буквально 4 минуты читать ваши истории.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Объемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 46 минут в столице. Давайте дочитаем ваши прекрасные сообщения.
3: Помню, ехали в купе. Мама, сын 4 года и я. И с нами ехала женщина. Всю дорогу она пила. Начала при нас, потом куда-то уходила и каждый раз возвращалась все более невменяемой. Ночью валялась на полу, что-то кричала. Потом стала искать в своих вещах еще одну бутылку. Ехать еще почти сутки. В общем, мы не выдержали, вызвали проводника. А там дальше ее высадили с поезда. Это было ужасное зрелище и ужасная поездка. Вот и задумаешься, с кем комфортнее ехать, с мужчиной или женщиной?
4: Сейчас даже как-то стало мне жалко пьяную женщину, которую высадили с поезда. Когда очнулась, то вообще, наверное, была в шоке.
5: 6 девочек собрались зимой в Финляндию, купили путевки на курорт, лыжи, катки. В итоге в аэропорту выяснилось, что произошла какая-то путаница, и подруга ошиблась месяцем. Ну а нам что, мы же собрались отдыхать? Купили на ближайший рейс билеты в Египет на последние деньги. Забронировали недорогой отель. Каково же удивление было на границе в Египте, что у нас ни одного купальника, но коньки и лыжи с собой. Отдохнули, кстати, супер.
3: Самое некомфортное путешествие было с дочкой, женой и тещей. На моем автомобиле. Мало того, что остановки чаще, чем обычно, так за тещу еще и штраф мне выписали на обратном пути. За ремень.
5: Абхазия, значит, граница Абхазия-Россия. Жара 35 на открытом солнце. Вода заканчивается. Позади меня мама с ребенком. Мальчиком лет 10. Стоим, и вдруг на мою ногу мальчика вырывает. Это был просто кошмар. Вымыться нечем. Мама в шоке, в истерике, кричит на ребенка. Спасибо окружающим, дали воды и мне помыться, и ребенку попить.
3: Автобусный тур на нашествие 2015 год. Первый и последний раз из Челябинска ехали на нашествие автобусом.
4: Ого.
3: С экзамена, с рюкзаком, бегом на автобус к юности, минута в минуту. В дороге затекло и скрючило вообще все. Зато именно в этом автобусе познакомилась с подругой. Дружим до сих пор, обе переехали в Петербург. А она на том же нашествии познакомилась с мужем. Ни о чем не жалеем.
4: К юности это дворец спорта.
5: Вспомнил про самую некомфортную поездку. Был еще ребенком. Год этот 98-99. Ехали на поезде в жару в другом государстве. Отец купил билеты заранее. Поезд был переполнен так, что спали на третьих полках в плацкарте. Наши места были заняты наглыми людьми. Благо, папа не робкого десятка, поговорил с ними в тамбуре, а потом почему-то прятал правую руку. Но мы все ехали лежа в адской жаре, еще и от двигателя была такая сажа в окно залетала, что аж на зубах скрипело.
3: Схватил ротавирус, и срочно надо было ехать в командировку. Из Тамбова в Екатеринбург. 36 часов на поезде. Я это запомнил.
4: Могу.
3: Ну, зато смотрите, сколько ярких воспоминаний.
5: Да, это точно.
4: Очень много. Я сейчас думаю, а дворец ли спорта юность? Я вот что-то я перепутал.
3: Стал забывать, да,
4: стал забывать родные места.
3: Но тут же главное, откуда? Что из Челябинска на автобусе.
4: Да-да-да, нет, безусловно, безусловно.
5: А вот 92-й год на поезде от бабушки с новогодних каникул из Иваново в Питер. Отопление в поезде сломалось, и я спала полностью одетая в шапке. Самым большим впечатлением было замерзший чай в стакане. Сверху была просто плотная корка льда. Было очень холодно.
4: Морж просто.
5: Путешествие на поезде.
3: Давайте переварим полученную информацию.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Моя бабушка курит трубку.
1: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
2: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
1: 10 октября в ивент-холле «Сигнал».
3: Билеты на сайте kassir.ru.
1: Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47-18-95-84.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: «Наше радио».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Правительство решило продлить до конца октября запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на два источника, знакомых с итогами совещания вице-премьера Александра Новака, которое прошло в понедельник. Решение, по словам собеседников издания, было принято для обеспечения поставок топлива на внутренний рынок. Минэнерго заявили, что экспортные ограничения пересматриваются с учетом ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, объемов производства и запасов, а также динамики спроса. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Палата представителей США продвинула законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает издание «Хилл». Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, включает введение прямых санкций против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить вторичные пошлины в размере до 100% для покупателей российских энергоресурсов. Документ также продлевает ограничения в отношении Ирана до 2031 года. Линдси Грэм в России внесен в список террористов и экстремистов. Режим ЧС введен на Таймыре после попадания нефтепродуктов в Хатынский залив. Такое решение принято правительством Красноярского края. Причиной назван разлив дизельного топлива в залив из-за шторма. Разгерметизация емкости с нефтепродуктами произошла в районе поселка Сындаска. Сигнал об инциденте Главное управление МЧС по региону получило накануне утром. Власти утверждают, что нефтепродукты не попали в водоем, откуда жители поселка берут воду. Сындаска – самый северный поселок России, в нем проживает около 500 человек. Каждый седьмой россиянин активно ищет работу и готов перейти на новое место этой осенью. Примерно половина россиян довольны своим местом работы, говорится в исследовании Авито работы и Авито рекламы. 38% опрошенных собираются остаться в компании и развиваться внутри нее. При этом еще 28% время от времени просматривают вакансии, чтобы понимать, какие возможности доступны на рынке. Больше четверти работающих россиян полностью довольны текущим местом работы. Но каждый десятый респондент хотел бы сменить сферу или профессию. Россияне сокращают число дней отпуска, проведенных в путешествии. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
2: В прошлом году была глубина продаж 2 месяца, 2,5, то есть в это время уже Новый год продавался. Сейчас глубина продаж снизилась до 1,5 месяцев. Буквально на днях начали продаваться школьные каникулы осенние. Новый год начнет продаваться не раньше, чем в октябре. Тенденция не новая, но она продолжается. Это снижение количества дней отдыха. Люди хотят на отдых, но экономят деньги. Если раньше в среднем россияне выезжали на 10 дней, сейчас выезжают уже на 8.
1: Среди наиболее востребованных направлений эксперт назвал Турцию, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. А популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
3: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня уже среда. Янка у нас уехала, потому что по своим семейным делам. Ты уехала? Уехала, да. Все, уже уехала, да, точно. А мы будем с вами играть, дорогие друзья, в кинопробы. И сейчас посмотрю, что мы будем разыгрывать. Напоминаю, что мы для вас загадали фрагмент. Ваша задача прислать правильный ответ. Сегодня это 16 по счету. Да, а разыгрываем мы два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Скляр и группа «Ва-банк».
2: Ну что, давайте послушаем фрагмент. Ждем 16-й правильный ответ.
3: Значит, фильм за миллион, а нормальной машины нет?
4: Знаешь, Дюк, я не люблю пускать пыль в глаза. По-моему, коррупция разъедает творческий процесс.
3: Кому нахрен надо вкладывать миллион долларов в фильм со мной? Разоренным всеми забытым стариком. Что за бред?
5: Макс сам его финансирует, Дюк. На него свалились деньги, и он каждый цент вкладывает в тебя.
3: Чего? Серьезно?
4: Еще как.
3: Ты что, дурак?
2: Ну, непростое задание, хотя фильм достаточно известный. Ждем 16-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226 50 71.
8: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
9: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой.
10: Напои меня водой твоей любви.
9: Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании. 12+.
11: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
12: Записывай. Запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
14: Наше. Наше радио.
15: Знаете ли вы, злодеям айфоны заказаны. Корпорация Apple запрещает использовать iPhone на съемках голливудских фильмов в качестве атрибута отрицательного персонажа. Это негласное требование стало ударом для режиссеров, где по сюжету картины есть тайный злодей. Ведь если мы видим на экране в чьих-то руках iPhone, это означает, что данный персонаж либо положительный, либо нейтральный герой. А в детективах или трейлерах подобная наводка автоматически становится откровенным спойлером.
16: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
12: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Да, вызвал он все-таки сложности у большинства из вас.
4: Значит, фильм за миллион, а нормальной машины нет?
5: Знаешь, Дюк, я не люблю пускать пыль в глаза. По-моему, коррупция разъедает творческий процесс.
4: Кому нахрен надо вкладывать миллион долларов в фильм со мной? Разоренным всеми забытым стариком. Что за бред?
6: Макс сам его финансирует, Дюк. На него свалились деньги, и он каждый цент вкладывает в тебя.
4: Чего? Серьезно?
5: Еще как.
4: Ты что, дурак?
2: Тачка на миллион, поменяться местами, миллиард, страх и ненависть в Лас-Вегасе, одна же в Голливуде, придурки из Хада. В общем, множество неправильных ответов. Всего два правильных ответа у нас пришло. Афера по-голливудски.
3: Да, афера по-голливудски, Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс, ну, в общем...
2: Вот это были как раз Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс. Абонент с номером 8-904-241-10 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка сердца русского рока».
3: Поздравляем.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8:27 в столице, сегодня 16 сентября, есть новость.
3: Ну, Янку, во-первых, мы отпустили по мамским делам, да. Вот, поэтому мы с Сашей вдвоем. Вызванные в школу из-за драки детей отцы подрались друг с другом. 11 сентября во Владивостоке произошел конфликт между учащимися, после чего их отцов вызвали в школу. Однако между мужчинами тут же началась перепалка, которая быстро переросла в драку. Побои даже там, и один из них в полицию обратился.
4: Да.
3: Слушай, ну, я уж не знаю, как это по-нашему, но...
2: Я имею в виду нашу национальную черту.
3: Когда я с сыном занимался футболом, и я вместе с другими родителями ездил на выезды, там на Бровке такие страсти. До драк не доходило, конечно, но ощущение было, что вот-вот. И вот эти крики и угрозы. Вы еще к нам в город приедете на выезд. Вам всем там будет. Ну и нецензурный лекс. То есть там такая борьба детей на поле. Идет матч, турнир. А на Бровке родители, отцы, естественно. Но мамы тоже там активно включались. И я вот периодически сейчас попадаются в интернете ролики, как на концертах люди там начинают спорить. Причем чаще всего спорят из-за мест. Ну то есть один человек купил на трибунах сидячее место, а перед ним человек встал и танцует. Ну, там, да. Любимый артист. И человек, который сидит, делает ему замечание, у них словесная перепалка, которая тоже перерастает в конфликт.
4: В драку.
3: Вот просто в школу, да, или концерт. Ну, казалось бы, такие места, куда люди приходят, ну, точно не выяснять отношения и драться. А конфликты случаются. Я уж не говорю про какие-то более высокие...
4: В театре?
3: Да, места. Ну что, я думаю, в театре тоже люди ссорились. Думаю, вот я сейчас хотел обратиться к нашим слушателям. Вот случались ли у вас... Давайте до драк, конечно, мы... Вот,
2: конфликты про жизнь. В культурных местах.
3: Да, конфликты в каких-то вот местах, где это, ну, не подразумевается. В целом.
4: Да.
3: Атмосферой, форматом и так далее.
2: Я вот такой человек, я могу найти конфликт где угодно. Вот где угодно.
3: Ты даже в бассейне находишь.
2: Я
3: удивительно.
2: Просто, я над собой работаю, я проглатываю какие-то вещи, я пытаюсь на что-то не обращать внимания. Но ты понимаешь, но это тебя вот как будто ты такой идешь и думаешь, так, на это не буду обращать внимания, иду вообще в другую сторону, и это вдруг разворачивается и летит за тобой. Я считаю, что это какая-то карма.
3: Не то чтобы конфликт, но я помню, как год назад был в Третьяковской галерее, стоял возле картины, и сзади так, знаешь, ну, не угрожающим, но таким на повышенных тонах голосом мне мужчина сказал: «Подвинься, не один здесь».
4: Это где?
3: В Третьяковской галерее. Я стою там, значит, наслаждаюсь, пытаюсь понять высокое искусство. «Подвиньтесь». А там просто, ну, небольшая картина была. Ну, я думаю, ну, я сейчас посмотрю, уйду, ну, вы подойдете. Народу много.
4: Что, места мало, что ли?
3: Ну, бывают там, понятно. Знаешь, такие места, где, ну... Хотя там нет ограждений, ты можешь подойти хоть впритык.
4: Да, ну, давайте, дорогие друзья.
3: Конфликты, которые у вас случались в местах, казалось бы, это не подразумевающих.
4: Да.
3: И на какой почве? Расскажите нам, почитаем ваше сообщение через несколько минут. Может быть, это разовые случаи.
4: Это сообщение должно быть из Санкт-Петербурга. Там очень много культурных мест.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: Обследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгос» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 36 минут в столице. Давайте почитаем сообщение.
3: Мы заговорили о конфликтах в тех местах, которые, казалось бы, этого не подразумевают. Сообщение из Санкт-Петербурга. На концерте Моцарта в филармонии сидящая рядом дама ругала меня достаточно громко и резко, что я слишком громко аплодировала музыканту. Однажды на фестивале французского кино в кинотеатре угощали бесплатно шампанским и жареными каштанами. Таких злых, толкающихся и наглых пенсионерок я еще нигде не встречала. Пришлось убегать из этой толпы.
2: Слушайте, когда раздают продукты
3: бесплатно, да.
2: Бесплатно, особенно если наливают, то это всегда чревато вот такими конфликтами.
3: Парковка на кладбище. Огромная. Ни одной машины, кроме моей. Я не закрыл заднюю дверь, вытаскивал инструменты, чтобы прибрать могилу. Заезжает автомобиль, паркуется прямо рядом со мной. Оттуда вылезает мужчина и говорит мне: «Ты чего дверь раззябил?
2: Да.
3: Ну, не знаю. Хочешь, чтобы я тебе ее снес?»
2: Угу.
3: В МФЦ вчера захожу в лифт, нажимаю кнопку, дверь закрывается, и вдруг неожиданно из-за почти закрывшейся двери ворчливый женский голос: «Могла бы и оглянуться». В лифт она в итоге попала.
2: Я оглянулся посмотреть.
3: Ходили семьями с лучшим другом в океанариум на ВДНХ. Дошли до касатки. Она начала активно плавать перед стеклом для зрителей. Мы с другом вслух комментировали и говорили за касатку шутки. Зрители ржали, но одной женщине это не понравилось. И она сделала нам замечание, что мы идиоты. Конфликтовать с ней дальше не стали, только начали с ней разговаривать от имени касатки. Потом ушли.
2: Вы мне знаете, кого напомнили? Этих апостолов.

0: 50+, и очень много 75+. В зал долго не пускали. В толпе мужик закричал: «Заплатил 6 тысяч за это! Дайте водки, я уйду!» Забавно, на концерте пьехи такое наблюдать.
1: А вам-то сколько?
0: Вспомнилось. Пришел в городскую библиотеку на мероприятие. Возвращаясь, дал гардеробщице номерок не той стороной, циферками вниз. Такого потока негатива, связанного с тем, что приходится ваши номерки еще и переворачивать, вообще не ожидал. Ругань лилась минут 10. Антон из Самары. О, моя тема. На балете «Лебединое озеро» в Мариинке поругалась с соседкой из-за того, что сделала пару фотографий и помешала ей светящимся экраном. В банке наехали посетители, что у меня премиум обслуживание без очереди, а я покупала его специально. В Эрмитаже пролила воду на пол. Конфликт и депортация из Эрмитажа.
1: Вот так.
0: А что, из Эрмитажа могут выгнать за такое?
1: Не знаю. Наверное,
0: конфликты
1: могут.
0: В тех местах, которые, казалось бы, этого не подразумевают. Вот о чем мы еще поговорим несколько минут, поэтому, пожалуйста, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, ну давайте дочитаем ваше сообщение.
2: О конфликтах в тех местах, да, в которых, собственно, не подразумевается, казалось бы.
1: Казалось бы, не да.
2: Ребята, вот сейчас со своим знакомым разговариваем и слушаем вас. Он работает в сфере ритуальных услуг. Говорит, что не представляешь, сколько конфликтов бывает на похоронах. Самый яркий пример, когда две бабушки, божьи одуванчики, отходили друг друга венками по причине того, что не смогли договориться, кто и как должен идти в колонию за усопшим. Тоже на кладбище был случай. Остановились на безлюдной дороге. Я дверку открываю, и в нее сзади врезается велосипедистка. Я извинилась, а она стала орать на меня. Я послушала немного и тоже стала орать на нее. Она тут же успокоилась и поехала дальше.
1: Так вы должны понимать, это же нервное. Потому что человек врезался в этот момент. У него адреналин, и он, естественно, возмущен. Поэтому это просто защитная реакция.
2: Также имел место конфликт в бассейне. На одной из дорожек у нас 6 углублений с гидромассажем. Я заняла одну, свободных было еще 4. Ко мне подплыла, так сказать, женщина очень бальзаковского возраста с вопросом «Вы надолго?». Я из уважения к возрасту пыталась вежливо отгавкаться, но не получилось.
1: Она долго.
2: Поехал на автомойку недалеко от дома. Всегда ездил в другое место, где мыли хорошо, быстро и недорого. Но тут торопился и не стал ждать в очереди. Вышли два работника мойки и начали отчитывать меня, что я настолько запачкал автомобиль, что данная ситуация не укладывается в голове и никак не согласуется с высоким званием автовладельца. После мойки потребовали двойной тариф и чуть ли не с хватанием за руки.
1: Ну и чем закончилось? Вы их послали или что?
2: Казалось бы, поликлиника. Должно быть не конфликтное место.
1: Да, здрасте.
2: Но была свидетелем ругани двух дедушек у кабинета. Один обозвал другого деловой колбасой, а другой в ответку обозвал первого шашлыком. А ты шашлык. До сих пор помню, как шашлык с колбасой чуть не подрались. Зато мило. Сейчас на заправках сплошные конфликты. Ну, сейчас это понятно, да. Моя мама из дома выходит, чтобы поругаться. В кафе, в магазине, в музее, везде затычка в бочке. Помню, я покупала нам онлайн-билет в Третьяковку, а там на сайте предупреждение, мол, кондиционирование в залах не работает, может быть жарко. Она настояла, мы поехали. И прям от входных дверей, как ее понесло, я чуть со стыда не сгорела. Так и ходили по залам, я чуть впереди, типа сама по себе, а она в каждый зал входила и смотрящих за порядком тетенек отчитывала.
1: Ну, видите, вы рядом, так что все хорошо.
2: Сходить по-серьезному в школьный туалет всегда было невозможно. Там всегда какие-то конфликты были, а по назначению он никогда не использовался.
1: Да.
2: Были на экскурсии в Питере. Запись по времени, мы пришли, оказалось, что это формальность. Еще большая молодежная группа перед нами тянулась. Ждали опоздавших. Жара в помещении, все стали нервничать. Началась перепалка. Всю тягу к прекрасному отбили. Очень неприятно. А на другой экскурсии в Выборге местная жительница приспичила пройти через нашу группу. Отсчитала еще нас. Поразились радушию.
1: А вы откуда?
2: Друзья.
1: Откуда приехали в Питер?
2: Давайте жить дружно.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Запуск 5G в России оказался пилотным. О запуске сетей пятого поколения 4 оператора связи и Минцифры сообщили на прошлой неделе. Как пишет газета «Коммерсант», Билайн, Т2 и Мегафон развивают стандарт на старых частотах с условием использования отечественного оборудования. МТС, заявившие, что единственные подключили 5G в новом диапазоне, сделали это только в пилотных зонах и на иностранном оборудовании, говорится в материале. В тестовом режиме там было разрешено только некоммерческое предоставление услуги. При этом сейчас на рынке нет российских базовых станций 5G, доступных для коммерческой эксплуатации сети. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. 2 человека пострадали при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Оба мужчины доставлены в городскую больницу Белгорода. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Погибшая в деревне Верхний Кебиш 66-летняя женщина – уже 6-я жертва нападения медведей в Сибири за последний месяц. При этом 60 хищников ликвидировали возле населенных пунктов на севере Красноярского края в сентябре, сообщили в администрации округа. Медведи стали гораздо чаще выходить к людям не только в этом регионе. Случаи фиксируются в Бурятии, Иркутской и Новосибирской областях, в Туве, на Алтае, на Камчатке и даже в Сочи. С начала лета было свыше 30 нападений медведей на людей, погибли больше 10 человек. По данным Минприроды, численность медведей выросла в России за 36 лет более чем в 2 раза, до 300 тысяч особей. Это обусловлено доступностью пищевых отходов. Япония хочет добиться возобновления безвизовых поездок своих граждан на Курилы. Об этом заявили в японском посольстве. Речь идет о безвизе для гуманитарных поездок японцев для посещения могил родственников на этих территориях, пишет «Известия». Добавлю, в 2022 году Япония присоединилась к антироссийским санкциям и с тех пор неоднократно расширяла санкционный список. Россия в ответ отменила безвизовый режим для японцев, посещающих Курилы, и отказалась от переговоров о статусе островов и подписании мирного договора. Лионеля Месси вызвали в сборную Аргентины для прощального матча за национальную команду. Об этом сообщила пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации. На осенней сессии товарищеских игр сборная Аргентины встретится с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. Месси присоединится к команде перед заключительной игрой серии. 31 августа 39-летний нападающий объявил о завершении международной карьеры. Главным событием сезона в Московском театре «Модерн» станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по роману Юлиана Семенова. Сценическая версия создана при участии дочери писателя и его биографа. Режиссер постановки Юрий Грымов рассказал, что в основу легли события, не вошедшие в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК» и «Дзене».
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Чем активнее развивалась цивилизация, тем громче становился мир вокруг. Сегодня шум не оставляет нас нигде. Он на улице, на работе, даже дома.
2: Люблю тебя.
0: И только когда исчезают лишние звуки, мы слышим то, что действительно важно. Следующий шаг в эволюции – наш собственный выбор. Acoustic Now. Шумоизоляция человека разумного.

0: и Игорь Паньков.
1: Объемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 7 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня среда уже, поэтому что? Поэтому осень набирает обороты, Игорек.
3: Да, мы сегодня с Сашей вдвоем. Ян по семейным делам отъехала, передает всем большой привет. Давайте погадаем, Александр. Сегодня вам книгу выбирать, так как Янки нет.
2: Вы считаете мне, да?
3: Да, доверяем сегодня вам. Чем удивите нас?
2: Давайте.
3: Есенин?
2: Давайте Дюма.
3: Хорошо,
2: Дюма. Я подготовлюсь завтра, да, сегодня Дюма.
3: Дюма. Доброе утро, ребята. Есть проблема. Устал от всего. Пропал интерес к окружающему. Работа тяжелая. Прихожу на объект и по 2-3 часа просто лежу, собирая себя внутренне по частям. Дома хочется закрыться от домашних. Траты и долги растут. Обслуживать их пока вывожу. Жена не понимает, что со мной. Говорит, что с жиру бешусь. 2 года без отпуска, без перегрузки. Погадайте, пожалуйста, что поменять в жизни? Алексей.
2: Так вы же устали от всего. Поэтому и пропал интерес к окружающему. Тем более, есть тут еще такой момент, смотря что вас окружает. Чем вы себя окружаете?
3: Ну, вот от работа, этого... семья, долги.
2: Не, ну вот... Ну, вы от этого, конечно, устали. Что поменять? Ну, поменять, я не знаю, модель поведения свою. Вообще ко всему, как вы относитесь.
3: А работу можно поменять? Есть такая возможность или нет? Часто... Это становится причиной. Ты боишься поменять работу, кажется, что ну, много долгов, постоянные платежи, и вот смена работы, там, поиск работы займет какое-то время, а найду ли я достойную зарплату, которая будет закрывать все потребности семьи и так далее. Но вот некоторые решаются, и многие, не все, потом не жалеют об этом. Говорят, почему я раньше этого не сделал? Вот упахивался, убивался, нервничал, переживал. И при этом еще не получал никакого финансового и морального удовольствия.
2: А вот еще тут у вас есть такая строчка. Хочется закрыться от домашних. Траты и долги растут. Обслуживать их... А, обслуживать до долги тяжело.
3: Ну да, пока вывожу. Алексей.
2: Алексей, вы с жиру беситесь. Ну, я вам говорю, наверное, окружение вот ваше. Ну, насчет работы я не знаю, как легко в вашем случае поменять работу или нет.
3: У меня муж...
2: Надо, я бы сделал так. Короче, надо отдохнуть вам. Вот хорошо отдохнуть.
3: У меня муж вечный ворчун. Ворчит по поводу и без. То пересолило, то не так почистила, то не тут или не то убрала куда-то и так далее. Постоянно ворчит 24/7. Как с этим быть?
2: Может, дело в вас?
3: А может быть, дело в нем?
2: Может быть.
3: Ну, есть такие люди, которые...
2: Да вот нет, да может быть.
3: Постоянно причитают.
2: Ну, поговорите с ним, скажите ему, что он постоянно ворчит, пусть попробует не ворчить. Вообще-то, знаешь, я думал на самом деле, что мы привыкли, вернее, это общее мнение, что как типа взрослого человека не переделать, это все вранье. Типа, я такой, какой я есть. Это самое страшное, что ты можешь сказать в своей жизни. Типа, вот и мучитесь. Вы мучитесь, если вам это надо, вот вы меняете. А я не буду меняться. На самом деле, человек, если он уважает, тем более близких, с которыми он живет, ради них можно поменяться. Он в любом возрасте вообще. Даже не говорите мне ничего, Игорюк. Ты же видишь. Ну, просто Аполлон.
3: Но ты все равно ворчун.
2: Ну, я ворчу. Ты поэтому на меня смотришь?
3: Ну, я на тебя смотрю, потому что мы сейчас вдвоем с тобой.
2: В каких-то... Нет, просто...
3: Вот видишь, начинаем. Вот, видишь? Вот.
2: Нет, ну если так, то, наверное.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
5: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
6: Стрелки спотыкаясь бегут, темное время, поздняя осень.
5: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
7: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1187-47189584.
8: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Так бьется сердце.
10: Знаете ли вы... Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.

0: и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Всем прекрасного настроения. 9 часов и 18 минут в столице.
2: Ну что, давайте почитаем проблемы, которые пришли к этой минуте. Сегодня ночью сбежал хомяк. Искать или как быть-то? Дочь расстроилась, но в школу пошла.
1: А вы где живете, что он сбежал?
2: Да,
1: может, что за территория? В доме где? Ну, вы не знаете, где искать?
2: И что вы так быстро сдаетесь?
1: Да.
2: Ну, если это частный дом, и он выбежал за территорию, то, наверное, тогда сложнее. Но поискать точно стоит.
1: Поищите в укромных местах, куда может спрятаться маленький зверек.
2: Доброе утро, есть проблема. Сегодня годовщина свадьбы, 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарка. А денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки. Не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня.
1: Получка.
2: Значит, а рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет, Алексей?
1: Алексей, а я сейчас не понял... Да что у вас случилось-то? Я просто не понял. Букет белых роз не в счет. Да, зачем он вообще нужен?
2: Придумайте букет что-нибудь. Белых роз. Вы же лучше нас знаете, свою супругу, как ее порадовать.
1: Тем более она все равно, так сказать, она перебьет ваши планы.
2: Ребят, доброе утречко. Погадайте, у меня есть статус пострадавшего от Чернобыльской АЭС. Узнала, что возможно уйти на пенсию раньше. Идти оформлять документы или умаюсь и так ничего и не добьюсь?
1: Ну, попробуйте, а чего?
2: Ну да,
1: если есть статус, надо посмотреть, что там еще полагается.
2: Надо пользоваться.
1: Конечно. Нам же никто это не рекламирует. Рекламирует только ставки по ипотеке. Саму ипотеку. А какие есть ништяки, их никто не рекламирует. Их как бы держат. Это целый квест о них узнать.
2: Сейчас очень многое можно оформить, не выходя из дома, через порталы всевозможные.
1: Я думаю, в этом случае придется ходить.
2: Может быть, но начать, по крайней мере, можно с...
1: Ну, в общем, мы желаем вам
2: госуслуг, как
1: пробиться. Минимум. И уйти раньше. На пенсию. Очень веселее будет, пока молодая.
2: Жена превратилась в мышь. Ну, или крысу. Холодильник завален сыром. Все готовится с сыром и из сыра. Что происходит? Пацаны, пацаны, рассудите.
1: Началась калорийная жизнь ваша.
2: Ну, не вот знаю. Такой у нее сырный приход. Сейчас многие, знаешь, мы когда вот рассказываем о таких проблемах с перекосом в какой-то продукт, сразу идите к эндокринологу, к диетологу, там проверьте анализы,
1: его не хватает,
2: не хватает чего-то.
1: Сейчас все лекари. Каждый второй лекарь. Строчителла мне нравится. Вот добавишь ее, вот во что бы ее не добавил. Вот возьмите листья зеленые и строчителлу. Орехи там, всякое.
2: Как-то это, Александр, от тебя звучит. Строчителла с орехами. Человек, который 2 книги кулинарных написал про мясо и другую вредную калорийную еду.
1: А почему вредная? Мясо очень полезное, ты что?
2: Нет, я
1: мясо про... люди должны есть.
2: Вообще, в принципе, блюда, которые дети представлены, и жарены. А сейчас строчителла с орехами.
1: Да я тебе просто говорю, что это вкусно. Ну, господи, ну не хочешь, не ешь ты траву со строчителла.
2: Не хочу, не ем.
1: Ну, нет, ну, я люблю, я просто сейчас контролирую те продукты, которые я ем. Ну, просто, что это мой приход.
2: Да, безусловно.
1: Поэтому...
2: 9:22 в Москве. Доброе утро. Строчителла
1: очень вкусная.
2: Ждем. А вот скажи мне, что вкуснее? Твоя строчителла с зеленью и с орехами? Либо настоящий плавленый сырок на терке с сыром, с чесноком
1: с майонезом,
2: и с майонезом.
1: Конечно, но слушай, тут, конечно,
2: да?
1: это нечестно. Нечестный спор.
2: Жизнь такая, Саша.
1: Да.
2: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на

0: смотреть на дождь.
1: Наша реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
9: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦТЛ». Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
16: Александр Бом, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
18: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 9 часов 34 минуты в столице. Мы будем гадать, а сегодня гадающему мы вручаем сертификат на двоих в аквапарк «Карибия». От спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
19: Сегодня годовщина свадьбы. 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарком. А денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки. Не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня. Значит, рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет. Алексей нам написал. Леш, доброе утро.
20: Доброе утро, ребята.
19: Леша, а вы спрашиваете, как пройдет, когда? В выходные или сегодня?
20: Что?
19: Как пройдет, вы спрашиваете, в выходные, в смысле, как пройдет, или сегодня?
20: Да вообще вот эта вот история.
19: А, вот эта история.
20: Празднованием годовщины. Дело в том, что мы практически никогда этого не делали и всегда забывали. И в прошлые года это проходило, ну, скажем, под таким соусом юмора, шутки, что, ну, вот опять забыли, опять пролетели.
18: Mm-hmm.
20: Вот. А в этот раз очень как-то она серьезно к этому решила отнестись.
19: Ну, 25 и... лет, круглая дата.
20: И прекрасно она знает, что, ну, есть... серьезные ограничения по финансам, потому что бюджет планируется всегда вдвоем, и траты все делаются вдвоем.
19: А чего она ждала, Леш? Вот вы сказали, что вы подарили цветы, но цветы не в счет. Если она уходит на сутки сегодня, вот что вы должны были? Подарок какой-то подарить, и вы не подарили? Или что-то другое должны были придумать?
20: Тут, знаете, как у девочек бывает, создать должен был, наверное, ощущение праздника.
18: Ну да, серебряная свадьба.
20: А когда в 6 утра встал, чтобы детей там в школу собрать, когда там не выспался, потому что, ну там, из-за усталости прошлого дня и с кислой рожей ходит по кухне, собирает эти лотки на работу, ей себе, там завтрак приготовил. Это как в том анекдоте. Он все делает, но... каким лицом. Вот. Ну, вот у меня такая версия.
19: Ну, может быть, как-то... это вы так давно же вместе живете, может быть, это такое кокетство праздничное, а не серьезная обида.
20: Тут, знаете, по прошествии 25 лет можно легко отличить кокетство от обиды, и тут я понимаю, что дело пахнет жареным.
19: А кем она работает? Вы можете на работу приехать вот сегодня и какой-то сюрприз ей сделать?
20: Да это не так просто. Она работает в гостинице администратором, и она либо будет на рабочем месте, и опять же там камеры, под камерами.
18: Да, понимаю.
20: Эта история не очень...
18: А что, вот вы говорите, пахнет жареным, а что будет? Ну, допустим, что будет-то?
20: Ну, нервы-то она мне потрепет.
19: А если снять в этой гостинице, где она работает, вам сегодня номер?
18: И довести ее.
19: И вызвать администратора, так сказать. Администратора ко мне в номер.
18: Дорого.
20: Да нет, это не то чтобы дорого, но опять же она на рабочем месте, она должна постоянно.
19: Ну, шутим, конечно.
18: Да ему хуже будет.
19: Конечно. Леш, ну мы надеемся, что вы найдете силы, возможности и идеи у вас будут. Тем более мы вам вот подарили в Карибию поход. Можно будет переслать ей сертификат, пока у вас нет возможности. Скажите,
20: уже
19: купил.
20: Уже сделал, уже, да.
19: Прекрасно. Давайте к книге все-таки обратимся. Номер страницы, номер строчки.
20: Так, давайте. 82-я страница, 11-я строчка сверху.
19: Доброе утро. Есть проблема. Сегодня годовщина свадьбы. 25 лет вместе. Дома скандал, что не припасено подарка. А денег реально нет. Заплатили 3 кредита и обучение детей. Букет белых роз не в счет. Она уходит на сутки. Не увидимся с ней до завтрашнего вечера. Я допоздна на объекте. Получка только через 2 дня. Значит, рестораны и ништяки к выходным. Хотя и там она перебьет мои планы. Полетим на дачу строить канализацию в доме. Погадайте, пожалуйста, как пройдет.
18: Чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Может, когда приедет с работы, вы окажете ей какие-то знаки внимания?
19: Да, будет счастливое возвращение. Да, чтобы... Подумайте, как завтрашний вечер провести. Не выходные, а завтрашний вечер.
18: Постарайтесь сделать мину не кислой.
19: Да.
18: Я понимаю, что вы, наверное, устали тоже. Но вам тоже хочется. Это тоже ваш праздник. Это же серебряная свадьба.
19: Да, тут с этим многие говорят, что
18: праздник ни одного человека.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Давайте сыграем в нашу...
2: И 43 минуты в столице.
3: Шумовку и разыграем классные призы. Александр, что сегодня разыгрываем?
2: Простую в очистке соковыжималку «Горенье», которая сочетает в себе функциональность, стильный дизайн и высокую производительность благодаря мощности в 100 ватт. Бытовая техника «Горенье» — современное европейское качество и уникальный стиль. «Горенье» вдохновляет и каждый день помогает вам создавать уют в доме. Сделайте свою жизнь яркой и насыщенной с продуманными решениями от «Горенье». Спонсор рубрики ООО «Горенье БТ».
3: Мы включаем вам звуки бытовой техники. Вы должны угадать, что это. Сегодня принимаем 16-й правильный ответ. Давайте послушаем.

0: отличается от модели.
1: Ну, вроде как, наверное, все-таки более-менее понятно.
0: Ну, более-менее, наверное, понятно. Ждем 16-й правильный ответ. Тут мы ничего не придумываем. Записали работу нашей конкретной вот этой бытовой техники.
1: Расскажи, что мы записали.
0: Чуть не сказал, что мы записали. И теперь ваша задача угадать, что это. Пишите.
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
5: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Александр Бом, Яна Лукьянова
7: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Итак, у нас был звук, мы его повторять будем?
0: Ну, нет, мы же не повторяем. Было и так все понятно, судя по вашим сообщениям. Это посудомоечная машина. Именно такие звуки одна из машин у нас здесь в офисе издает.
1: Да, и соковыжималку «Горенье». Получает у нас абонент с номером 8-985-522-52 и так далее. Мы вас поздравляем. Посудомоечные машины «Горенье» вмещают до 16 комплектов посуды и работают с уровнем шума всего 44 дБ. Тише, чем легкая, приятная беседа. Интеллектуальные датчики загрязнения и зона интенсивной мойки справляются с пригоревшими кастрюлями. А система конденсационной сушки с естественной конвекцией выдает идеально сухую посуду. Безупречная чистота без усилий. «Горенье» делает жизнь проще и чище.
0: Я сейчас просто задумался, точнее, начал вспоминать, когда в моей жизни появилась посудомоечная машина. Мне кажется, мне лет 30 уже было. До этого все руками.
1: Ну, я не буду говорить, потому что это произошло в прошлом году.
0: В прошлом году? В 52 только у тебя появилась посудомоечная
1: я
0: машина.
1: Я вообще не понимаю, зачем она, но сейчас понимаю, зачем она.
0: Нет, ну вы вдвоем живете, может быть, хотя все равно, ну, удобно, согласись.
1: Да ну, удобно. Слушай, удобно, просто мы как, я не знаю, раньше дети мыли. Детский труд бесплатный, никто
0: дети не мыли, когда скапливалась вся раковина грязной посуды, только в этот момент.
1: Ну, в том числе.
0: Когда уже не хватало тарелок и кружек, чтобы есть и пить из них.
1: В том числе.
0: Но ты доволен, или это никак на качестве жизни твоей не отразилось? То есть ты замечаешь, что это удобно?
1: Не, я признаю, это удобно. Я даже не знаю, почему раньше никто не ныл мне в ухо, что нужна посудомоечная машина. Мы как-то жили и справлялись без этого. Если бы мне говорили, конечно, бы она бы уже давно стояла.
0: Причем в тех местах, где нет встраиваемой посудомоечной машины, да, нет возможности ее встроить. Есть же еще и...
1: Ее надо поставить куда что-то.
0: Да, такие, как это, ну не напольные, настольные. Ну,
1: настольные
0: посудомоечные машины. Ну, небольшая, компактная, но вот для двух человек, в принципе, там...
1: Ну, даже для двух, мне кажется, она абсолютно бессмысленна. А так, да, удобно. Поднимаю руки вверх, действительно.
0: Надо еще к чему-нибудь тебя, Сашка, все-таки приобщить. Показать тебе, что...
1: К чему уже ничего не осталось.
0: Жизнь она такая, 9.50.
2: Подъемники на нашем радио.
7: наша реклама.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
9: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
10: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
11: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
9: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
8: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
12: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
13: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Россия оказалась мировым лидером по снижению числа абортов. Количество зарегистрированных в стране таких операций за последние 15 лет упало в 4 раза. С 1 миллиона в 2010 году до 240 тысяч в 2025. На 100 рождений их стало приходиться 20 вместо 56, следует из подсчетов Росстата, Минздрава и экспертных оценок, пишет ведомости. По числу абортов на 100 рождений среди крупных экономик мира Россия снизилась с 93 строчки на 30-ю. Россия таким образом стала мировым лидером с самым заметным снижением операций. Сокращение числа абортов связывают с распространением современной контрацепции и планированием деторождения. В последние годы власти также ввели дополнительные меры, включая консультации специалистов и неделю тишины. 7 мультирежимных учреждений в СИН на замену старым исправительным колониям должны построить в России до 2035 года. Как сообщает ТАСС, каждое учреждение будет включать следственные изоляторы и изолированные участки колоний разных режимов. Тюремные комплексы построят в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, Бурятии и Забайкальском крае. Большинство из них рассчитано на 3000 мест. Первое учреждение намерены построить в Татарстане уже к 2030 году. Размещать комплексы планируют на участках с транспортной доступностью вблизи автодорог. После разлива топлива на Таймыре возбудили уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона. ЧП случилось накануне. Порядка 170 тонн дизеля вылилось из цистерны на землю в поселке Сындаска, одном из самых северных населенных пунктов в России, где живут около 500 человек. Причиной инцидента стала разгерметизация емкости. В результате в Хаттонский залив попало около 200 кубометров дизеля. Власти Красноярского края ввели режим ЧС. Новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей представили на Международном фестивале молодежи. Как сообщила пресс-служба Минтранса, на знаке изображена белая буква «П» на синем фоне, а в нижней части размещен символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса, который Минтранс провел в июле. Сейчас министерство готовит изменения в ПДД. Следующим этапом внесут изменения в соответствующий ГОСТ. После этого новый знак сможет появиться на улицах страны. Москвич потребовал добавить кресты на купола храмов на витражах станции метро Трубная. Скульптором и художником станции был Зураб Церетели, поэтому иск жителя заявлен к наследнице художника Елене Церетели и метрополитену. В иске говорится, что мужчина обеспокоен отсутствием крестов на 12 панно, изображающих храмы городов и сел России. Напомню, вступивший в силу в прошлом году закон о защите религиозных символов запрещает использовать изображения культовых зданий без религиозных символов. Популярный канал Radio.nsn проник во все массы. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 5 минут в столице. Сегодня 16 сентября, сегодня среда. Мы с Игорьком вдвоем, Яна у нас приболела, и мы ее отпустили.
2: День HR-менеджера в России сегодня отмечается. Поздравляем всех коллег.
3: Это отдел кадров.
2: Отдел кадров, да. Ну, сейчас модно называть HR.
1: Нашу Иру мы поздравляем.
2: Нашу Иру поздравляем, конечно.
1: Шлем пламенный привет здесь, прямо из студии.
2: И всем вам рекомендуем поздравить ваших коллег, зайти сегодня в кадры. И, может быть, что-то вкусненькое им принести.
1: Да.
2: Ну, или просто поздравить, я думаю, будет приятно. С профессиональным праздником. Причем я уверен, что большинство и не знает, что есть такой праздник. Даже сами работники кадров. Что есть день HR-менеджера в России именно. Это не международный праздник. Ну, вот так, Александр.
1: Это все, что хотели мне сказать. Игры сегодня кто кого не будет, друзья, потому что у нас будет серьезный разговор. А вот следующие 40 минут.
2: Ну, еще в 1931 году в Москве создан Центральный театр кукол, ныне театр Образцова.
1: Я был в этом театре, когда росла дочь.
2: Мы с ней были несколько раз,
1: и там историческая сцена вот эта, и исторические часы, не всегда работающие.
2: Немножко жутковато смотрятся вот эти музейные экспонаты, да,
1: да.
2: Вот кукол.
1: Ну, ты знаешь,
2: Это, может быть, мы воспитаны на этих страшных фильмах.
1: Ну, это не страшные фильмы. Это...
2: Ну, я про ужастики, когда куклы оживают.
1: А, ты про это?
2: Да, да, да.
1: Не, ну, а вот этот, господи, как же он назывался? Занимательный концерт или удивительный концерт? Удивительный концерт, где... Все, короче говоря, приехали. Забыл я. Где там был конферансье.
2: Ты про спектакль?
1: Про спектакль,
2: в театре?
1: Да, про спектакль в театре. Удивительный концерт, по-моему, назывался. Где там выходил конферансье.
2: Ну,
1: Герт его озвучивал.
2: Сейчас, наверное, тяжело детей удивить, да, с разнообразием всевозможных технологий, красок. Нет,
1: я уверен, что сейчас, наверное, все по-другому. Там так и должно быть, наверное, стоять там, ну, во времени Станиславского просто глупо. Конечно, использовать новейшие технологии — это очень круто.
2: В общем, театре. Поздравляем театр. С днем рождения тоже.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
9: Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Дашинг с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749.
10: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
12: Наше радио. Так бьется сердце.
13: Песен много не бывает, особенно по выходным. Наше радио объявляет большой уикенд. В субботу и воскресенье больше песен, больше хитов, больше новинок, чтобы меньше отвлекаться на разговоры. Только музыка, без лишних слов. Уикенд на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Мы начинаем.
1: Экспорт по-нашему.
2: Новые рынки, новые возможности для бизнеса. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям выходить за рубеж, находить партнеров и развивать поставки. Все, чтобы на мировом рынке появилось больше отечественных товаров. Вы наверняка уже слышали в эфире нашего радио на этой неделе специальные трейлеры о российских экспортерах. И это не случайно, друзья, потому что в утреннем шоу мы решили рассказать о тех, кто стремится на мировой рынок. О тех, кто производит товары у нас и выходит с ними на экспорт. В рубрике «Экспорт по-нашему» мы расскажем о программе «Сделано в России», потому что среди наших слушателей, уверен, есть те, кто заинтересован расширить горизонты своего бизнеса. И чтобы лучше разобраться в теме, сегодня мы пригласили гостью. У меня написано «гостя», но я говорю «гостью». В студии у нас Елена Якутович, директор по внешним коммуникациям и продвижению бренда «Сделано в России» российского экспортного центра. Лена, доброе утро.
3: Доброе.
4: В прошлом году мы в эфире уже говорили о программе «Сделано в России», но есть те слушатели, кто, возможно, узнает про это впервые. Елена, расскажите, пожалуйста, вкратце, для чего она и кто ее создал вообще?
3: Да, конечно. Я начну немножко такой, ну, такой официальной части вообще, что такое «Сделано в России», что это не просто слова, это действительно государственная поддержка, это системный инструмент продвижения отечественной продукции на внешние рынки. Ее оператором выступает Российский экспортный центр, который я и представляю, и именно РЭЦ является главным институтом поддержки не сырьевого, не энергетического экспорта. Собственно, это все государственная программа, распоряжение правительства закрепило развитие бренда как механизм достижения национальной цели, устойчивая и динамичная экономика. Но это вот формально. По факту, что это такое? Что такое программа «Сделано в России»? Мы, собственно, всегда на связи с экспортерами с точки зрения той поддержки, которая им нужна. Естественно, там в 2022 году появились новые запросы, новые трудности, и они касались и логистики, они касались финансовых расчетов. Но именно продвижение, особенно с учетом переориентации на дружественные рынки, да, это одна из важных запросов, который шел от бизнеса. Что такое продвижение? Низкая узнаваемость, она, естественно, когда ты конкурируешь с аналогичными продуктами из других стран, она играет тебе не во благо. А само продвижение, если каждый там бренд индивидуально будет выходить, это, как мы все элементарно понимаем, стоит невероятно больших денег. То есть там, например, в том же Китае, да, для того, чтобы ты выходил, у них там своя система, у каждой страны своя специфика, это тоже нужно, ну, обязательно понимать.
4: Я думаю, в Китае особенно.
3: В Китае особенно, то есть это вообще удивительный новый мир для всех, он сам сформировался по своим собственным правилам, и там, в принципе, нужно для того, чтобы выходить на рынок Китая с нуля, тебе нужно 50% от цены товаров закладывать на маркетинг. Ну, то есть для нашего бизнеса это вообще непривычное, ну, это другой формат. То есть в России сейчас только крупные игроки могут позволить себе 4% тратить на маркетинг, а 4% для нашей страны это много, ну, вот среди всех трат. Поэтому, конечно, самостоятельно это достаточно, ну, сложно. Ну, в Китае самый большой процент, да, но при этом у разных рынках разная специфика, и программа «Сделана в России», она, ну, собственно, под это и создана, для того, чтобы мы под общим национальным брендом «Сделана в России» продвигали образ нашей продукции, для того, чтобы спрос на нее там рос.
4: А какие инструменты предоставляет программа для поддержки отечественных экспортеров, и как именно программа помогает организациям, которые хотят выйти на мировой рынок и, может быть, еще не знают этого?
3: Наш инструментарий достаточно широкий, и сразу честно скажу, он будет дальше только масштабироваться. На данный момент программа «Сделана в России» подразумевает под собой при вхождении компании, точнее, сразу начну, чтобы войти в программу «Сделана в России», нужно получить сертификат добровольной сертификации «Сделана в России», знак, подтверждающий определенные качественные характеристики. Он абсолютно бесплатный, но ты тем самым попадаешь вот в эту, скажем так, экспортную команду для того, чтобы мы тебя продвигали. Получая этот знак, перед тобой открывается большой инструментарий. Первое, и, ну, там, первое основное, это, конечно, это пиар и маркетинг за рубежом по странам, где твоя продукция востребована. То есть мы тоже стараемся верифицировать, потому что если к нам просто придет предприятие и скажет, я хочу в Индонезию, но у меня даже денег нет туда отправить товар. Ну, потому что логистика большая. Мы скорректируем и проговорим, какие страны сейчас, ну, какие ниши для него свободны, чтобы это действительно было не просто пиар или маркетинговая акция, да, чтобы это было, ну, резонансно и выходило для него в конкретные продажи. Ну, соответственно, пиар-маркетинговые, если это публикации в социальных медиа с блогерами, публикации в СМИ иностранных, непосредственно сами маркетинговые акции, это B2B переговоры, это какие-то BTL-акции. Ну, я не знаю, знают ли ваши слушатели, что такое BTL-акции, но вы наверняка сами приходили в какой-нибудь торговый центр, и вам предлагали что-нибудь попробовать, да, протестировать сыр или вино. Ну, вот.
4: Или понюхать.
3: Да, соответственно, да, это вот знакомство, да, аудитории в магазинах, в ритейлах, куда собирается продукт заходить, да, с продукцией. Это тоже как бы элементы маркетинга. И, конечно, скажем так, если мы говорим про маркетинг, самое большое, у нас всегда точка захода в страну, это такие большие фестивали, ярмарки, сделанные в России, как мы их называем. Они у нас уже были в Китае, они были в Объединенных Арабских Эмиратах. Это история, когда мы объединяем офлайн и онлайн. Тоже, может быть, слушателям будет непонятно. То есть это большой фестиваль, при котором мы приглашаем большое количество народа посмотреть, познакомиться с продукцией, объединяя с культурной составляющей, чтобы русские музыканты там пели, все покупали на ярмарке, тестировали русские товары, начиная от огурчиков, заканчивая там нашей одеждой или продукцией народного художественного промысла. Но FMCG-сегмент, то, что покупает каждый гражданин, мы привозим, ну, вот для знакомства. После этого там одновременно идут стримы блогеров, потому что весь мир, да, переходит в онлайн. И здесь тоже я вот чуть попозже расскажу про еще инструментарий. И, соответственно, такой вот фестивальный, мы заходим в страну, чтобы дальше уже двигать эти товары, они находились там на полках, и мы их дальше раскручивали. Ну, вот так по стране идет, ну, вот, масштабирование. Ну, соответственно, кроме бантиков, как бы это ни звучало важных, да, мы одновременно развиваем сеть онлайн полок на международных маркетплейсах, онлайн-полок, где наша продукция будет продаваться все время. Тоже важно. Если вы, например, даже пользуетесь Wildberries или Озоном или Яндексом внутри страны, то каждый предприниматель понимает, что свою строчку продвинуть, чтобы она была выше, и потенциальный клиент заметно находил, это тоже определенное вложение. Мы здесь вкладываем в то, чтобы сразу вся полка сделана в России двигалась. То есть для того, чтобы бизнес, попадая туда, он не тратился на это, и вся номенклатура сделана в России, попадающая там, она уже была вверху, и ее видели, ну, соответственно, потенциальные пользователи за рубежом. С точки зрения офлайн мы развиваем сеть, ну, точек присутствия как для непосредственно покупателей, так и, собственно, для... И у нас есть еще отдельная сеть павильонов, когда приходят дистрибьюторы, они знакомятся и забирают себе в ритейл, ну, товары. Это тоже как бы вот элемент программы.
4: А вот как этот самый сертификат «Сделано в России» получить?
3: Сертификат «Сделано в России» получить очень-очень просто. Вы заходите на сайт Российского экспортного центра и, собственно, там есть страничка, посвященная, можете ввести в поисковой строке «Сделано в России Российский экспортный центр», и вы сразу же попадете на эту страничку. Ну, тоже будьте внимательны, потому что формировка «Сделано в России», ну, такая широкая, и иногда, так как мы становимся все более и более популярны с нашей программой, иногда бывает, что какие-то другие ребята пытаются к себе завлечь, и не являясь государственной программой, там могут спрашивать какие-то деньги. Здесь вот, ну, просто именно важно Российский экспортный центр. Почему? Потому что это бесплатно, это государственная поддержка. Соответственно, сертификат выдается, подтверждая качественные характеристики. По сути, качественные характеристики, он, значит, я сказала, что он бесплатный, она, продукция должна быть произведена на территории России, а производитель должен документально подтвердить ее повышенные характеристики. Мы увеличиваем количество отраслей для того, чтобы эти характеристики можно было разными документами подтверждать, которые уже есть у компании, то есть их нужно просто приложить. Какие характеристики? Качество, надежность, уникальность, экологичность и органическое происхождение продукта. Одна из этих характеристик, да, вот как какой-то документ подтверждающий, он, собственно, может быть релевантным. Так, в прошлом году мы еще вот расширили перечень, он уже включает и для IT-индустрии, и для креативных индустрий, для ювелирного производства, для сферы услуг, для народных художественных промыслов мы увеличили, а также все основные товары категории, которые обывательские, это продукты питания, это там одежда, ну, в общем, они все там присутствуют, в том числе для сложных и высокотехнологичных продуктов, также достаточно просто получить этот сертификат. Еще раз, сайт Российского экспортного центра, да, сертификат сделан в России.
4: Угу. Мы прервемся ненадолго. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Особенно если вы что-то производите и хотели бы получить сертификат «Сделано в России» и заняться экспортом. Эта тема точно для вас, поэтому не переключайтесь, слушайте внимательно.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах. От поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 056 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
8: Александр Бом, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
8: Подъемники на нашем радио.
10: Дорогие друзья, 10 часов 32 минуты в столице. Мы продолжаем наш интереснейший разговор. У нас сегодня в гостях директор по внешним коммуникациям, продвижению бренда «Сделано в России» российского экспортного центра Елена Якутович. Елена, доброе утро.
11: Доброе.
12: Лен, скажите, пожалуйста, вот интересуются наши слушатели, а сколько компаний, есть ли какая-то статистика, стали участниками программы продвижения «Сделано в России» с, ну, когда все активно началось, с 22-го года, например?
11: Участников программы «Сделано в России», входящие в национальный проект «Международная кооперация экспорт» уже более 2500 компаний. А сертификаты сами получили, потому что сертификаты выдаются на сам товар, да, уже более 35 тысяч товаров. То есть, ну, компания может производить разный спектр товаров. И вот больше 35 тысяч, скажем так, брендов уже получатели, участники этой программы. И, собственно, сама диверсификация этого набора, она абсолютно разная. То есть это начиная от продуктов питания, которые нам совершенно знакомы. Туда же входят и креативные индустрии. То есть там в этом году даже мультик «Ну, погоди» получил, да, сертификат и вошел в команду национального бренда «Сделано
12: в
11: России».
12: Старый?
11: Новый, они сейчас обновлены, да. Ага.
12: А мы дублируем его, да, ну, под каждую страну, которая его покупает?
11: Да, соответственно, конечно, перевод. Ну,
10: а тема все та же? За зайцем.
11: Да, и он все еще молодой.
10: Ну, это хорошо.
11: Совершенно.
12: Как ты, Саш?
11: Да, совершенно верно. Вот, соответственно, да, среди, ну, вообще, номенклатуры товаров, и тоже из интересных и любопытных фактов, есть производители Ростовской области, компании «Вертиго». Да, они производители оборудования, которое работает с водой в разных направлениях. Например, в Объединенные Арабские Эмираты, да, мы помогли им выйти, они большие сооружения по очистке воды там строят, потому что, да, питьевая вода — это одна из самых актуальных там, да, потребностей у страны. При этом они и внутри страны развивают свое направление абсолютно в разных направлениях, в том числе в спорте. Например, у коллеги создали там первую искусственную правильную волну, построили в Санкт-Петербурге, и ее...
10: Для серфинга,
11: для большого, скажем так, серфинга, когда ты не можешь побывать на океане, развивая, в принципе, спортиндустрию. Само оборудование дешевле 8 раз международных аналогов, и, собственно, билеты, соответственно, тоже дешевле, они более доступны не только для граждан с зарплатой, там, например, московского региона, но в том числе и Санкт-Петербурга, и к ним приезжают там со всех сторон.
12: А это крытое сооружение или это открытое, на открытой воде?
11: На улице, на открытой воде, да.
10: То поэтому... есть, стоит туда ходить летом?
11: Да, летом.
12: В гидрокостюме можно и осенью, я думаю.
11: Осенью, да, но зимой уже... Есть, конечно, в Петербурге экстремалы, которые зимой в супертеплом гидрокостюме, но тем не менее. Поэтому, например, наша косметика, да, это тоже там отдельный...
12: Да,
11: отдельный блок. У нас есть большое количество уже брендов, как и уходовой косметики, которые конкурентны с международными аналогами и по цене, и по качеству. Это так, например, компания Резида, знакомая всем, она продается, собственно, во всех магазинах. Это ребята из Татарстана, они, собственно, медики, которые создали, ну, действительно, косметику, которая может бороться с какими-то проблемами и бороться с ними, ну, недорого с точки зрения продажи продукта, но с очень качественным, продуманным, ну, то есть медицинским подходом к кремам, к уходовой косметике. Это, конечно же, Натура Сибирика, да, которую мы тоже все знаем, когда коллеги именно, ну, работают с сибирскими травами уникальными, находят в них какие-то полезные качества для косметики. И таких, ну, брендов очень много. У нас очень большой кластер с точки зрения там медицины, да, и вот мы имеем в этом экспертизу. У нас не только самые лучшие врачи и самые лучшие поликлиники в мире. У нас очень много технологий по, собственно, лечению разных проблем, которые мы экспортируем в том числе. Также, ну, вот один из наших лидеров там в медицинской среде, это компания Моторика, да, которая делает уникальные протезы, которые тоже помогают, и в том числе наши паралимпийские чемпионы тоже имеют такие протезы, потому что они помогают им, ну, как бы, очень комфортно жить сегодня и достигать каких-то там... Ну, в общем, номенклатура, она действительно очень-очень разная.
12: А какие меры поддержки вот по программе «Сделано в России» пользуются наибольшим спросом у экспортеров? Это пиар или нет?
11: Ну, смотрите, я бы так сказала. Это прежде всего маркетинг, но маркетинг понятие очень разностороннее. Потому что самое востребованное, в принципе, услуга РЭЦ, она входящая в этот маркетинг, но это выставки и бизнес-миссии, да, это первый раз приехать в страну, и даже не первый раз, потому что, ну, в каждой стране потенциал большой, и мы еще его нигде не перебили. Ну, то есть нам все время есть куда двигаться. Выставки бизнес-миссии, скажем так, которые идут с поддержкой РЭЦ, мы компенсируем большую часть затрат, если коллеги приезжают со своим оборудованием. Для того, что ты показываешь, мы привозим потенциальных покупателей, они тестируют, они показывают на выставке, они знакомятся и, собственно, там уже подписывают контракты для того, чтобы поставки осуществлять. Это достаточно распространенный инструмент во всей международной торговле, то есть, да, выставки всегда были, есть и будут, ну, как бы важным элементом, когда ты привозишь товар, привозишь экспозицию, и туда приезжают непосредственно заинтересованные выставки, они, естественно, все, ну, не сразу все показывают, то есть есть выставки даже креативных индустрий, есть там медицинского оборудования, есть IT-кластеров, да, выставки, когда приезжают непосредственно, ну, дистрибьюторы, которые заинтересованы в определенном ПО, если мы говорим про IT, либо заинтересованы там строительные выставки международные, когда там, в общем, по разным тематикам, и это действительно самое-самое востребованное. Мы, собственно, тоже сразу скажу для слушателей, как вообще попасть на выставку, это тоже там достаточно важно. Платформа «Мой экспорт» в рамках национального проекта «Международная кооперация экспорт», на ней регистрация, и, собственно, просто вы выбираете, там есть удобный календарь по выставкам на следующий год, потому что в любом случае на выставку нужно заранее подготовиться, заранее отправить, ну, свой товар, смотрите, отправляете заявочку на регистрацию, и, собственно, с вами связываются, и вы отправляетесь вперед на экспорт. Очень просто.
12: А я вот сейчас задумался, я в Арабских Эмиратах в магазинах видел нашу молочку. Вот вы говорите про выставки. Все-таки менталитет разный, там, если мы говорим про Арабские Эмираты, про Китай, там, любые другие страны. Вот они приходят на эту выставку и дегустируют, да, потенциальные покупатели этой продукции. И там, если им нравится, то, соответственно, они себе берут и ставят на полки.
11: Да, мы здесь говорим, потому что выставки — это история про B2B, бизнес с бизнесом общается, да, то есть это не, там не бывает простых граждан, которые идут уже в магазин и приобретают там. И там, собственно, представители дистрибьюторов, они смотрят, тестируют, ну, с точки зрения своей компетенции, насколько этот товар будет востребованный. Ну, для того, чтобы дальше его поставить на свою полку, потому что, естественно, везде, ну, выгодное сотрудничество, ну, вообще внешнеэкономическая деятельность — это про партнерство, про выгоду двух сторон, да, и принимающие, и здесь. Но здесь вот любопытный факт. Мы как российский экспортный центр тоже провели в этом году летом конкурс. Провели конкурс в нашем телеграм-канале, который называется «Новости российского экспорта», где всегда вы можете найти актуальные меры поддержки и какие-то новые акции и предложения в поддержку. Мы провели конкурс среди читателей, что сезон отпусков летом, вот вы где-то

0: рубежом, это прям бренд российский. Но, тем не менее, у нас таких брендов еще очень много, и из приятного нам, это уже не совсем про экспорт, но просто когда есть конкурс, да, люди досылают. И вот в Париже есть на улице рынок, где продаются старинные красивые товары. Uh-huh. Очень знаменитый, он как бы является, в принципе, достопримечательностью Парижа. И оттуда прислали видео, где поднос жестовской фабрики, да, нашего НХП там продается. И все равно какую-то гордость мы в этот момент, несмотря на то, что это явно кто-то уже там когда-то приобрел, и что оно там среди, скажем так, мировых каких-то вот элементов культуры, которые продаются, перепродаются, есть. Тоже приятно.
1: Появились ли за последний год новые инструменты по продвижению единого национального бренда?
0: Да, и я бы так сказала, прям существенно мы изменились. Если до этого мы в основном выставочно-ярмарочной деятельностью продвигали большими образами и работой с там, небольшой с блогерами, то мы как бы достаточно нарастили свой инструментарий. И вот новый инструмент, который появился буквально 2 месяца назад, это маркетинговая поддержка и пиарная в рамках программы «Сделано в России». Соответственно, вам нужно просто получить сертификат, о чем я уже говорила до этого, и напомню, да, на сайте Российского экспорта центра получить бесплатный сертификат «Сделано в России», входя, и воспользоваться 2 инструментами. Вы просто подаете заявочку на том, чтобы вас как бы либо пиар, либо маркетинг инструменты, что вам релевантнее в конкретной стране, и с вами, соответственно, в течение там месяца вас уже напишут международные СМИ о вашем бизнесе и ваших уникальных работках. Это из нового. Да, отдельно у нас есть большая работа с блогерами, тоже расскажу. Вот, наверное, может быть, вы слышали, абсолютно недавно в рамках Восточного экономического форума мы привозили блогера 100-миллионника из Китая и вели напрямую стрим с Владивостока сразу же с продажами в Китае.
1: То есть новостях было, да.
0: Да, она достаточно шумно. И вот ее зовут Дань Дань, имя у нее Ян Джунсинь, у нее больше 120 миллионов подписчиков. Но вы представляете, что в Российской Федерации 144 миллиона человек просто вот...
1: Ну, в Китае их просто больше.
0: Понимаем, но тем не менее. У нас, вы знаете одного российского блогера, у которого аудитория будет соизмерима с населением, ну, страны, в которой он. Нет, это всегда, ну, процентов максимум 10, ну, если согласен, то ты уже, да, топ. Ну, вот просто к тому. Ну, что это действительно существенно. И она продала за 6 часов, продала на миллиард.
2: По-моему, на
0: 1 миллиард, да. Но суть просто в том, что это же были товары маленькие, то есть когда себестоимость там по 100, по 150, по 200 иногда рублей, то есть, ну вот, товары общего пользования, то есть какое количество этих товаров. А это, естественно, работа. Мы за полгода вывозили товары, потому что они же это онлайн должны кликнуть, им должно сразу же домой прийти, то есть чтобы это большая работа была проделана, чтобы вот, ну, в большой стрим это все произошло. И здесь тоже это все, ну, как раз вся эта программа для участников программы «Сделано в России». Получаете птичку и, собственно, вперед продаваться вместе с топ-мировыми блогерами. Добро пожаловать.
1: Осенью традиционно, ну, проходят разные мероприятия и для Российского экспортного центра, временем масштабных мероприятий в том числе. Расскажите, пожалуйста, какие события запланированы на этот сезон?
0: В этом году осень у нас более насыщенная. 22 сентября первое мероприятие, которое мы проведем, это будет торжественная церемония награждения лучших экспортеров страны. В этом году мы делаем ее масштабной, там очень красивой, ее смогут увидеть жители всей страны, ее покажут там в прямой трансляции на Первом канале, и, собственно, в этот момент мы определим, кто же вообще, расскажем, лучший за прошлый год, да, по достижениям экспортеров в разных категориях. Кроме того, 30 октября у нас стартует фестиваль-ярмарка в Таиланде. Мы впервые заходим на этот рынок, тоже вот с таким большим мероприятием, поэтому тоже приглашаем, сейчас еще можно производителям туда со своими товарами зайти. Поэтому...
1: А так оперативно можно, да?
0: Да, так оперативно можно, потому что, да, это знакомство, и вот... Мы в любом случае отработаем по сертификатам наличию, который есть, но для разных категорий товаров есть разные ограничения. Поэтому сейчас регистрация еще открыта. Добро пожаловать. Регистрируйтесь, чтобы показать свою продукцию крупненько в Таиланде. И, конечно, 17 ноября у нас будет главная наша точка в рамках нацпроекта. Это ежегодная, это нацпроекта международная кооперация экспорт. Международный экспортный форум «Сделано в России». 17 ноября на выставке России, собственно, приглашаем всех. Регистрироваться можно уже на сайте. Мы будем обсуждать все важные моменты с участием первых лиц государства, что нужно внешнеэкономической деятельности, какие инструменты поддержки нужны, что нужно, собственно, донастроить. И финалом в этом году станет онлайн-конференция в декабре. Мы называем это «Экспорт онлайн», где мы расскажем, поделимся компетенциями о том, как вам заходить на международные маркетплейсы и как достаточно быстро, да, из дома можно продать свои товары на внешний рынок.
1: Елена, скажите, вот вы как человек непосредственно внутри всей индустрии, как вам кажется, каких товаров

0: вот не хватает сейчас у нас для экспорта. Ну, то есть они есть в России, но, может быть, просто люди, которые это производят, за этим занимаются, ну, как-то не слышали или не решались получить сертификат «Сделано в России», обратить внимание на вас, думали, что, ну, это сложно выходить на экспорт. Вот направление товаров, которые вам кажется... точно бы за границей у наших дружественных стран пользовались популярностью.
1: Ну, смотрите, действительно, вопрос, спасибо большое, очень хороший. Мне кажется, что с точки зрения потенциала очень большого, это точно модная индустрия, то есть это одежда. Потому что мы за последние 4 года, да, внутри выросли. Страны, вы очень сильно выросли. Да. По качеству мы это все видим, мы все уже, я сама сижу, да, в производстве сделанной в России в одежде, которая здесь продается. Мы выросли, то есть ушли западные бренды, мы стали конкурентоспособными, и можно расширяться. В чем польза? Конечно же, ну, от любого экспорта польза — это рабочие места, и это валютная выручка, которая внутрь страны приходит для того, чтобы развивать жизнь вообще горожан. Но если ты производитель одежды, и ты, например, производишь, и она у тебя стоит 2x, то как только ты расширяешь рынки и востребованность, ты сможешь идти в направлении там, международных брендов на уменьшение цены, потому что спроса будет больше. То есть экспорт — это про развитие бренда в лучшую сторону и для потребителя,
2: внутри.
1: И внутри страны, да, и для, собственно, самого бренда и выгоды его. Поэтому не бойтесь. Ну, то есть наша одежда действительно сейчас уже конкурентоспособна. Я вот буквально в воскресенье гуляла по центру Москвы, и, знаете, так приятно было, когда я видела таких модных ребят, которые шли с пакетами, но уже шли с пакетами не международных брендов, а у них там 12 Stories и 1811 они идут, и настолько приятно, что мы уже внутри страны выбираем российское. Ну, соответственно, и за рубежом они готовы к этому, поэтому надо не бояться, приходите, получайте сертификаты, и мы взорвем нашей модой весь мир.
0: Еще раз, да. Для тех, кто только что к нам присоединился и, может быть, как раз занимается одеждой, в двух словах, у нас буквально 2 минуты осталось, как получить сертификат «Сделано в России»? Где?
1: Получить сертификат «Сделано в России» необходимо на сайте Российского экспортного центра, поэтому вы можете в поисковой строке вводить Российский экспортный центр, можете коротко РЭЦ, он вам подскажет. И, собственно, там сразу же на главной странице вы увидите «Получить сертификат «Сделано в России». Это абсолютно бесплатно. Любой документ, подтверждающий ваши качественные характеристики, собственно, его нужно будет просто приложить, и сертификат ваш. И вы сразу же попадаете в большую государственную программу продвижения национального бренда «Сделано в России», и мы поможем вам стать самыми популярными на международной арене.
0: Главное обратить внимание, что это бесплатно. Если кто-то будет с вас требовать деньги,
1: да,
0: туда ли вы зашли?
1: Именно прошу обратить внимание, именно на сайте Российского экспортного центра, потому что мы делаем это бесплатно, и, конечно же, всегда есть много коллег, которые хотят, ну, на аналогичном заработать.
2: Выходите на зарубежные рынки, находите новых партнеров и используйте инструменты поддержки экспорта. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт 0+». А у нас сегодня в гостях была, напомню, директор по внешним коммуникациям продвижению бренда «Сделано в России» Российского экспортного центра Елена Якутович.
0: Лен, спасибо вам огромное, что вам нашли время. Мы желаем вам удачи в этом нелегком, но интересном проекте.
1: Амбициозном, да.
0: Амбициозном, да. Безусловно. Мы, как радиостанция «Наше радио», которая изначально выходила и существует со слоганом «Сделано в России». Мы в первую очередь, конечно, для наших...
2: Но и за границей нас тоже очень много слушают.
0: Слушают многие с помощью современных средств связи. Желаем вам удачи всем вашим проектам, нашим слушателям, особенно тем, кто занимается производством чего-то, это и креативная индустрия, и продукт питания, и медицина, и так далее, обратить внимание на ресурсы, о которых сказала Лен. Ну и желаем всем хорошего дня и до завтра.
2: Любим вас.
0: Берегите себя.
1: Пока-пока.
3: Подъемники на нашем радио. Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Более 200 жилых домов ремонтируют по программе капремонта на севере Москвы в этом году. Об этом сообщила столичная мэрия. Работы ведутся в том числе на фасадах, крышах, подвальных помещениях и на инженерных коммуникациях. В частности, капремонт проводится в двух 25-этажных домах в Дмитровском проезде. Самое старое здание округа, включенное в программу капремонта в этом году, расположено на Дмитровском шоссе. Дом был построен в 1932 году по индивидуальному проекту архитектора Льва Шаповалова. Женщина, которую накануне вечером сбила легковая машина на Кутузовском проспекте, была пьяна в момент ДТП и переходила дорогу в неположенном месте. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Авария случилась около 21 часа. Водитель легковушки наехал на женщину-пешехода, после ее передали медикам. Часть Садового кольца перекроют ради мотофестиваля в субботу. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Движение будут открывать по мере прохождения мотоколонны. В столичном Дептрансе отметили, что с 16 по 19 сентября в городе введут дополнительные ограничения на парковку. Ведомство рекомендовало использовать метро для поездок в центр. Некоторые подъезды к городским объектам во время движения мотоколонны будут закрыты. Среди них торгово-развлекательные комплексы «Атриум», «Павелецкая плаза» и «Смоленский пассаж», «Парк Горького» и «Музеон». Многоквартирный дом по программе реновации возведут в районе Новогиреево. Проект его строительства уже согласован, сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков. На Федеративном проспекте снесут пятиэтажку и на ее месте построят односекционное жилое здание на 160 квартир. Помещения сдадут полностью готовыми к заселению. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, обустроят места для прогулок и отдыха, высадят декоративные растения. Отмечается, что новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от станции метро Новогиреево и Терлецкого парка. Москвич потребовал добавить кресты на куполах храмов на витражах станции метро Трубная. Скульптором и художником станции был Зураб Церетели, поэтому иск жителя заявлен к наследнице художника Елене Церетели и метрополитену. В иске говорится, что мужчина обеспокоен отсутствием крестов на 12 панно, изображающих храмы городов и сел России. Напомню, вступивший в силу в прошлом году закон о защите религиозных символов запрещает использовать изображения культовых зданий без религиозных символов. В Москве сегодня ожидается небольшая облачность и погода без осадков. После холодной ночи воздух днем прогреется выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Дневная температура на 1-2 градуса превысит климатическую норму и составит плюс 17-19 градусов, по области до плюс 20. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте жилюзинск.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Зачем?

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наша реклама. На Новоулицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 миллиона 424 тысяч рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95745.
1: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусокомбанк».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Первый в мире робот-проводник будет работать в поездах РЖД. Об этом сообщил гендиректор госкомпании Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи. По его словам, недавно робот совершил экспериментальный рейс на скоростном поезде «Сапсан», который ходит между Петербургом и Москвой. Когда РЖД начнет использовать роботов-проводников на постоянной основе, глава госкомпании не уточнил. Между тем, на выставке промышленно-энергетического форума пообещали, что в ближайшие 3-5 лет в домах россиян могут появиться человекоподобные роботы-помощники. Сейчас два таких робота, Гарик и Платон, развлекают гостей и информируют об экспозициях на этом мероприятии. По словам экспертов, пока широкое использование роботов ограничено из-за вопросов безопасности. Охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил НСН, что медведи стали гораздо чаще выходить к людям из-за увеличения их популяции и недопромыслом.
2: Я бы все-таки не сваливал все на прикормили. Есть естественный рост численности. Почему он происходит, мы не знаем. И есть недопромысел, который у нас составляет 73% в среднем по стране. Самое главное должно быть не стихийно, а организованно. То есть не просто пьяные мужики шарахаются по лесу с ружьями или по окраинам поселков. Вынужденный отстрел в тех масштабах, в которых должны определить каждое муниципальное образование на своей территории.
1: Кречмар добавил, что промысел медведя охотникам не интересен из-за того, что мясо этих животных не едят, а шкуры не ликвидны. На аттракционе в Икутске, с которого выпала девушка, работал 10-летний ребенок. Об этом сообщает прокуратура региона. Несчастный случай произошел в местном парке культуры и отдыха в августе. 16-летняя девушка выпала с аттракциона «Зигзаг» и получила переломы бедра и предплечья. В администрации города уточняли, что аттракцион прошел плановую проверку в этом году, которая подтвердила его техническую исправность. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Евросоюз предложит Канаде стать первым ассоциированным членом. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен на выступлении в Европарламенте. Она призвала срочно переосмыслить партнерские связи и обсудить возможность распахнуть двери перед Канадой. Премьер-министр Канады Марк Карни, в свою очередь, говорил, что Оттава планирует начать переговоры об уникальном альянсе с Брюсселем. Розничные цены на сезонные фрукты в России начали снижаться благодаря хорошему урожаю и росту товарного производства. По подсчетам аналитиков, сливы в начале сентября подешевели на 15% в годовом выражении, яблоки на 6%, нектарины стали дешевле на 11%, а персики на 3%. При этом бананы, дыни и арбузы подорожали. Как пишет газета «Коммерсант», потребление свежих фруктов в России сейчас заметно отстает от рекомендаций Минздрава. 74 килограмма против 100 килограммов на человека в год. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Здравствуйте, Алиса Михайловна.
1: Неделя без меня.
2: О, да, так быстро пролетело. И два дня без меня в эфире.
1: А все хорошее когда-нибудь заканчивается, Дмитрий Сергеевич.
2: Да. И начинается другая смена.
1: Да. Эфир с Алисой Михайловной.
2: Так, знаешь, я думал, я вот не знал, будешь ты сегодня или нет. Я потом влез в специальный график, написал тебе, да, все выяснил, что да, ты будешь сегодня. У меня была тема такая, знаешь, обсудить. Сейчас очень многие люди жалуются, и это правда, чувствуют себя ненужными в нашем обществе, поскольку общество, оно сейчас вот такое, знаешь, оно эгоцентрично становится. Сейчас главное — это успех, там, добиться каких-то материальных ценностей, и вы работаете, работаете, и очень часто люди остаются, как бы чувствуют себя одинокими. Вот. А я хотел поговорить как раз на, в общем, тему, когда вы поняли, что вы незаменимы. Вот, в общем, какая ситуация дала вам понять? Ну, слушай, сейчас я так больше в шутку говорю. Это не значит, что там без вас не будет работать там целый завод. Хотя и такое тоже, пожалуйста,
1: конечно,
2: пишите.
1: Конечно, бывает.
2: Пишите, да, такое бывает. Вот я хотел спросить, когда без вас, не получится, к примеру, да? Когда вы знаете, что неважно в какой ситуации, вы должны прийти, сделать что-то. Ой, извините, болею. Вот, и давайте выясним, когда вдруг поняли, что вот вам казалось, что вы, никого не нужны, что вас никто не замечает, потом бац, и вдруг выяснилось, что куча людей зависит от вас, их работа или их настроение, или еще что-то зависит именно от вас, и вам так стало хорошо, и вы поняли, что вы на своем месте. Вот, понимаете?
1: Никогда в жизни такого не было.
2: Не было такого?
1: Mm-mm.
2: Почему?
1: Не знаю, как бы меня воспитывали в парадигме, что незаменимых нет, и если ты хочешь быть нужной, то тебе нужно, может быть, это...
2: Ну, ты мне нужна, может, без тебя мне плохо работать.
1: Да рассказывай, конечно.
2: Нет, правда.
1: Господа и дамы, такой сказочник, я не могу, вот откуда таких сказочников? Хотя учился на литератора.
2: Я им родился, да. Так же, как и женщины тоже родились, понимаешь, тоже с особыми особенностями, скажем так. Извините за такую тавтологию, но она в данном случае, чтобы гиперболизировать эту метафору. Боже мой, давайте... Итак, тема. Не сбивай меня, Михайловна. Все.
1: Молчу.
2: Молчи. Ну, мы же на радио работаем, это же наша работа, да, молчать, понимаете? Классно. Молодец. В общем, друзья, мы вернулись.
1: Так вот, дорогие друзья, вы скучали, мы тоже скучали.
2: Когда вы поняли, что вы на самом деле нужны, что без вас, никуда. В принципе. Да, и котики не могут вынести свой собственный горшок, и еще что-то,
1: котики,
2: еще что-то.
1: Котики, дети, и цветы, они, конечно, от нас зависят.
2: Согласен.
1: Но это не про незаменимость.
2: Согласен. Я год не поливал кактус, он, зараза, выжил. Друзья, я забыл о нем, он у меня там зимовал на, в общем, балконе. Итак, друзья, напишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах, все работает, и давайте почувствуем, что... Да, вы нам точно нужны. Вот, пожалуйста, вот каждому из наших слушателей, без вас это шоу не состоится, это чай без ваших сообщений тоже не состоится. Так что вы нам очень нужны. Пишите, пожалуйста.
0: Наша реклама. 1000 ярких эмоций дает. Аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Эй! Давай!
4: 26 ноября. МТЛ Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.
5: Эй, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой.
4: 12+.
6: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше.
10: Знаете ли вы... Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате
9: Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И вот нас тут спрашивают, а где мы, собственно, пропадали? Давайте мы объяснимся.
2: Давайте объяснимся.
1: Это важно. Где я пропадала? Я неделю почти вела цирковой фестиваль, международный фестиваль циркового искусства. Называется он «Без границ». Проводится он совместно с Министерством культуры Российской Федерации. У нас даже была, как это...
2: Не знаю, как
1: президент
2: как это?
1: России Владимир Владимирович Путин
2: был,
1: прислал,
2: да,
1: в адрес нашего фестиваля, направил правительственную телеграмму.
2: Угу.
1: У меня теперь есть бумажка.
2: Так.
1: Значит, с обращением к фестивалю Владимира Владимировича Путина.
2: А, классно.
1: Да, и наш фестиваль приветствовал министра культуры Российской Федерации Ольга Борисовна Любимова.
2: А у нас теперь будут скидки в эту самую столовую Госдумы, нет? Я хочу туда сходить хоть раз в жизни, я там не был. Говорят, там дико вкусно и недорого.
1: В Госдуме я тоже ни разу не был.
2: Вот надо сходить туда.
1: Я вот в правительстве...
2: Давай письмо покажем, да, да, скажем. Нам надо, нам надо, нам вот. А я с ней, я ее, собственно, телохранитель и едок.
1: Моим соведущим был народный артист России Эдгард Вальтерович Запашный. Были гости из 18 стран, артисты и коллективы из 18 стран, включая Соединенные Штаты Америки, вообще, на самом деле, со всех континентов. Единственное, мне кажется, из Индии не было.
2: Угу.
1: Из Индии не было.
2: Не было, да?
1: Да, а все остальные были.
2: Блин, вот не знаю даже как-то, без индусов. Хорошо, ну ничего страшного.
1: У них там какие-то свои фестивали.
2: Понимаю, да.
1: Индийские. Ну, знаешь, судя по фильмам в Болливуде, нам до их трюков, конечно, далеко.
2: Вот. Представляешь, бы они бы пришли и выиграли. Поэтому, скорее всего, их просто специально не берут, потому что, ну как можно? Представляешь, они же там летают, прыгают. Даже китайцы не могут такое. Это бесконтактные бои. Это же вообще что-то прекрасное. Да, это же может такую клоунаду устроить. Такие, блин, какие-то номера специальные, антрепризы. Это же прям, ну, вообще невозможно.
1: Китайцы в этом году привезли совершенно какой-то уникальный номер. Они объединили, значит, два разных снаряда, подкидную доску, две разных дисциплины. Вот так вот. Это подкидная доска и, как это сказать, парящий батут. То есть батут как качели подвешивается, он раскачивается над ареной.
2: Я уже хочу.
1: И трюки выполняются, получается, подкидывают акробата с доски, он попадает на батут, на котором его ловят другой человек. Ну, в общем, это какая-то умопомрачительно сложная, безумная вещь, очень сложная вещь.
2: А их такое же количество участвовало в номере и потом закончило номер? Или все же там как-то их было чуть меньше, больше? Ну, потому что там
1: ты
2: же
1: знаешь,
2: сложно понять.
1: Слава богу, вообще, слава богу, в этом году без серьезных травм и аварий у нас единственная там, ну, конь у казахской акробатической группы упал. Упал прямо на наездницу, но там она отделалась только ушибами мягких тканей, слава тебе, Господи, вообще не...
2: А коняшка, потому что его-то тоже жалко.
1: Угу, с ним все порядка.
2: Все, да?
1: Поднапугался, конечно, но...
2: Понимаю. Так, короче, дальше. Фестиваль был, и были съемки.
1: Были съемки, а в понедельник я сидела вот тут вот у нас в ММХ, в пресс-центре НСН, проходил кастинг, проводила Татьяна Тур, Анатолий Кучерена, а также в кастинге участвовала Маша Шейх из группы «Две Маши». И я, как представитель, в общем-то, связки мультимедиа-холдинга и эстрадного искусства исполнительского.
2: Была в жюри?
1: А?
2: Была в жюри?
1: Угу.
2: Все, понял. А я просто заболел. Вот, и дальше болею. Поэтому ничего особо интересного не было. Вот, поэтому сопли, кашель и все нормально.
1: Ленский, да,
2: будьте, пожалуйста,
1: зеленоват.
2: Аккуратно. Да,
1: а, ну
2: я.
1: Еще продолжаются съемки, значит, 8-го сезона «Ну-ка, все вместе».
2: А.
1: Вот, поэтому смотрите новый сезон, ищите меня глазками на стене. Сезон обещает быть очень ярким эмоционально.
2: Ага.
1: Я уже поплакала несколько раз.
2: Я понимаю, я уже видел первую программу.
1: Угу.
2: Вот, да.
1: Угу.
2: Тоже поплакал, что я не в этой сотне. Ну, ладно. Так, друзья, слушайте, тема у нас сегодня в этом часе. Когда вы почувствовали, что вы незаменимы, что вы правда нужны? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах, и со следующего выхода будем уже читать.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Алло, ну, как там с бизнесом?
2: Что? Вы кому звоните?
1: Твоему бизнесу звоню.
2: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Если у вас другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, тема у нас сегодня. В общем, когда вы почувствовали себя незаменимыми? Ну, вдруг такой момент настал, а до этого вдруг казалось, что, знаете, как-то странненько, как-то непонятненько и так далее. Так, привет, красавчики, вас не хватало. Спасибо большое. Это очень приятно. По сути, я работаю электриком. И вроде бы ерунда, но без света напряжение в розетках все возвращаются в каменный век. Хотя платят мне, как Бузовой, за ее концерты.
2: Хорошо.
1: Хотя платят не... А, не как Бузовой за ее концерты, простите.
2: Плохо.
1: А смогла бы она заработать без электричества? Вот где справедливость, спрашивает Олег из Оренбурга. Олег...
2: Нет справедливости на земле, есть царствие Божие, понятно?
1: Ой, вот это вот такие...
2: Хорошо, давай так, есть в кармическом пространстве, так лучше? У Вселенной свое понятие справедливости.
1: Олег, если бы не вы, вот электрики, то и радио бы нашего не было, понимаешь? Поэтому спасибо тебе большое, и ты абсолютно незаменимый человек. Да.
2: Вчера на подборку, на гайд, что делать, если... Точнее так, что делать, когда произойдет какой-то электромагнитный скачок и вырубится все электричество в мире?
1: Книги читать, все, привет, нафиг надо это все было, правильно?
2: Я наткнулась на другие данные, что оказывается, этот OpenAI уничтожают редкие книги, потому что они их выкупают и скармливают искусственному интеллекту. Чтобы их скормить искусственному интеллекту, их надо реально расшить, разобрать на листочки, засунуть в сканер.
1: Я тоже читал. Ну, к сообщениям, давайте.
2: Да.
1: Тут нас просто...
2: Хорошо, смотри,
1: тут просто радуются, что мы вернулись.
2: Мы тоже радуемся, безумно. Мы, по-моему, действительно скучали, это правда. Здравствуйте, дневные, пишет нам Юрий.
1: Да.
2: Я незаменимый у друзей на рыбалке. И привезу, и отвезу, и рыбу сам наловлю, да и подскажу, где и на что.
1: Какое удобное.
2: Слушайте, знаете, Юрий,
1: какой удобный. Вы кем
2: скажу.
1: Работаете? Червяком-водителем?
2: Вообще-то это платно.
1: Вообще, да.
2: Нет, я серьезно.
1: Ну, для нас, Алисы, нет. А для друзей пора уже какую-то мзду брать. Что это такое вообще?
2: То есть прям специализированные там, ну, отели, где там отели с рыбалкой. И вот там за вот эти услуги люди деньги получают, причем не маленькие.
1: Угу.
2: Там, по-моему, 1009 за 3 часа.
1: Не знаю. Я незаменим для своей жены, когда надо в чем-то кого-то обвинить. Плоха та жена, которая не обвинит своего мужчину в том, в чем виновата сама, пишет нам Александр Сергеевич. Ну, слушайте, с таким именем вы знаете очень много о женских характерах.
2: Добрый день. Отдыхали в отеле большой компании. Все семьями. Мои 8 лет, сын, муж 40 лет. Постоянно говорили, что я их контролирую. Вообще достало, они все могут сами. Ну, я утречко с ребятками из нашей компании пошла пить шампанское со льдом в 7 утра. Какой кайф. А мы и спали. Прошло 30 минут. Смотрю, тащатся. Хрен пойми, как одеты. Неумытые, жуть. Прибежали искать. Ну, мать.
1: Я понял.
2: Мать прибежали искать. Вот так не нужна. А сами без меня не могут.
1: А может, им так комфортно было? Вы как бы не задумывались?
2: Так они искать ее прибежали.
1: Ну, просто мало ли куда-то
2: так
1: пропала мать
2: найти...
1: в 7 утра. Они мать искали, причем думали, вдруг она потерялась.
2: Женщина не пропадет. Женщина с шампанским в 7 утра, поверь мне, не пропадет.
1: Минздрав предупреждает
2: чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, дорогие
1: друзья.
2: Видите,
1: как мы соскучились, даже говорим в параллель один и тот же текст. Итак, друзья, когда вы поняли, что вы незаменимы, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Проверено временем.
3: На третьей планете, ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: «Друзья». Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем ситуации, в которых вы поняли, что вы таки незаменимы.
2: Да, это очень важная ситуация, кстати. Это хорошо было бы тогда.
1: Тольяттинский таксист пишет нам еще раз: здравствуйте. Незаменимые — это когда две дочери не отпускали на работу на вахту.
2: Я поняла, что я незаменимая, когда устроилась вечерами подрабатывать уборщицей. Оказывается, проблемы найти человека, который хорошо убирает офисные помещения. Вот уже 8 лет после основной работы еще мыть офисы. Платят нормально, в месяц выходит, ну, в общем, прилично. За 4 офиса. Но и это тяжело, как я понимаю, это же не самая легкая работа.
1: Сколько
2: выходит? 30 тысяч за 4 офиса. Ну, как очень хорошая в наше время. Сейчас 160, сказали, средняя цена за жизнь
1: так
2: в Москве.
1: Так это помимо основной работы.
2: Понимаю. Общаешь, две работы.
1: Представляю, Мить.
2: Да.
1: Привет из Караганды, я Андрей. С 14 года живем втроем, дочка, сын и я. Недавно мне пришлось уехать в командировку на 3 дня. Когда возвращался, позвонил детям, сказал, что приеду поздно ночью. А когда зашел в дом, слезу вышибло. Дочка весь день готовила мне любимые вкусняшки, а сын буквально вылезал уборкой наше жилье. Дочке 14, сыну 8. Люблю их, и я для них незаменим.
2: Это правда очень круто. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, когда вы вдруг почувствовали себя незаменимыми, да, когда, вы поняли, что вы реально нужны этим людям или, этим животным, еще кому-то, этим цветам. Вот. И это правда должно греть человека, поскольку очень важно быть в нашем мире, который, в принципе, сейчас довольно жестокий, быть кому-то нужным. Это правда. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
0: Записывай. Запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

часто мы становимся другими. Мечты о честной жизни, став взрослым.

сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Россельхознадзор поручил изъять серию вакцины «Мультикан-8» после гибели собак. Сообщения о гибели питомцев после ее применения появились в августе. Производитель «Ветбиохим» отозвал несколько серий препарата. Компания уверяла, что они прошли необходимый контроль качества, а вакцинация сама по себе якобы не доказывает связь между препаратом и гибелью животного. После этого свою проверку начал Россельхознадзор. Глава ведомства Сергей Данкверц говорил, что предварительно причиной произошедшего могло стать нарушение технологии производства. Ветбиохим предлагает хозяевам погибших собак компенсировать расходы при условии отказа от дальнейших претензий. Мужчина ударил в лицо подростка, который случайно задел его самокатом на станции метро. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошел на платформе станции Таганская, Таганско-Краснопресненской линии. Полицейские установили личность мужчины, им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья. Возбуждено дело о побоях. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Авиакомпания Turkish Airlines уведомила аэропорт Внуково о неприбытии части багажа на ряде рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта. При этом недоставленный багаж из Даламана от 16 сентября уже прибыл в авиагавань. Ожидается недоставленный багаж с других рейсов очередными бортами из Турции. Пассажиры, которые оформили доставку багажа по адресу пребывания или досыл в аэропорты, получат свои чемоданы в ближайшее время. Можно также забрать багаж лично во Внуково. Состояние климатической капсулы иконы Троицы Андрея Рублева потребовало корректировки. Об этом рассказала гендиректор Третьяковской галереи Ольга Галактионова. По ее словам, сейчас иконы изъяты из иконостаса Троицкого собора Троицко-Сергиевой лавры и находятся в реставрационных мастерских. Ситуацию с иконой она назвала техническим моментом и заявила, что контроль за состоянием Троицы вели непрерывно на протяжении всего периода ее нахождения в лавре с лета 2024 года. По ее словам, нельзя рисковать состоянием реликвии, и никто не заинтересован в ее утрате. Здание Третьяковской галереи на Крымском валу закроется в марте будущего года. Об этом также сообщила журналистам директор галереи Ольга Галактионова. Она отметила, что его фонды планируется перевести. В самом здании начнется ремонт. В Москве сегодня ожидается небольшая облачность и погода без осадков. После холодной ночи воздух днем прогреется выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. По его словам, столичный регион будет ощущать влияние гребня антициклона с юго-запада. Дневная температура на 1-2 градуса превысит климатическую норму и составит плюс 17-19 градусов, по области до плюс 20. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Совершенно незаменимые, как выяснилось, Ленский и Вокс.
2: Да, спасибо вам большое за это.
1: В прямом эфире специально для незаменимых вас, дорогие друзья, потому что, как говорится, без вас, слушателей, нет нас, радищиков. Сегодня у нас будет в гостях музыкальный гость, простите за сию тавтологию, но, как в первом часе говорил Ленский, это нужно для гиперболизации гиперболы.
2: Метафоры.
1: Я пошутила. Иван Стришинский придет к нам в гости. Это основатель и фронтмен группы ISB, автор песен и идейный вдохновитель проекта. Так что, дорогие друзья, видеотрансляция будет на всех наших ресурсах. Если вы еще куда-то не подписаны, подписывайтесь. И на нас с Митенькой тоже заодно подпишитесь, да, потому что ибо почему нет.
2: Да, и еще, если вы вдруг не были знакомы еще с творчеством этой группы, как раз вот этот тот самый час, когда можно будет познакомиться, сделать свои выводы, послушать. Пожалуйста, не торопитесь с суждениями, поскольку все мы знаем, что большое видится на расстоянии. Поэтому послушайте, подумайте, послушайте интервью и вообще познакомьтесь с этим человеком, поскольку, давайте честно, за мои 16 лет работы на нашем радио, а, кстати, коллективу 20 лет уже, они у меня впервые, поэтому мы, собственно говоря, тоже будем сейчас вместе с вами новый океан открывать. Итак, друзья, уже через несколько минут у нас будет интервью, не уходите далеко и смотрите нас на сайте наш.ру.
0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Иван Стришинский у нас в гостях. Между прочим, Иван, здравствуйте.
2: Здрасте.
1: Иван, доброе. Основатель и фронтмен группы, рок-группы ISB. Вы только что слышали буквально одну из композиций этого замечательного этого коллектива. Автор песен, между прочим, идейный вдохновитель проекта. Группа была основана, вот согласно нашей биосправке, в 2015 году. То есть в этом году вы отметили 11-летие коллектива. Правильно я понимаю?
2: Да. И изначально, как мы уже тоже знаем из наших справок и вообще из интернета, это было хобби, и сейчас это уже, в общем, переросло в нечто серьезное. Поскольку выходят русскоязычные альбомы, будут большие концерты и так далее. Давайте с вами поговорим. Скажите, пожалуйста, как любой мужчина, любой мальчик хочет брать гитару, хочет петь, поскольку это здорово. Это всегда, брать и нравится девчонкам. Вы как бы свою группу сделали уже довольно в зрелом состоянии, в возрасте. Зачем, скажите, вот это происходит? Вот как? Вот что? Это был кризис среднего возраста или просто потому, что душа хотела? А что? Некоторые мотоциклы покупают, а может быть, вот взять и сделать группу?
1: У меня муж купил гитару.
2: Вот, то же самое, 40 лет.
3: Смотрите, кризис среднего возраста, он обычно происходит чуть позднее.
2: Так.
3: Потому что на самом деле это не 11 лет, а на самом деле я этим занимаюсь больше гораздо. То есть лет 20 минимум. И, в принципе, играл, конечно, и пел с детства. Рос на Высоцком, на Акуджаве.
1: У вас, насколько я изучила вашу биографию, мама музыкальная?
3: Да. Мама у меня преподаватель по фортепиано. Кстати, пользуясь случаем, привет маме.
1: О, привет маме.
2: Это очень здорово, да.
1: Это же так приятно, конечно. Так вот,
3: это было хобби. И это хобби мне помогало в работе, потому что если ты занимаешься одной только работой, то у тебя работа является центром твоей жизни. И тогда это, в принципе, иссушает твою душу, и работа также, ты от нее устаешь сильно.
1: Это правда.
3: Вот, поэтому хобби необходимо. Вот, и, в принципе, мы на протяжении многих лет пели каверы, в основном на английском языке. Потому что я рос на большом количестве иностранной музыки. Битлз весь переиграл, Дорс, Юту и так далее. Вот. И, собственно, с 15-го года, когда начались так называемые чарити-батлы, это были такие...
1: Чарити — это благотворительность, а батл — это драка, благотворительная драка.
3: Благотворительная драка. Это фонд «Друзья» организовывал такие сходки, где бизнесмены играли музыку, бизнесменам платили фишками, то есть за них голосовали фишками, которые они покупали, и, соответственно, весь...
1: То есть чем лучше сыграл, тем больше отдал.
3: Да, весь выигрыш отдавался на разную благотворительность.
1: А какие, если не секрет, еще бизнесмены в этом принимали участие? Прямо очень интересно. Потому что некоторых мы знаем, например, тот же Роман Товстик, да?
3: Дмитрий Разумов, например.
1: Игорь Рыбаков?
3: Наверное, да. Да. Ну, в общем... Я, честно говоря, не за давностью лет уже...
1: А это давно было?
3: Забыл, да, это давно было. Вот как раз в 15-м году это было, и тогда...
1: И вы решили с этого момента, что надо организовывать?
3: Да, мы решили с этого момента, что надо назвать свою группу как-нибудь.
1: Ага.
3: Вот. И с этого момента мы решили уже делать это на более, скажем так...
1: Систематическом
3: уровне, да.
1: Угу.
3: Ну, то есть мы, естественно, пели перед друзьями, пели на разных корпоративах, вот, но... В публичную плоскость мы вышли только в прошлом году.
2: А вот этот вот момент переключения, помните, когда вы решили, что из хобби, которое будет, в общем-то, возрождать вашу душу после того, как вы, в общем, целиком и полностью заняты работой, взять и сделать это уже такой своей профкарьерой. Вот этот вот момент перехода, помните или не помните? И зачем если так по-хорошему? Ведь можно было также играть спокойно себе, маленькие клубы, ваши друзья, корпоративы, а тут вот хочется выйти же.
3: Все очень просто, на самом деле... Я просто в прошлом году уже отошел окончательно от своей работы. Вот, и у меня появилось гораздо больше времени, и просто захотелось свое увлечение перевести в что-то, в какой-то челлендж для себя. Вот, и более того, я начал писать песни сам. Сначала писал песни по-английски, потом начал писать.
1: Начали с английского?
3: Да.
2: Пегаси, вы как
1: так,
2: на блоках.
1: Так, хорошо, сейчас будет каверзный вопрос тогда.
3: Не, у меня слушайте,
1: есть пара
3: это
1: песен
3: очень просто.
1: На английском.
3: Да, это очень просто
1: я
3: объяснить.
1: Знаю, поэтому и будет вопрос. У меня есть пара песен, которые я написала на английском, и большинство, конечно, песен на русском. И вот у меня к вам такой вопрос. Почему, на ваш взгляд, английские песни лучше поются с точки зрения именно вокализации и голосоведения? Вот вы же выросли на Битлз.
3: Ну да, конечно. Ну, потому что,
1: то есть вы с этим
3: потому что язык так устроен. Но на самом деле писал-то я английские песни, потому что я не являюсь носителем английского языка. То есть я не родился в этой среде. Mm-hmm. Я его очень хорошо знаю, но я не родился в этой mm-hmm. среде. И как бы тексты, которые я писал, они мне казались вполне нормальными.
1: А вам не кажется, что на английском языке меньшим количеством слогов можно выразить большее? То есть, например, там то же самое выражение абсолютно. «I did my best».
3: Да.
1: Это «I did my best». Четыре слога.
2: Я сейчас буду злиться на вас. Я, как русский поэт, хочу сказать, что вот именно ментально любые конструкции и вообще любые вот эти вот можно передать только на нашем языке. Когда
1: смотри,
2: слово можно... Ну, не знаю, там слово
1: я
2: «тоска»
1: говорю,
2: передать нельзя в английском
1: не
2: языке.
1: Смысл,
2: понимаете,
1: смотри,
2: в конструкции.
1: Я про другое, Митенька, подожди. Да. Будь внимателен. Я сейчас говорю не про смысл, а про количество слогов.
3: Да.
1: «I did my best» — четыре слога. На русском языке, если точно передавать эту эмоцию, «я сделал лучшее из того, что мог».
2: Ну, хорошая фраза.
1: Я сделал лучшее из того, что мог. Один из слогов.
2: Угу.
1: Вот чисто с точки зрения музыкального конструктора, буду это так называть, это, конечно, более сложный материал.
3: Да. У меня, например, есть песня, извиняюсь.
1: Есть кирпичики, есть цельная древесина, понимаешь?
3: У меня есть песня, извиняюсь, в которую мне удалось на русском языке засунуть слово «шпрехшталмейстер».
1: А у нас она
2: вы
1: есть?
2: Вы его прямо вот целиком поставили?
3: Да.
2: И как называется песня?
3: «Клоуны».
2: А, нет, у меня пока что в подборке нет этого. А послушаем мы сейчас песню.
3: А, не будет? Нет, она будет, но не скоро, потому что материала очень много.
2: А, свежий пока.
3: Не успеваем.
2: Ой, слушайте, а сейчас вот прет прям, да, ощущение. Так, Михайловна, а сейчас вот прет в написании песен. Прям хочется писать, они вот много идут, и прям вот вам нужно только, собственно, успевать записывать это все.
3: Ну, поскольку времени у меня сейчас появилось больше, то я в этом году написал, стыдно сказать, более 80 песен.
2: Ощущения кайфовые. Скажите, вот этот вот катарсис творческий был, когда ты песню вдруг заканчиваешь, думаешь, блин, какая классная.
3: Конечно,
2: было такое?
3: Это самый радостный момент, когда ты доходишь
2: этого...
3: практически до финала, и тебе нужно подправить несколько штришков, чтобы она родилась. Это
1: чтобы все защелкнулось, все вот эти клипсы до конца встали на место.
2: Сейчас, видите, мурашки пошли, поскольку знаю, что такое, когда ты заканчиваешь произведение, когда вот оно целостное, готовое,
1: и
2: ты его можешь показать.
1: Ай да, Иван, да, ай да, Пушкин, ай да.
2: Ай да, молодец. Итак, друзья, очень скоро вернемся. У нас в гостях Иван Стришинский, лидер группы ISB. Иван Стришинский Бенд. Это так расшифровывается. Все очень просто, да, как бы далеко ходить не надо, и никаких там подоплек импортных нет, да.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Иван Стришинский у нас в гостях. Только что буквально прозвучала песня группы ISB. Собственно говоря, Иван Стришинский бэнд. Это группа, которую и представляет Иван. Иван сегодня с нами здесь, и мы задаем им всякие разные интересные вопросы.
2: Но, в общем, перед этим. В августе 26 года вышел русскоязычный альбом «Ты меня знаешь», его можно послушать.
1: «Ты меня не знаешь».
2: «Ты меня не знаешь». А я так и сказал? Я не съел, да? Ну, мы же вас...
1: Съел.
2: Мы же вас уже теперь знаем,
1: обеденное
2: поэтому
1: время
2: все нормально.
1: Обеденное время вот Митенька и съел.
2: Могу, да. Вот. И в октябре выходит новый альбом «Внутри, снаружи, около». Два, получается, альбома за столь
1: подряд
2: короткое время. Да, что это такое? Что это за... Как это вообще? Это же нарушает все эти самые... Ну, все как бы правила шоу Биза. Ну, вот Вокс сидит, она в курсе.
3: Понимаете, единственное, что нас сдерживает, это то, что записать музыку и свести ее занимает очень много времени.
1: Да.
3: Потому что если бы это нас не сдерживало, у нас было бы 20 альбомов.
1: Это вот правда.
3: И, например, сейчас у нас на полке просто лежат два англоязычных альбома, которые мы давно написали, но не выпустили, и не знаю, выпустим или нет. Вот. Но дело не в этом. Альбом «Внутри, снаружи и около» — это альбом, который выйдет в двух частях, то есть там 15 песен.
2: Так.
3: Сейчас обычно не выпускают такие длинные альбомы. И сначала выйдет первая часть, то есть первый акт, потом выйдет типа антракта и второй акт. В антракте будет...
2: А что вот вроде типа антракта, это тоже будут какие-то песни?
3: В антракте будет, выйдет клип.
1: Буфет будет в антракте,
3: выйдет
1: Митя.
3: Клип и выйдет сингл.
2: Угу. Я понял. Хорошо. Так, скажите, пожалуйста, а вот вы начинали писать, в общем, песни на английском языке, как мы уже выяснили. И в одном из интервью вы рассказывали, что, собственно, одной из любимейших групп у вас является Coldplay. А русский альбом, он на кого вообще? Он больше на кого похож? Вот кто были теми вехами, на которые можно было, ну, как бы равняться, маяками куда плыть?
3: Ну, слушайте, когда я рос, я очень много слушал не только западной музыки, но и русского рока. Ну, то есть это кино, это «Аквариум», это «ДДТ», это «Наутилус». Вот. И, собственно, причина, по которой я боялся писать русские песни, состоит в том, что, выросши на этих текстах, ты понимаешь, что писать что-то подобное — это крайне сложно.
1: Угу.
3: Поэтому по-английски это проще, я не носитель, любую ерунду напишешь, она звучит здорово. А здесь все-таки какие-то смыслы должны быть заложены. И, собственно, это, конечно, является, наверное, творческим вдохновением такого типа
1: бороться
3: музыки.
1: Бороться и искать, найти
2: и не сдаваться. Да. Это был
1: догнать
2: такой...
1: и перегнать.
2: Вот, скажите, пожалуйста, а вот этот ваш альбом, который только что вышел, вот недавно, скажите, в августе месяце, какой у него идет посыл? Вот какие там смыслы может подчеркнуть любой слушатель, который сейчас захочет после нашего интервью
1: главный
2: послушать
1: statement
2: его? Да, сейчас я скажу ужасное слово, message. Вот, посыл этого альбома есть.
1: А statement недостаточно ужасное слово.
2: А я не разбираюсь, что это значит. Я же не знаю английского языка. Я же учил другой.
1: А месседж — это русское слово. Иван, пожалуйста.
3: Никакого там смысла нет, никакого посыла нет. Это музыка, это посыл к зрителям, для того, чтобы, вернее, к слушателям, для того, чтобы получать чистое удовольствие от музыки. И вдохновлен он был как раз двумя концертами Coldplay, которые я посетил в прошлом году. И я понял, что такая музыка, она... мне приносит радость всем окружающим. Она не претендует на
1: высокое
3: какое-то высокое искусство, или текст не претендует на какую-то глубину.
2: Но у вас музыка мажорная, понимаете?
1: То есть вы себя относитесь к развлекательному жанру музыки?
3: Слушайте, я себя ни к какому жанру не отношу. Мне просто захотелось в тот момент написать песни, которые бы передавали это настроение.
2: Ваше настроение личное, да, то есть, по сути дела, передать то, что вы чувствуете.
3: Да.
2: А я вам скажу, что именно так и делаются лучшие произведения.
1: Это
2: когда,
1: правда.
2: Да, когда человек пытается, если он искренне, и он искренне рассказывает, что он чувствует, именно вот так и срабатывает. А если пытаться что-то делать вот такое вот на потребу, там, очень часто получается лабудень.
1: И иногда человек искренне умеет круто делать на потребу.
2: Согласен. Вам
3: ли это совпадение тогда?
2: Да.
1: Мой бывший начальник, например.
2: Друзья, мы очень скоро вернемся. И напомню, прямая трансляция идет на сайте наш.ру. Заходите.
0: Наша реклама.
4: Город — это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И Иван Старишинский у нас в гостях, лидер группы ISB. И что особенно приятно, уже приходит сообщение от наших слушателей. Ага. И с и критика есть.
2: И с похвалой,
1: с вопросами. Давайте с чего начнем?
2: Поверять. Давайте с вопросов.
1: Хочу задать вопрос лидеру группы ISB. Пришла на ваш концерт по приглашению подруги. Не знала вашей музыки, но она меня очень заворожила. И то, как вы дарите энергию. Понравился альбом «Ты меня не знаешь». И очень жду новые песни. Скажите, что вам доставляет больше удовольствия? Писать песни или выступать?
3: Конечно,
1: вот,
3: конечно, больше удовольствия доставляет выступать. Потому что это живой обмен энергии с залом. И это, наверное, то, ради чего артисты работают.
2: Вот. Это то, что я всегда говорю. Когда выходишь на сцену и видишь перед собой огромное количество людей, ты просто чувствуешь волну вот этой вот, вот энергетики, и ты можешь ее в руках держать. Да. Это же сравнивать не с чем.
3: Это очень, очень просто интересно наблюдать, там, допустим, на концерте на нашем 16 тонах, когда у нас были приглашенные гости. Некоторые люди пришли на приглашенных гостей, некоторые просто забрели, наверное, случайно. Там было очень много людей, и было интересно наблюдать, когда там в передних рядах, которые ты видишь, сначала такое недоверие, там, удивление, а потом они начинают подпевать,
1: раскрываться, да.
3: И это прям, ну, кайф большой.
1: То есть вот по мере того, как вы их завоевываете.
3: Да.
2: Mm-hmm. И вот теперь давайте к, в общем, критике. Очень редкие музыканты такое делают, когда пытаются, ну, так, чтобы группа состоялась, чтобы понять, в общем, куда двигаться, они берут и созывают целый сон критиков в одном зале, выступают перед ними и дальше слушают, что они скажут. Естественно, это все было не за деньги. То есть, как, ну, в общем, критика была искренней. Там были, собственно, представители всех масс-медиа, вот, музыкальных каналов и всех радиостанций. Скажите, пожалуйста, как вам вообще пришло это в голову и как вы рискнули, и какие ощущения? Потому что, в принципе, это, ну, такой очень смелый поступок прийти и, типа, оцените
1: давай
2: меня критики.
1: Давай чуть больше контекста, да, потому что сейчас даже я не поняла, о чем
2: значит,
1: речь.
2: Значит, смотрите.
1: Да.
2: В общем, группа созвала на такой закрытый концерт музыкальных критиков, представителей средств массовой информации, связанной с музыкой, ну, да, там, музыкальных редакторов, там, даже наша радиостанция была и прочее, прочее, просто чтобы презентовать свое творчество и выслушать...
1: Честную
2: критику.
1: Обратную связь.
2: Да. Ну, это как бы критика. Как вообще было? Вот, расскажите вам.
3: Ну, это было очень интересно, потому что мы им...
1: А где вы собирались?
3: Это было в пространстве открытия в феврале месяце этого года. Это было очень интересно, потому что мы им пели сет из 10 песен, которые, собственно говоря, в синглах и альбомах, которые уже вышел, «Ты меня не знаешь». И последние песни мы им спели песню «Где ты был так долго, чувак», которая выйдет в виде сингла, в виде одной из главных песен нового альбома. И большая часть этих людей высказали большое количество критики, облили меня с ног до головы, вот, и сказали, что вот эти 10 песен, это вообще ни о чем, а вот это 11-е, да, вот это вот неплохо.
1: А,
3: мне было очень интересно слушать, потому что, ну, вы знаете, в конечном счете, ты сам свой высший суд, да?
2: Конечно.
3: Вот, но
2: да,
3: очень интересно послушать мнение других людей, взять из этого наиболее ценное, и я извлек из этого мероприятия очень много полезного для себя. Очень.
2: А есть у вас уже чуйка на вот то, что будет эта песня хитом или не будет? Потому что вот Алиса Михайловна, она говорит, вот я вот даже не ставила на вот эту песню ставку, бац, она выстрелила. А
1: да,
2: там бывает,
1: правда,
2: готовишься, думаешь, ну все, это хитяра, запускаешь, вообще нулевой выхлоп идет.
3: Ну откуда
2: все
3: я могу это,
2: да,
3: знать? У меня нет,
2: ну, вдруг у вас
3: у меня
2: есть,
3: нет ни одного хита, поэтому я через это не проходил.
1: Не, ну все равно нет.
3: Выпустим альбом, посмотрим. Мне кажется, что в этом альбоме есть пару песен, которые могут стать хитами.
1: Ну, то есть сверху
3: потенциал. Вы их, я так думаю, услышите сегодня.
2: Я сейчас попробую, может быть, даже Саша, наш музыкальный директор, она мне разрешит. Я сейчас как раз поставлю эту песню, где ты был так, ну, где ты был так долго, чувак. Вот, давайте сейчас прямо послушаем.
3: Извините, я бы хотел предварить эту песню сообщением, что эта песня — это сопровождение клипа. И эту песню, она есть в разных аранжировках, и эта аранжировка, это сопровождение клипа, который выйдет у нас в октябре месяце, и аранжировку писал Антон Беляев.
2: О, вау. Так, хорошо. Вот, а поэтому... женский голос?
3: Женский голос — это женский голос, который... Елена Максимова, да, которая в нашей группе трудится.
1: Просто звучит много один лет. В один, вот как искусственный интеллект сейчас поет вот таким голосом.
3: Это Лена Максимова. Прикольно. Мужской голос мой, естественно. Собственно говоря, есть много разных аранжировок этой песни. Это не классическая аранжировка.

0: сидел.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
2: Пишут нам: ох, а что же это за песня? Вот такое вот восхищение. Ох,
3: итак, друзья, послушать эту песню, хорошо. Эту, не только эту песню, можно будет уже 28 ноября. Будет большой сольный концерт группы ISB. Так, на площадке Альфа-Кристалл, это в Москве, в районе Бауманской. Вот, программа вечера будет разделена на три блока. Итак, да. Давайте выясним. Да. Это прям, ну, театр, рок, панк. Вы еще и панк. Вы прям наши. Наши музыканты. Прям вообще. Очень хорошо, что вы к нам решили зайти. Вот. Три стороны группы и разных состояний вашего коллектива. Расскажите, пожалуйста, как это, а что так вышло вдруг?
4: Ну, так вышло, потому что мы пишем музыку в разных стилях, исполняем в разных стилях, и это все нравится. И мы решили сгруппировать это по... скажем так, степени нарастания, для того, чтобы в конце народ мог и повеселиться, а не только задумываться.
3: А панк будет где?
4: В конце. То есть, в конце.
3: Ага, панк, естественно. Конечно. Вот, начнете вы, ясное дело, с театра.
4: Театрального, да, с театрального цикла.
3: А будут ли какие-то постановки, будут ли какие-то фигуры, какие-то задники и прочее? Ну, вот у нас,
2: декорации. В общем,
4: конечно, контент определенный будет, но... тяжелый опыт меня уже убедил в том, что контент не должен отвлекать от музыки.
2: Это правда.
3: Хорошо. Так, тогда, вот еще расскажите, пожалуйста. Вот
4: у нас сейчас... будут, я извиняюсь, там будут приглашенные гости.
3: Вот я хотел как раз спросить насчет гостей, потому что я вижу... ну, ладно, я сейчас пока не буду говорить. У нас одна песня не сможет ваша войти в эфир. Вот, ну, просто мы сейчас уже не успеем, время уже заканчивается. Вот, отчего нельзя говорить, кто там будет? И как можно выяснить, кто? Все же, ну мы же журналисты, нам же интересно докопаться до этой правды. Расскажите,
4: нельзя,
3: пожалуйста.
4: Нельзя говорить, потому что лучше оставить какую-нибудь интригу.
2: Ну, а есть какая-то, не знаю, хинт какой-нибудь?
3: А я сейчас сделаю, да, так, конечно, по-другому. А я сейчас по-другому сделаю. А какие русские коллективы, рок...

0: ну, русские рок-коллективы вам лично нравятся, и вы бы с ними, ну, поработали бы. Вот можно так спросить, Иван?
1: Давайте я же вроде как лучше скажу не... по-другому. Если Давайте. Вы послушаете синглы и альбомы, которые мы выпустили, вы, mm-hmm. вы наверняка догадаетесь, какие приглашенные гости там будут.
2: Так что, дорогие друзья, внимательно изучаем дискографию группы ISB.
0: Ну, единственный пока русскоязычный альбом вышел, да.
1: И сингл много вышло.
0: Да. И, да. Да, кстати, а почему именно альбомы? Потому что сейчас уже музыканты говорят, лучше выпускать синглы. Альбомы — это затратно. Сингл записал, свел его, выпустил. Записал,
2: альбомы свел, не потому, выпустил. Что затратно.
1: Прочем, материала...
2: Просто наверное... много в нем теряется материала.
1: Да.
2: А синглы — это фокусное внимание на каждый трек.
0: А, ну, ну вот, я, да, спасибо,
1: Михаил. Материалов настолько много, что, что как бы с синглами все выпускать, лучше, лучше как бы все концентрированно собрать, записать и сделать.
0: Так, и еще вот тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, в принципе, плох тот солдат, который не хочет стать генералом? Ваши планы насчет вашего творчества? А где вы видите свой коллектив, допустим, лет через 10? Лужники? Олимпийские?
1: Слушайте, ну, но наверное, это было бы очень хорошо и неплохо, но давайте есть слона по частям. Сначала проведем тысячник в ноябре.
0: Но все же, ну вот все же амбиции есть такие, чтобы выйти, знаете, как вот на, ну вот и видеть вот там 20 тысяч человек, которые стоят там, зажигают фонарики тебе и такие.
1: Конечно,
0: говорят,
1: во сне я себе
0: шикарно.
1: Представляю, когда я стою перед огромной аудиторией, и она кайфует.
2: Как раз олимпийский достраивается.
0: Да. А вот скажите честно, а лучше давать интервью как бизнесмен или как музыкант? Вам что
2: у
0: больше
2: нас
0: понравилось?
2: 2 секунды осталось.
1: Как музыкант.
0: Спасибо вам большое, всего доброго и вам удачи. А, простите, сейчас, секундочку, подождите. Всем сейчас, секунду, друзья, я тут немного напутал. Мы сейчас сделаем.
3: Наша реклама. К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
6: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня обратится к гражданам по поводу предстоящих парламентских выборов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, телеобращение запланировано на 18 часов. Представитель Кремля также пообещал позднее сообщить, как сам глава государства намерен голосовать очно или онлайн. На волю выборов в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян провокациям. Минприроды не сочло аномальным число нападений медведей в этом году. Ведомства заявили, что ежегодное число нападений этих животных на людей составляет около 20-30 случаев. Поэтому в этом году сложилась не аномальная ситуация. В Минприроды убеждены, что ощущение массовости подобных инцидентов возникает из-за распространения информации в соцсетях, передает ТАСС. С августа в России было зафиксировано несколько нападений медведей на людей, в том числе со смертельным исходом. В Приангаре и Бурятии из-за нашествия медведей переводят на дистант школы, закрывают туристические тропы и вводит ограничения на посещение лесов. Венгерский парламент проголосовал за публикацию десятков тысяч секретных досье тайной полиции времен социализма. Как сообщает Times, онлайн-база данных начнет работать с 20 октября, накануне 70-й годовщины восстания 1956 года. Венгры получат доступ к базе, содержащей около 65 тысяч записей. Будут опубликованы документы с 1944 по 89 год, включая оперативные и агентурные записи. По некоторым оценкам, в этот период со спецслужбами сотрудничали не меньше 150 тысяч человек. В России растет активное и готовое развиваться молодое поколение, заявил начальник главного штаба движения «Юн-Армия», герой России Владислав Головин. Он поделился впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, заявив, что своих детей на форум отправили иностранцы, которые разделяют российские ценности. Головин также указал на необходимость создавать в стране одинаковые возможности для учебы и самореализации подрастающего поколения. Врач-гериатр, геронтолог и руководитель секции геронтологии при МГУ Валерий Новоселов рассказал НСН, в чем секрет японского долголетия.
2: Характерных признаков, специфичных именно для японского долголетия, не существует. Они, как правило, общие. Первое – это физическая активность. Как правило, это люди, не имевшие ожирения никогда в своей жизни, не употребляющие психоактивные вещества. Плюс у японцев, если есть характерного, то это определенный тип питания. Да, очень много морепродуктов. С утра на токийском рынке такое разнообразие всех этих морепродуктов. Гадов, что просто диву даешься. Состав воды, влажность воздуха, отсутствие больших перепадов климатических. У них не бывает, как у нас в Якутии, минус 50.
1: В Японии число людей старше 100 лет превысило 107 тысяч. Добавлю, в России людей старше 100 лет всего около 17 тысяч. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Лиза Михайловна. Здравствуйте, наши слушатели.
1: Дорогие друзья, я вот тут что-то посмотрела на нашего гостя предыдущего часа, на Ивана. Вот человек всю жизнь работал в бизнесе. Мы эту сторону во время интервью не раскрывали, но вы можете легко найти эту информацию в сети, это открытая информация. Человек занимался, что называется, большим, крупным бизнесом. Вот, но в какой-то момент взял в руки гитару и написал свою первую песню. И вот у меня к вам, дорогие друзья, вот такой вопрос сейчас.
2: Так,
1: если бы вы сейчас могли уйти, вот сегодня, сейчас уйти с работы, взять в руки, не знаю, гитару, мандолину, свирель,
2: пяльца,
1: барабаны, что угодно.
2: А, ты музыку имеешь в виду?
1: Да. О чем бы вы написали свою первую песню?
2: Кстати. Только давай немножко шире сделаем. Давай не только песни, но есть, ну, ведь люди есть очень талантливые, но они петь не могут, такое тоже бывает. Может быть, о чем было бы ваше первое произведение, скажем так, да?
1: Ну да.
2: Может быть, вы там картину нарисовали, что бы там было бы за сюжет?
1: Да, может,
2: что
1: бы фильм бы сняли.
2: Или фильм сняли, или там рассказ написали, или роман, или что-то еще. Вот о чем было бы ваше, о чем было бы ваше первое произведение, что бы вы в нем рассказали? Пишите,
1: принято,
2: пожалуйста.
1: Пишите через наших ботов, в ваших мессенджерах, и все работает, а мы будем ждать, читать и вдохновляться.
0: Наша реклама. Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио. Так звучит наше радио.

нас так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю шифры и замки. Всегда один и против всех. Тир

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом релизе группы «Мандрагора» и о свежем клипе на совместную песню «Пилота» и группы «Тайм-аут». Группа «Мандрагора» представила новый арт-поп-сингл «Над городом». Автором песни стала лидер коллектива Юлия Пересильд. В основе композиции история о любви, предательстве, обиде и попытке отпустить прошлое. За музыкальную часть отвечал Владимир Корниенко, музыкальный руководитель и гитарист команды. О песне в целом и о любимой строчке рассказывает Юлия Пересильд.
2: Очень важная для меня песня. Ассоциируется она с самой собой в первую очередь. У меня моя любимая строчка в этой песне «Звенит моя душа фарфорова». Вообще как-то спонтанно возник этот образ фарфора. И он, с одной стороны, какой-то чистый образ, такой звенящий. И в то же время очень хрупкий. Прикосновение к которому может привести к тому, что это просто все рассыпется на мелкие кусочки. Хрупкость бытия, хрупкость любви, хрупкость нашего восприятия этого мира. Сначала получилась почти хулиганская история про женщину, про Маргариту, которая летит мстить всему городу, а потом песня за собой меня повела, и я поняла, что она вообще не про месть, а наоборот, про освобождение и умение отпустить все накопленное.

0: танцам голая.
1: По словам Юлии Пересильд, она хотела бы снять клип на новый сингл, поэтому вполне возможно, что впереди еще одна премьера. Группа «Тайм-аут» и «Пилот» представили клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Композиция вышла 20 декабря 2024 года, а теперь у нее появился и свой видеоряд. Посмотреть клип можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание».

0: Ну а мы напоминаем, что лидер группы Time Out Александр Минаев теперь ведет на нашем радио собственную программу. Здрасте нафиг! По понедельникам в 22:00 он встречается с музыкантами и людьми, которые работают в музыкальной индустрии. Первый выпуск как раз с лидером пилота Ильей Кнабенгофом. Уже доступен на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и обсуждаем мы с вами, если бы вы вдруг все бросили, да, начали бы производить творческий труд, ага, творческие продукты, то с чего бы вы начали,
2: о чем
1: о чем было бы ваше первое произведение?
2: Да.
1: Поехали.
2: Поехали. Здравствуйте, наши. Через месяц покупаю себе гитару, договорились с женой как бонус за то, что я закончу капитальный ремонт. Фига себе. Который длится уже год. Будь здоровым.
1: Спасибо.
2: Да, вот. Давно имею мечту написать юмористическую песню о том, как человек ел арбуз и укусил за попу осу. Ой, слушай, какая классная штука.
1: Здравствуйте.
2: А то за попу укусил.
1: Да. Здравствуйте, ДВ и милейший Алиса Михайловна. Что такое ДВ? Я что-то
2: Дневное шоу, может быть.
1: Да, там нет буквы В.
2: Ну да, тоже верно. Поэтому они были семьи.
1: Песню про то, как все
2: хотят. Дорогой в Дмитрий.
1: Хорошо. Угу. Песню про то, как все хотят бассейн, а потом моешь его ты один. Пишет нам тольяттинский таксист. ДВ — это Дмитрий Великий. Надеюсь, прогиб засчитан.
2: Ага. Привет, дорогие Алиса и Дмитрий. Я лет с 12 пишу фантазийный роман про то, как юноша Коленька оказался наследным князем на другой планете и должен побороться за свой трон. Это приключенческий техно-роман с магией, дружбой и драмой. За 20 лет написания идея вида изменялась, бросалась, но все равно любима. Заранее спасибо, пишет нам Наталья. Наташ, продолжайте, пожалуйста. Наташ, продолжайте. 20 лет, ну, уже прям пора уже что-то делать, уже пора его издать. Ну, как бы хотя бы сам издатом.
1: Хотя бы первый том.
2: Да! Это я согласен, да.
1: Да. Анютка из Белгорода нам пишет. Приветики, любимки. Конечно же, о любви. Лет 7 назад родился рассказ о том, что случилось бы со мной, моим любимым, если бы все исчезли, а мы бы с ним одни остались в мире. А пару лет назад увидела похожий фильм с Полиной Максимовой «Адам и Ева». Вот теперь думаю, идею украли или мысли сошлись. И песен, и стихов пишу много, и все о любви. А я вам скажу, очень часто творческие идеи действительно летают в воздухе, буквально, потому что мы с вами находимся плюс-минус в одном и том же инфополе. И одни и те же события могут наталкивать на одни и те же размышления, ну, достаточно широкую группу лиц, а также никуда не девается теория ноосферы, которую выдвинул в свое время академик Вернадский, то есть единого инфополя, к которому особо чувствительные умы подключаются своими антеннами.
2: Это правда. Так, привет, друзняшки. Я бы просто взял гитару и пошел на студию, ибо альбом уже готов. Но из-за работы нет ни музыкантов, ни времени, ни денег. Я начал бы с трибьюта Ума Турман. Привет, Володя. А еще Александр Розенбаум, мое все. Привет вам из Сергиева Посада. Пишет нам Саня Кактус. Понятно?
1: Привет. Мне 67. Мужу 70. С удовольствием слушаем ваше радио. Живем вдвоем. Дети давно живут в другом городе. Вот я реально не замечаю. Это в тему нашего первого часа.
2: Это тема очень хорошая. Прочти. Очень хорошо.
1: Теперь... Угу. Я реально незаменима для него. Все контакты, пароли, даже касса онлайн на мне. Смеюсь, говорю, учись, студент, меня не станет. Вот что ты будешь делать? Обещает уйти раньше, не хочет изучать компьютер. Удобно устроились.
2: Ну, это очень мило. Это правда. Очень мило. Но на самом деле это очень мило. Когда вы в жизни вот так вот становитесь друг для друга незаменимыми, по-моему, для этого мы и женимся. Итак, друзья, если бы у вас была возможность сейчас все отфигачить всю работу, я сейчас буду грубо говорить, и наплевать там на... не нужно было бы зарабатывать денег, чтобы и при этом не быть нищим. И вы бы просто занялись бы творчеством. А в чем было бы первое произведение и в каком жанре, и вообще в каком виде искусства? Пишите, пожалуйста. Может быть, вы балет поставите. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы вас спросили, если бы вы взялись за творчество, то что это было бы за творчество, а главное, о чем было бы ваше первое произведение? И тут выяснилось, что, оказывается, у нас уже есть истории о том, как люди уже бросили работу, уже что-то сделали. Хочешь, расскажу?
2: Давай, хочу,
1: а
2: конечно.
1: Вот смотри. Я уже написала серию исторических романов «Русичи» о верности, смелости, настоящей любви и даже опубликовала. Но среди попаданцев. А кто такие попаданцы?
2: Ну, это когда ты с одного мира переносишься в другой. Это называется попаданец.
1: А, фэнтези о принцах, драконах и эльфов. Любовных романов, где олигарх непременно женится на забитой жизнью женщине. Но среди попаданцев фэнтези... Я поняла. Но среди попаданцев фэнтези о принцах, драконах, эльфов, любовных романах, где олигарх непременно женится на забитой жизнью женщине, пробиться почти невозможно. А жаль, даже не знаю, что дальше и писать.
2: А на самом деле можно брать и сдавать. Есть масса сайтов, где там как бы сам издат. Это можно, ну, если это талантливое, это пойдет. У нас сейчас народ очень любит такие фэнтезийные, фантастические романы, поскольку, ну, скажем так, романы реалистичные, они становятся с каким-то оттенком чернухи такой. Знаешь, ну, жизнь такая сейчас. И вот идет. А вот такие вещи, они прям заставляют людей брать и просто переноситься в другие миры. Поэтому давайте, брать фэнтезийный мир, последний фэнтезийный, был создан Джон Роулинг, давайте честно. До этого был, собственно, как его?
1: А это Джордж Р. Мартин. «Песня льда и пламени».
2: Да. Но...
1: Толкин.
2: Вот, Толкин, это вообще
1: Толкина.
2: В общем, потом «Железный» тоже делали что-то.
1: Да.
2: И вот нужна такая сага, которая сделает новый мир, создаст. Понимаете? Это вот прям очень необходимо этому миру, чтобы можно было взять и перенести. Все, этот самый Мартин, все, он уже сделал свою песню «Льда и пламени», там, и там, ладно, Терри.

0: не все потеряно еще, пишет нам наш слушатель. Ну да, сейчас это осенняя пора, очарование будет обострение, воспользуйтесь, пожалуйста, им. Действительно, у нас обостряются наши вот эти вот нервные окончания, наши антенки начинают грустно вибрировать, этим можно злоупотребить, да, и создать что-то эпохальное.
1: Написал бы я песни, может быть, и о любви, может быть, и о свободе или прочей фигни, но змеи зеленые, зараза в жизни мне помешал, и когда-то Минздрав ведь нас всех предупреждал, пишет нам кто-то. Ну, видите, слушайте, у Цветаевой, по-моему, есть такая строчка, когда она пишет, ну вот там, ну, в общем, петь не можешь, этого спой. Это когда, знаешь, вот уже писать, да, не можешь, да, да, а да, ты, да, опиши то, что ты не можешь писать. И это будет тем самым break the ice, который вас, возможно, заставит двигаться дальше. Итак, друзья, да.
0: Привет, Дим, привет, Алиса, и все-все-все. Порой хочется написать пару картин про демонов и ангелов. В душе моей пара идей не дает покоя уже несколько лет. Также изучить бы нотную грамоту, так как иногда снится музыка, а записать-то не могу. С любовью ко всем вам, пишет нам Дима. Слушайте, Дима, а мне недавно пришла в голову идея, знаете, какая? Идея картины «Сталин и динозавры». Потому что в понимании в понимании зумеров,
1: так,
0: Сталин и динозавры существовали примерно плюс-минус в одну и ту же эпоху.
1: Абсолютно.
0: Я не нашла ничего лучше, как я залезла, значит, в чат GPT пресловутый, и сказала, давай в духе соцреализма, пожалуйста, нарисуй мне картину, как если бы она висела в лестничном пролете какого-нибудь там, не знаю...
1: Ну, музея особняка?
0: Ну, нет... Какому-нибудь ДК, политбюро и так далее. Так. Или в красном уголке, там, не знаю.
1: Прости, я же не могу залезть к тебе в голову. Угу.
0: Да, слава богу. Вот. И у меня есть теперь прекрасная абсолютно картина, нарисованная искусственным интеллектом «Сталин и динозавры». Красная площадь покрыта папоротниками, вокруг висят коммунистические лозунги, и динозавры внимательно слушают вождя народов.
1: Дядь Миш, слышали? У нее собственная папка художника, она какой-то GPT просит. Это как вообще? Вот так.
0: Он
1: вот,
0: рад,
1: понимаете?
0: Что я не гружу его
1: такой. У нее рядом с ней работает поэт, она сама пишет свои песни. Это же безобразие полное.
0: Еще и поет сама. Вокруг есть столько хороших песков.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А я вот подумала, вы раз спрашиваете про картину Сталина динозавров.
2: А выложи ее вот в телеграм-канале.
1: Я так и хочу. Я сейчас ее выложу в телеграм-канале. А вы, пожалуйста,
2: как переход... его найти, как он называется?
1: Называется он, это удивительно, Алиса Вокс.
2: Да. Поэтому
1: вот
2: заходите,
1: все.
2: Посмотрите, там много интересного. Там нет меня, самое главное. А меня,
1: там нет
2: а меня есть. А меня есть Ленский жив тоже, да. Правда,
1: да.
2: Мне там тоже давно
1: но
2: нет, потому что я болел.
1: У тебя там нет Сталина и динозавров.
2: Нету. И, может быть, даже к лучшему, знаете ли. Кстати, большое спасибо, вы тут начали советовать мне, что нужно почитать. Кстати, да, я тут еще вспомнил, что в последнее время подсел на сагу «Звездная кровь». Поищите, кстати, тоже интересно. Ну, там бы редактор хорошего литературного. Эх.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского и иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
4: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
5: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
3: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
6: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Новая программа заботы о здоровье «Московский чекап» помогла привлечь к профилактике свыше 300 тысяч горожан, которые в течение последних двух лет не проходили обследование или вовсе не обращались в поликлинике. Об этом сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова. По ее словам, программа запущена как часть городской философии здорового долголетия. Всего к московскому чекапу присоединились более 1,5 миллиона москвичей, 700 тысяч из них завершили первый онлайн-этап. По его итогам, риск развития сердечных патологий выявлен почти у половины участников, заболеваний желудочно-кишечного тракта у 40%, сахарного диабета у 30%. Назначено более 3 миллионов лабораторных и инструментальных исследований. Московский чекап объединяет диспансеризацию, федеральную программу здорового долголетия и расширенный московский пакет обследований в единый персональный маршрут профилактики. Здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу закроется в марте будущего года, сообщила директор музея Ольга Галактионова. Фонды будут перевозить. В дальнейшем предстоит ремонт. Сроки введения здания в эксплуатацию пока не определены. Сотрудники прорабатывают вопросы организации показов экспонатов в период их переезда. В Новой Третьяковке находится постоянная экспозиция русского искусства 20 века. В ней представлены работы художников авангарда, советского искусства и других направлений столетия. Также в здании регулярно проходят временные выставки. «Росатом» удвоит количество электрозарядных станций в Москве, сообщила госкорпорация. Заключено 3 государственных контракта на установку 150 таких объектов в 6 административных округах. Компания смонтирует 148 быстрых зарядных станций мощностью 150 кВт каждая и 2 медленные по 44 кВт. В результате парк быстрых зарядных станций столицы увеличится до 281. Новые локации позволят распределить сеть равномерно по всей Москве. Быстрая зарядка станет одинаково доступной для жителей разных районов. Центральная пригородная пассажирская компания начала подготовку инфраструктуры к осенне-зимнему периоду. Работы пройдут на более 1000 станций и остановочных пунктов в Москве, области и других регионах. Специалисты проводят полный комплекс сезонных работ. Они проверяют тепловые завесы в турникетных павильонах, ремонтируют покрытие пассажирских платформ, проводят ревизию дверей с проверкой и заменой доводчиков. Отдельное внимание уделяют подготовке систем отопления в зданиях вокзалов и пассажирских павильонах. Инженерный фестиваль для школьников, созданный человеком, пройдет в музее криптографии в субботу 19 сентября. С организаторами выступили Высшая школа экономики и проект «Пульсар». Участие бесплатно, необходимо зарегистрироваться. На фестивале школьники узнают, как работают инженеры в разных сферах, попробуют решить настоящие инженерные задачи. С помощью игры и экспериментов разберутся, как идеи превращаются в работающие технологии. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте.
1: Дмитрий Ленский употребил шаверму. Я буду называть ее именно так, потому что это совершенно иное блюдо, нежели это ваша московская шаурма.
2: Ну, я-то ел именно московского сейчас.
1: Я буду называть ее так. Ладно, а давай, знаешь, что? Тебя бывало такое, что...
2: Не, всякое бывало.
1: Да дай ты мне договорить.
2: Ну, так договаривай.
1: С тобой не договоришь.
2: С тобой тоже.
1: Дорогие друзья, бывало ли... Давай начнем с тебя. Бывало ли у тебя такое, что от названия менялся вкус блюда?
2: Мне нужно более конкретики.
1: Ну, например, вот написано макарошки по-флотски, и это один вкус, а то же самое блюдо будет называться, не знаю,
2: пенне с говядиной.
1: Алла Аматричана, и это уже совсем другое.
2: Наверное, да. Ну, может быть, менялся. Ну, просто когда, допустим, берешь баба-гануш, вот заказываешь
1: что
2: где-то себе.
1: Что такое баба-гануш?
2: Ну, вот просто посмотри, блюдо прекрасное, вообще хорошее, тебе должно понравиться. Вот, ты же как бы, ну, знаешь, что это овощи, да, там идут, и что не обязательно там будет пахнуть не тем, чем, ну, как бы явно будет не бабой-гануш пахнуть, вот, поэтому такие вещи. Ну, а так, на самом деле, я думаю, нет. Макароны по-флотски, то макароны по-флотски, тем более там же, ну, там же совсем другая технология, вот, приготовления.
1: Давай немножечко поиграем с нашими слушателями.
2: Я не понял, а к чему мы спросили, а теперь поиграем?
1: А вот
2: поиграем.
1: К чему. Давайте, ну, давай. Ну, так в это и поиграем. Давайте придумаем замороченные названия
2: нашим, самым простым блюдом.
1: Нашим любимым. Самым простым блюдом.
2: Значит, смотрите, те, кто смотрит кулинарное шоу, особенно там «Лучший повар Америки» там, или еще чего-то такое, там очень часто готовят, ну, такие простые блюда. И там, кстати, есть наши бывшие соотечественники, которые принимают участие. И вот они готовят, ну, условно говоря, ну, те же самые макароны по-флотски. И вот нужно так команде очень именитых поваров, и там Гордон Рамзи, там еще кто-то там барышня какая-то и какой-то итальянец. Не суть важно. Вот. И они так его презентуют, что это, вы знаете, это итальянская паста с тем-то, вот, с ганашем из вот этого, и вот это там еще что-то добавляется, какой-то там еще такая терминология. Давайте попробуем. Только, пожалуйста, не мы угадывать будем, а вы просто напишите, да, блюдо вот такое-то, и как можно его расписать. Или просто распишите блюдо, а потом в конце напишите, что это. Да.
1: Что это такое? Мелким шрифтом напишите только, чтобы мы не сразу прочитали. Спасибо большое.
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Моя бабушка курит трубку.
5: 26 ноября. МТЛ-арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев. С новой программой. Концерт на грани. На изломе. На одном дыхании.

0: 12+.
1: Лето в минус. Скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте железинск.ру.
2: На Новоурицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 000 рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
3: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков партнеров «Аудебанк», «Паузакомбанк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио.
8: Знаете ли вы? Вы знали, что, посещая игорные заведения, финны, по сути, занимаются благотворительностью, потому что все казино Финляндии принадлежат государству, а полученная с них прибыль идет на здравоохранение и социальные нужды.
9: Слушай наше радио. Узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж.
2: Что-то тема еды у нас не особо зашла, потому что, мне кажется, мы все уже сыты, по сути дела.
1: Не,
2: да,
1: не
2: уже
1: знаю,
2: середина
1: не
2: дня.
1: Знаю, не знаю. Да? Тут нам пишут, чаще всего название блюда меняется от вкуса. Вот, например, пельменюа де майонези.
2: Угу. Интересно, какое блюдо загадали? Прям даже сейчас вот пытаюсь понять, что ж за блюдо такое. Это непонятно. Прям сам я никогда, мне кажется, не пробовал такое. А, заказали мне спинозу для... экзотики немножко. В итоге очень дорого покушал я картошку. Ну вот.
1: Вот тоже про спинозу. Привет, любимый. Напомнила, как Сергей Юрьевич Беляков из Таганрога в нашей Раше готовил дейли спинозу. Где должны быть всякие каперсы, артишоки, помидоры, черри и так далее. В итоге получилась наша любимая жареная картошечка. С лучком, пишет нам Александр из Калининграда.
2: Тесто тончайшее, свежераскатанное, фаршированное отборным мясом, прошедшее термическую обработку. Мальчик Валерчик, пишет нам из Ярославля. Ой, у меня есть ролик сегодня попался, кстати, в вашем городе Ярославле. С Колесным сделали полную реконструкцию. Красота города необыкновенная просто. Так что, в принципе, если что, если есть возможность, сейчас золотая осень, нужно к вам в гости съездить. У вас очень красиво.
1: Привет, что делаешь? Слушаю хор умирающих молекул в результате термодинамической обработки. Потом буду наслаждаться рабским трудом угнетенных людей другого континента. Не понял? Кипячу чайник, буду пить кофе.
2: А, о, во как. Понятно. А, так, колоба фаршированный, пишут нам. Это типа чебурек. Но он там должен быть еще и сплюснут.
1: Колобок.
2: Колобок, он же Ну да,
1: колобок.
2: Да.
1: Ну подожди. Ты что, не видел эти чебуреки, которые
2: я
1: больше похожи на баскетбольный?
2: А, да, точно, такие тоже, да, видел.
1: Чебуреки похожи на баскетбольный мяч, надутые, просто, я не знаю, как это делают, я уверен, что есть там супер-пупер технологии, как их там надувают.
2: Ну да, кладут просто в масло, поливают, и оно из-за пара расширяется. Я вообще видел, как это делают, и даже пробовал такой здесь, в Москве.
1: Пробовала.
2: Ну и что, нет там какой-то особой технологии? Положили пар, тык-тык-тык, и ты его
1: я хочу
2: разминаешь.
1: Верить, что там специально обученные люди раздувают его мехами.
2: И так же, как и, допустим, варенюшка или джем в карамельке умпа-лумпа добавляют. Это же тоже
1: конечно.
2: Классно. Так это правда, Алиса Михайловна. Это правда. Есть специальный такой чебуречный кузнец Вакула, который меха своей вот этими третьей рукой, знаешь, в общем, шамана...
1: У шамана три руки, я помню.
2: Да. Он надувает третьей рукой как раз эти самые чебуреки. Кстати, друзья, попробуйте описать... Да, зная как...
1: О, боже.
2: Да, зная как мы тут расшифровали, ну, вернее, не мы, а вы, наши дорогие слушатели, расшифровали, ну, вернее, взяли
1: давай
2: и продолжили.
1: Давай не будем, может, туда углубляться, а то сейчас углубимся и не выберемся мы оттуда.
2: Не выберемся оттуда.
1: Короче,
2: честно тебе друзья...
1: скажу, мы оставим на какой-то день, когда мы будем более здоровые и выспанные.
2: Опишите, пожалуйста, как-нибудь простое наше повседневное блюдо, которое знают все, ну, так как бы вот с подвыпадвертом, если бы его подавали в 5-мишленовском ресторане. Пишите, пожалуйста, через наших ботов.
1: Дихлопе с крутонами.
2: Да. Через наших мессенджеров. Короче, вы поняли.
0: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Уже пришли наши вечерние коллеги. Дразнится тут, дразнится красивыми летними всякими видевами. Ах, а мы с вами обсуждаем, знаете что? Нежнейший смузи из гороха, картофеля, луки, моркови и лука на забористом копченом бульоне. И знаете что это? Гороховый суп. Напоминаю, тема в этом часе у нас с вами по заковыристи и названия для обычных блюд, чтобы даже на вкус повлияло каким-то образом. Митя, ваш выход.
2: Острова в океане. Это куриный бульон с островками жира на поверхности.
1: Гематитовая бездна. Гематит — это красный железняк, точно описывает глубокий темный, почти черный или спекшийся, кровавый цвет бульона с характерным металлическим отливом от свеклы. Слово «бездна» подчеркивает многослойность вкуса, тяжесть мясного дна и оптическую иллюзию густоты жидкости, в которой тонет ложка. И это, конечно же, борщ.
2: А вот смотрите, «Старик и море». Такое блюдо. Это суп из старого петуха. Дальше. Праздник, который всегда с собой. Это семечки жареные, соленые. И снега Килиманджаро. Это чего?
1: Трайфл.
2: Что такое трайфл? Вы трайфл переведите на русский.
1: Мне кажется, какой-то йогурт взбитый. А вот смотри, какая прелесть.
2: Давайте.
1: Стратосфера покоя.
2: Звучит прекрасно.
1: Селедочка под шубкой. Стратосфера указывает на строгую, искусственно созданную многослойность салата, где каждый уровень отделен друг от друга плотной белой границей майонеза. Покой отражает главное правило приготовления этого блюда. Оно требует долгой выдержки в холоде, когда агрессивные вкусы рыбы и лука замирают, смешиваются и приходят в единую гармонию.
2: Браво, просто браво, да. А вот смотрите дальше. Привет всем нашим. У нас в 90-е нищета. Мы брали особо мелкую картоху, мыли ее и жарили. Это было очень вкусно. А теперь это блюдо называется картошка по овощам деревенски, ничего не меняется. Либо это называется бэби-картофель. А у нас это называлось свинячья картошка.
1: Да, у нас это называлось свиньем.
2: Да, да, да.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну что ж, дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И обеденное время, и наше дневное шоу также медленно, но верно подходит к концу. Вечерние коллеги нас уже активно подсиживают, а мы уже практически готовы уступить им наши нагретые трепетными телами кресла.
2: Да.

0: Всем хорошего дня и до завтра.
1: Шоу дня на нашем радио. Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: К нам в Самару с большим концертом приезжает рок-группа «Пилот», чтобы отметить 15-летие альбома «Осень».
4: Стрелки, спотыкаясь, бегут. Темное время, поздняя осень.
3: 10 октября в ивент-холле «Сигнал». Билеты на сайте kassir.ru. Информационный партнер «Наше радио». Для лиц старше 16 лет.
5: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН. 1-1-87-47-18-95-84.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия не вернется к прежним объятиям со странами Европы, как было после распада Советского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе открытого диалога на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Лаврова, Москва не намерена выстраивать свою политику в расчете на то, что отношения с европейскими странами автоматически улучшатся в случае прихода к власти правой оппозиции. При этом он отметил, что был бы рад усилению в Европе политических сил, которые ориентированы на национальные интересы. Глава МИДа также выразил надежду, что в Европе услышали предупреждение о готовности Москвы ответить на любую агрессию. Корвет «Сообразительный» накануне выпустил две красносигнальные световые ракеты в сторону датского вертолета для предотвращения провокации, сообщило сегодня Министерство обороны России. Корабль выполнял задачи в нейтральных водах Балтийского моря, когда обнаружил вертолет, следовавший курсом на сближение. Он не отвечал на вызовы по международному каналу связи. После выпуска сигнальных ракет вертолет покинул район нахождения корвета. Копенгаген заявил, что одна из них прошла в непосредственной близости от вертолета, после чего вызвал российского посла. Москва, в свою очередь, обвинила датских военных в опасном сближении с российским кораблем. В России растет активное и готовое развиваться молодое поколение, заявил начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Он поделился впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, подчеркнув, что своих детей на форум отправили тысячи иностранцев, которые разделяют российские ценности. Головин также указал на необходимость создавать в стране одинаковые возможности для учебы и самореализации подрастающего поколения. Российские железные дороги планируют запустить полностью беспилотную «Ласточку» на Московском центральном кольце в будущем году, сообщил ТАСС глава холдинга Олег Белозеров. Первую «Ласточку» с третьим уровнем автоматизации РЖД запустили на МЦК в августе 2024 года. При таком режиме поезд может самостоятельно выполнять основные операции, однако машинист остается в кабине для контроля и при необходимости может взять управление на себя. Художник из Санкт-Петербурга Евгений Выпов стал лауреатом второй премии 5-го международного арт-конкурса галереи «Тюлип» в Вене. В этом году на конкурс было подано 669 работ от художников из 85 стран. Как признался сам живописец, награда стала для него неожиданностью. О результате отбора он узнал лишь на церемонии награждения. В этом году работы 30 финалистов из 22 стран будут в течение месяца экспонироваться на площадке Венской галереи. При этом из всего списка финалистов четверо оказались из России. Это Наталья Ник, Анастасия Петрова, Крусева, Виктория Удалова, Евгений Выпов. Произведения оценивались вслепую. Художники не знают, кто входит в состав жюри, а оно, в свою очередь, не в курсе, чьи работы оценивает. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, здравствуйте и добро пожаловать в 10-бальное шоу. И во вторую половину этой замечательной среды вот это вот мягкое бабье лето продолжается. Мы с напарником наслаждаемся.
2: Напарник, ничего привет. Себе бабье лето. Здравствуй, дорогой. Я сегодня вышел...
1: Нет, бабье утро и бабье вечер не путай с бабьим днем. Это разные вещи, дружище.
2: Я вышел в 7 утра и несколько был обескуражен, скажем так, вот мягко выражаясь, да, потому что плюс 6 градусов, это как-то, ну, как-то...
1: Вот плюс я... 2 я сегодня с собакой выходил, было, ну, 7, правда, еще не было, но было люто, я могу сказать, вот да. На фоне 20 градусов.
2: Поэтому нам, я не знаю, что нам тут обещают, вернуть, не вернуть...
1: Кого?
2: Тепло.
1: Нет, лето ушло и уже не вернется.
2: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
1: Так,
2: так, ребят, кстати, про то, что мы любим все петь. Есть песни, которые, что называется, мы знаем с молодых ногтей, ну или с подрощенных ногтей, но все знаем. Поэтому добро пожаловать в первую разминку 10-бального шоу, которое из себя представляет такой вот музыкальный...
1: литературно-музыкальное развлечение. Вот так вот.
2: Ну, можно и так назвать. Мы вам, как обычно...
1: Забаву. Давай лучше так.
2: Забаву. Мы вам читаем кусок текста какого-то музыкального песни. Кусок припева. Нет, куплета. От вас ждем... Я что-то сегодня не могу собраться.
1: Да не, все просто. Мы вам зачитываем фрагменты этой песни. То есть некую...
2: Куплета.
1: Некую поэзию в виде слов. Mm-hmm. И вы, естественно, что просто должны нам прислать не обязательно название.
2: Маячок.
1: Чтобы вы поняли, что это за песня.
2: Да.
1: Давай процитируем ее.
2: Сейчас, Андрей Геннадьевич, вот, пожалуйста. «Свет твоего окна. Был он или нет? И выпал первый снег. Снег — это же вода. Растает и уйдет, как моя беда, раз и навсегда».
1: О-па-па.
2: Вот такие вот сегодня...
1: Не, о-па-па, это я так добавил, ребят, не имею в виду, там этого нет.
2: Хотя можно.
1: Можно.
2: И о-па-пу тут...
1: В вольном исполнении можно и о-па-па.
2: Да, в ремиксе. Итак, ребята, что за песня сегодня загадана? Ждем ваши маячки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. И на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
3: Наша реклама. Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Порвали.

наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Всегда приятно видеть огромное количество сообщений, которые все верны. Вот ни один сегодня наш слушатель не ошибся.
2: Потому что эту песню пели все. Причем пели вне зависимости от того, хотели петь или нет. Потому что, ну вот, что называется, песня, которая выстрелила и выстрелила буквально во всех сразу попавших.
1: Да,
2: за что мы благодарим Анастасию Макаревич, Елену Перову, Изольду Ишханишвили, девушки, это первый состав группы «Лицей».
1: Да,
2: давайте, Андрей Георгиевич, вспомним, как это звучало.

0: Ну, я могу сказать, что очень глубокая философская песня. Я тоже себе задавался всегда таким вопросом.
1: Так, на секундочку, май? Алексей Макаревич написал-то.
0: Где май?
1: Где? Где-где? В Караганде. Это слова из другой песни уже. Так, ребят, спасибо большое за принятое участие. Всегда приятно с вами вот в такие, что называется, попасть в унисон. Попасть в одну волну, попасть в одну... У меня сегодня не складываются...
0: Это бывает.
1: Я не знаю, что со мной.
2: Это мягкое бабье лето.
1: Да не хочу я никаких уже баб, мягких баб.
0: Тихо. Не признавайся в этом.
1: Я не это имел в виду. Давайте поговорим о чем-нибудь.
0: Каких ты не хочешь?
1: Что?
0: А не мягких, например. Ой. Ладно, все, давайте. Тему с бабьим летом давайте закроем, а то мы можем далеко зайти. Что ты на меня так смотришь? Я должен тему предложить?
1: Нет, у нас есть тема такая дискуссионного клуба. Она не веселая, ребят, сразу предупреждаем.
0: Почему? Грустная?
1: Ну, про урну, помнишь?
0: А, ты что, да? Ну, давай.
1: Давай. Ну, а почему?
0: Почему нет?
1: Ребята, дело в том, что это коснется каждого из нас, и никто этого избежать не сможет. Это логическое завершение нашей жизни. И вот когда мы логически закончим свой земной путь, встанет вопрос, а куда, собственно, девать то, что осталось от нас в виде, в виде тела, давайте так это назовем, медицинскими терминами какими-то будем оперировать. Вот, и здесь в современной реальности существуют два варианта – яма и урна. Ну, да, то есть, либо да. Традиционный, свойственный нам...
0: Но на плоту у нас не принято просто отправлять никуда.
1: Обряд погребения, да. Когда гроб и закапывают, либо крематорий, и потом что-то... Там же, по-моему, не выдают урну с прахом.
0: Как не выдают?
1: Выдают,
0: ну,
1: да?
0: Ну, конечно, выдают.
1: Выдают.
0: Ты заказываешь сначала урну,
1: да.
0: Вот, а потом тебе через какое-то время говорят, что можете ее забрать.
1: Вот.
0: То есть это не сразу.
1: И причем, как бы, ну... Когда нас не станет, давайте сегодня будем стараться избегать каких-то негативных слов. Так вот, когда нас не станет, нам будет, мне кажется, абсолютно все равно. В яму или в урну.
0: Ну нет, это же еще очень сильно зависит, например, от вероисповедания. То есть есть религии, где есть определенные принципы погребения, да, и прощания с ушедшим.
1: Да.
0: Вот, для меня, да, для человека, который, неверующий, я, конечно, выбираю крематорий, который про это много рассказывал. Да. На самом деле, да, я выбираю, конечно, кремацию.
1: Я вот тоже за урну. Ну, потому что, во-первых, ящик — это дорого. Ребят, мы сегодня будем оперировать эвфемизмами, сами понимаете, как-то смягчить тему, да? Во-первых, ящик — это дорого. Само по себе все это дорого.
0: Еще, если не дай бог, зимой.
1: А зимой, да, это копать, рыть. Кто это будет?
0: Копают, наверное, и роют, но все равно. То есть,
1: копают и роют, но какие деньги?
0: Зачем мучить родственников?
1: Конечно. Место, просто взять, захоронить, не знаю, какую-то...
0: А урну можно в колумбарий поставить.
1: Совершенно верно. Либо вот какое-то место тебе, это вот оградка. Короче, сплошные расходы. Я вот сторонник минимизировать. Хотим у вас поинтересоваться, ребят, вот вы бы как... Мы всем желаем долгих лет счастливой жизни.
0: Нет, давайте просто к этой теме отнесемся.
1: Дискуссионно.
0: Дискуссионно, да. Это не тема, а тема, связанная с выбором.
1: Да. Вот есть возможность выбора. Вот вы в какую сторону больше смотрите? А самое главное, почему? Потому что, склоняясь в пользу того или иного способа погребения, вы оперируете какими-то логическими доводами. Вот нам интересно узнать эти логические доводы и в какую сторону вы склоняетесь. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Давайте сегодня попробуем подискутировать на эту тему. Наша

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили поговорить на такую довольно бытовую, на мой взгляд, тему.
2: От которой никто не уйдет,
1: ну,
2: ребята.
1: Ну да, это правда.
2: В ящик или в урну?
1: Да, два варианта.
2: Ну и вот так вот. Алиса, правда, Михайловна сказала, что еще можно в бриллиант обратиться.
1: 4 карата с человека.
2: Ну, это, мне кажется, очень дорого.
1: Да нет, я не думаю как раз, что это очень дорого.
2: Ну, тебя сначала в углерод, потом в давление, да. Потом в температуру. Ну,
1: недаром, да.
2: Жизнь штука тяжелая, после нее, пожалуй, захочется развеяться. Поэтому огонь.
1: Огонь, да. Добрый вечер. Выбираю урну с прахом и развеять его где-нибудь над морем или в лесу посадить дерево с ним. Мне, конечно, уж будет все равно, но кажется, чтобы была хорошая память обо мне. А кладбище это как-то стало слишком уныло, старомодно. Да и никак память обо мне не способствует. Скорее тяготит близких ухаживать, посещать. Кстати говоря, есть тут ведь
2: конечно, вот на могилку приезжать, вот это конфеты выкладывать. Ну, зачем? Это... Ну, есть традиция.
1: Нет, ну, это есть традиция.
2: Но это языческая традиция, которую мы как бы тащим с собой.
1: Много языческих традиций за собой тащим.
2: Добрый день, мои хорошие. Я всю родню уже задолбала, что хочу в землю, чтобы из меня березка выросла.
1: Вот как. Это вот тоже Алиса Михайловна рассказывала, что, оказывается, есть такой даже...
2: Специальные услуги, да, людей как-то формируют в некий такой кокон, куда закладывают, да, семена растений, которые потом естественным путем из нас произрастают.
1: Ну, в общем, ребята, урна все-таки или яма? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов в соцсетях.
3: Наша реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: В огонь или в землю? А, вот такая вот у нас.
3: Ящик или урну?
2: Ну, можно упростить до ящика или урны.
3: Однозначно урна. Давно так считаю. Колумбарий очень хорошо смотрится.
2: Тут вот, кстати говоря, вот два сообщения сразу надо зачитать. Они коротенькие. А развеивать прах, кстати говоря, в России официально запрещено. Вот так.
3: Да, у нас нельзя.
2: Вот. И еще сообщение. А я бы хотел отдать студентам-медикам на опыты. У нас... Алексей Решетун, когда был в гостях, мы эту тему, кстати говоря, поднимали. И там нужно заранее сообщить, что ты готов это сделать.
3: Вообще, ребят, вот чтоб вы знали, у нас в Российской Федерации существует презумпция на изъятие внутренних органов. Да. То есть, когда нас не станет, нас могут вскрыть, выпотрошить, достать все, что нужно, без нашего согласия. Для того, чтобы этого не сделали, нужно заранее писать официальную бумагу.
2: Вот тут прекрасное сообщение. Гроб, я хочу уйти раньше бывшего мужа, чтобы он раскошелился на погребение. Дорогой, с крышечкой, ткань, подушечку, туфли золотые, обещал. Кожа золотистого цвета не подарил. Вот мне надо с ним в руках лежать в красивом платье.
3: Ладно. Я уже сказал своим, что меня в огонь и развеять прах в Тихом океане. У нас, к сожалению, нельзя. Или в Гималаях. Можно еще Альпы. На крайний случай в Москве. Вот, Саня из Раменска. Но у нас нельзя развеивать.
2: Здравствуйте, дорогие ведущие. Я 30 годиков работаю пекарем. Поэтому о том, чтобы кормить червей, даже речи нет. Только крем. Андрюш пишет нам.
3: Никаких гробов. Только огонь.
2: Хорошо.
3: Самое главное, что, знаете, нам, вот мы читаем ваше сообщение, нравится позитивно, как бы, ну, вроде как тема не очень-то веселая, но вы с юморком так относитесь, ну, и конструктивно, совершенно верно.
2: Да, да, это очень важно.
3: Добрый день, только урна. Урна и только урна. В ковид, похоронив отца, однозначно решил с братом, что наших родственников на такое не подпишем. Такой, ну, в общем, таких сложностей с ямой, какие были у нас, мы не хотим.
2: Вот Анатолий тут цитирует великую фразу Владимира Высоцкого. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. Так что прах, что ящик, все равно. Вот так вот.
3: Врач-трансплантолог, простите, пожалуйста, ну, я не хотел ваш нежный слух задеть, словом выпотрошить. Хочу, чтобы меня в чистом поле кремировали, а прах над рекой развеяли. Вовочка из Бугульмы.
2: Ну, многие пишут про кремацию. Так, какое мнение у вас на этот счет? Принимаем его через сайт наш.ру или через...
3: Сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наших ботов, да.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем сегодня тему «В ящик или в урну?».
2: Вот два варианта. В землю или в огонь?
1: В землю или в огонь. Когда нас не станет, да, какой способ... Как бы это дальше сказать? Это уже не способ.
2: Уйти, трансформироваться.
1: Во, прекрасно, трансформации вы выбираете.
2: Добрый вечер, тема очень интересная. Мне лично не принципиально, урна или ящик. Главное не стать после ухода обузой для родных.
1: Вы тут вот вопросы задаете. Еду, думаю и не знаю, как лучше. Наверное, пусть ходят и приносят мне гвоздики.
2: Ну, имеете право. Я хоть и православный христианин, но считаю захоронение в землю, придуманной бандитами сатанинской дичью. Во как. Ну, имеете право на свою точку зрения. Мы просто поинтересовались.
1: Всем родным сказал, что меня в огонь. Не хочу вот этих земляных жителей кормить. Вот думаю, даже завещание оставить. Чтобы не передумали, да?
2: Я хотела бы, чтобы меня захоронили в гробу, потому что я человек верующий, православный. Лариса, 52 года. Мы уважаем всякое мнение вообще.
1: Доброго дня, вечерники. Однозначно жесть. Потом хоть куда. Отец был врачом, запомнил его слова. Жить, чтобы червей не кормить. Так и сделали. Его это практично, и не надо потом родне ходить куда-то. Это какое-то обязательство. Кроме того, душа не перерождается, пока она связана с телом. Это если религии касаться. Пишет нам Егорка из Калининграда.
2: А как узнать, что в урне ты или хотя бы 70%
1: никак.
2: Тебя?
1: Никак.
2: Никак.
1: Никак.
2: Я за ящик, пишет наш слушатель. А какая вам разница, кто будет в этой урне? Вот после всего факта свершившегося, момента трансформации, скажем так, да? Вот мне будет абсолютно все равно, кто там будет. Я, не я, опилки, не знаю, Винни-Пух, все равно.
1: Так,
2: это... Меня уже не будет. То есть с точки зрения солипсизма этот мир вообще выключится.
1: Нет, тут вопрос, знаешь, в чем? Наверное, он тоже имеет определенное место быть, и он философский. А когда клумба после всего ставится, например, в колумбарии, и ты приходишь навестить ушедшего родственника, да, то все-таки ты хочешь, чтобы это там был его прах, но не Винни-Пуха.
2: Но стопроцентной гарантии у тебя нет, что
1: нет,
2: там
1: нет,
2: именно он.
1: Нету.
2: Поэтому, как... А для человека, который, собственно, ушел, для него уже все равно.
1: Поэтому, ребят, абсолютно. Любить друг друга надо, пока мы все в строю.
2: Ох, как
1: пишите,
2: золотые слова.
1: Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: В огонь или в землю, спросили мы у вас, и вот что вы пишете.
2: Да, тут кто-то говорит, однозначно сжечь в случае зомби-апокалипсиса. Одним зомби будет меньше.
1: Тут еще есть некоторые наши слушатели, которые просят на атомы расщепить, чтобы точно ничего не осталось.
2: Да, кто-то вспоминает фильм «Звездный десант». Там была такая, процедура, когда ящик с погибшей отпускали просто в космос, и он там бесконечно вращался вокруг какого-нибудь...
1: Это во многих фантастических фильмах.
2: Это красиво.
1: Да что красиво?
2: Но очень дорого.
1: Да что красиво? Летаешь ты себе
2: летаешь. Летаешь.
1: Ну, вот. Может, кому-нибудь помешаешь. МКС пробьешь, например.
2: Значит, такая судьба, Андрей Германович.
1: Да.
2: Что тут любопытного еще? Я прочел в новостях, что из праха человека можно сделать виниловую пластинку. Причем на большую не хватит, только сингл с двумя песнями. Официально заявляю, что хотел бы, чтобы с моим телом поступили так. Песни для пластинки уже выбрал. Андрей, город Снежинск.
1: Как интересно, не знал про это. Друзья, спасибо вам большое, что так поддержали эту тему. Мы, конечно, у нас были небольшие сомнения, но...
2: Да, что мрачником отдает.
1: Да, но ничего мрачного в ней не получилось. Все очень
2: интересно. Вообще мы всем желаем вам долгой и счастливой жизни. Ну, а уж как быть в процессе после трансформации, мы каждый для себя пусть решает.
1: Ну, в принципе, вариантов не очень-то много.
2: Но все равно приятно, когда есть хоть из чего-то выбирать.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
3: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском столичных новостей к этому часу. Победителями конкурса грантов мэра Москвы для социально ориентированных некоммерческих организаций стали 205 проектов, сообщил Сергей Собянин. Всего в этом году поступило около 650 заявок, их оценивали по 12 номинациям – от добровольчества до городских инноваций. Главные критерии – значимость для города, актуальность, реалистичность и эффективность. Как отметил мэр, впервые грантовую поддержку получат 42 НКО. Размер грантов составляет от 500 тысяч до 5 миллионов рублей, зависит в зависимости от опыта организации, масштаба инициативы. По словам Собянина, некоммерческие организации знают потребности москвичей и предлагают реальные решения. Конкурс помогает лучшим идеям получить финансирование и принести пользу городу. Сергей Собянин в рамках рабочего визита в Санкт-Петербург вместе с губернатором Александром Бегловым пообщался с врачами городской больницы Святого Великомученика Георгия. Медики рассказали об опыте использования Московской единой медицинской информационно-аналитической системы. Как отметил мэр Москвы, очень важно, что пациенты, которые лечатся в Петербурге, могут приехать по специальным направлениям в столицу. Москвичи также могут приехать в северную столицу и получить полную картину, чем они лечились, какие диагнозы были. По данным Беглова, ЕМИАС уже внедрена в 50 из 69 городских стационаров. Новые образовательные и просветительские программы для школьников появились в столичных парках и культурных центрах, сообщил Департамент культуры. Кроме того, заработали новые клубы и лектории. Появились мероприятия, которые можно посетить всем классам. Так сразу несколько направлений занятий для школьников открылось в усадьбе Воронцова. Для учащихся с 5 по 8 класс в книжном клубе работают курсы, которые знакомят с произведениями русских классиков и пробуждают интерес к чтению. Для старшеклассников есть программа подготовки к всероссийским проверочным работам, а также к основному и единому госэкзамену по литературе. В парке «Сокольники» новую программу представил Дом детского творчества. В культурном центре ЗИЛ появилась школа тележурналистики и видеоблогинга для детей от 7 лет. Голосование за название нового пешеходного моста на Болотной набережной стартовало на сайте проекта «Активный гражданин». Новый объект прошел под Малым Каменным мостом и стал частью единого пешеходного пространства от Болотной набережной до Воробьевых гор. Он связал стрелку острова Балчук с Репинским сквером. Мост возведен в редкой для Москвы технологии строительства с воды. Его открытие сделало Балчук частью одного из самых протяженных променадов столицы. Первые осенние заморозки ожидаются предстоящей ночью в московском регионе, сообщили в гидрометцентре. В отдельных районах области температура может опуститься до минус 1 градуса. Синоптики в связи с подобным прогнозом распространили также экстренное предупреждение, которое помимо столичного региона касается Владимирской, Рязанской и Тульской областей. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А, друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу, в котором мы, конечно же, традиционно будем разыгрывать титул «Умника дня».
2: Да, ну а что касаемо темы прошлого часа, ребят, хотим вас поблагодарить. Мы как бы,
1: Хотел бы в ней все-таки поставить точку, потому что нам...
2: Точку? Ты попробуй. Понятно. Как?
1: Хорошо.
2: Точку ты можешь поставить только для себя.
1: Просто нам кто-то из слушателей написал, что нельзя в России развеивать прах. На самом деле это не так.
2: Так.
1: Развеивать прах в России можно. Во-первых, это не очень регламентируется, но, безусловно, это можно делать в местах, которые не относятся к общественным. Правда, в некоторых природных местах юристы подчеркивают, что требуется согласование с местными там...
2: С представителями местной власти.
1: С определенными органами. Да, и просто категорически запрещено рассеивать прах в скверах, на пляжах, детских площадках, у памятников и мемориалов. Это расценивается как мелкое хулиганство.
2: Ну, тут уж, ребята...
1: То есть, вот про Эльбрус, наверное, да. Ну, кто-то нам написал, я бы хотел.
2: Я не знаю. Ну, вот, честно, вот, знаешь, это как бы, это красиво, это поэтично, да? Это вот,
1: а тебе что, уже, да? Ты об этом хочешь сказать?
2: А тебе уже будет, да. Все равно ты пойдешь, ну, в зависимости от того, во что ты веришь и что там вот за трансформацией.
1: Да,
2: ты пойдешь либо на следующий виток, либо в какой-то там...
1: С другой стороны, тебе еще в этом мире сколько будут говорить, он же развеянный Эльбрус.
2: Кто будет говорить?
1: Ну, кто-то.
2: Ну, кто?
1: Ну, кто-то. Ну, кто-то. Ну, кто-то да будет.
2: А кто... Ну...
1: Так, ладно, все. Давайте точку ставить на этой теме. Отлично, поговорили.
2: Будем разыгрывать титул «Умника часе, дня», ребят.
1: Да, в этом будем
2: разыгрывать. В этом часе готовьтесь.
0: Наша реклама. Летняя программа в аттракцион-кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
3: Анимация, квизы и ростовые куклы.
0: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
0: Праздник для всей семьи.
3: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
4: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре. 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
6: 26 ноября. МТЛ-Арена. Неизменный бригадир русского рока Гарик Сукачев с новой программой.
7: Напои меня водой твоей любви.
6: Концерт на грани, на изломе, на одном дыхании. 12+.
8: Лето в минус, скидки в плюс. С 10 по 30 сентября скидка 10% на рулонные шторы с ручным управлением. А еще 15% на рулонные шторы с электроприводом. Подробности на сайте желюзинск.ру.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
11: Наше.
10: 10 – это не просто число, не проходной балл, не результат тестирования и даже не загруженность на дорогах. Это ваша оценка нашего вечернего шоу.
12: Шоу
10: «10 баллов»
12: с Игорем Седовым и Андреем Ломановым.
10: По будням с 4 до 8 на нашем радио.
13: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить в игру всех желающих побороться за титул «Умника дня».
2: Давай кодовую фразу.
1: Ты знаешь, да, ну, учитывая тему нашего прошлого часа, я обращусь к прекрасному фильму, который я очень люблю пересматривать, он, правда, длинноватый. Называется он «Знакомьтесь, Джо Блэк», где Брэд Питт играет...
2: Шикарный фильм.
1: Смерть. Шикарный фильм, да.
2: Энтони Хопкинс.
1: Да там вообще просто весь состав актерский такой, что его можно смотреть и смотреть. А у него была прекрасная фраза. «Смерть и налоги – неизбежность». Так и будет. «Смерть и налоги». Не надо неизбежность, нам это ни к чему. Все мы понимаем, о чем идет речь. Итак, смерть.
2: Чем-нибудь порадостнее бы нашел.
1: Зачем? Не надо.
2: Ну, смерть само по себе слово с такой коннотацией. Ладно, аналоги тем более. Смерть и налоги, ребята, автор 17-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: Ну и самое время начать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». Давайте знакомиться с первым участником. На связи у нас Илья. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илья.
3: Здравствуйте, дорогие десятибалльники. Очень рад вас слышать.
2: И мы и вас.
1: Мы очень рады, Илья.
2: Какой
1: очень...
2: вы позитивный,
1: да, абсолютно.
2: Илья.
3: Спасибо, спасибо.
2: Такое ощущение, будто вам зарплата вчера пришла. Есть такое?
3: Ну, к сожалению, нет. Мы на это очень надеемся в ближайшее время. Не раньше, чем через неделю.
2: Так.
3: Я много раз пытался до вас дозвониться. И вот сегодня, ну, наверное, совершилось чудо.
2: Ну что ж, мы вам желаем исполнения всех желаний и касаемых заработной платы тоже. Выбирайте, с кем будете играть. С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: Я растерялся. Давайте с Игорем Владимировичем, поскольку я тоже ИВ.
2: Давайте. Договорились. Спасибо за оказанное доверие. Минута времени. Начинаем первый раунд. Поехали. Награждают ли в настоящее время орденом Красной Звезды?
3: Да.
2: Нет. На территории какого государства находится город Васко-да-Гама?
3: Венесуэла.
2: Индия. Сколько букв О в слове «палас»?
3: Ни одного.
2: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Волгодонск?
3: Волгодонск. В Ростовской.
2: Правильно. Являются ли хаски охотничьими породами собак?
3: Нет.
2: Правильно. Из семян какого растения приготавливается крупа булгур?
3: Роса.
2: Пшеница. Кто является автором строк? Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тишь и благодать.
3: Мандельштам.
2: Есенин. Сколько раз являлась чемпионом мира по футболу сборная Бразилии?
3: 8.
2: 5. Какая тригонометрическая функция определяется путем деления косинуса угла на его синус?
3: Тангенс.
2: Котангенс.
1: Вы так же, как и я. Я
2: как
1: все время
2: все, путал. Андрей Германович.
3: Я толковый.
2: Не-не-не, все.
1: Я когда этот вопрос услышал, прочитал, я такой думаю, боже мой, это же школа.
2: Это школа, но никто не помнит. 3 из 9 фиксируем за Ильей и благодарим за принятое участие. Хорошего продолжения дня и в скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, кто заберет себе титул.
0: Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Продолжаем разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде сыграл Илья с результатом, 3 из 8. А нам нужен участник для второго раунда.
2: Да, есть у меня кодовая фраза. Я тоже решил по классике пройтись, по творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Так. Песенка о переселении душ.
1: Так.
2: Где, собственно, я от восторга прыгаю, я обхожу искусы. Хорошую религию придумали индусы, ребята. Хорошую религию придумали индусы. Автор 17-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру либо через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов. А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
12: Да.
1: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
13: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, в первом участвовал Илья, сыграл он с результатом 3 из 8, а во втором раунде примет участие Станислав. Станислав, доброго вам дня.
2: 3 из 9, давайте внесем точность.
1: 3 из 9?
2: 3 из 9, да, Станислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Станислав.
2: Сейчас Андрей Германович вас будет экзаменовать, у вас будет минута времени, а у него 10 вопросов. Готовы ли вы?
3: Да, готов.
1: Поехали. Поехали. Как звали тигра в книге «Джунгли» Киплинга?
3: Пас.
1: Шархан. А какая тригонометрическая функция определяется путем деления синуса угла на его косинус?
3: Танжен.
1: Правильно. А сколько раз являлась чемпионом мира по футболу сборная Аргентины?
3: Два.
1: Три. Кто является автором строки «Мне грустно и легко, печаль моя светла»?
3: Пас.
1: Пушкин. Из семян какого растения приготавливают паэлье?
3: Рис.
1: Правильно. Являются ли спаниели охотничьими породами собак?
3: Да.
1: Правильно. В какой области Российской Федерации находится город Калач-на-Дону?
3: Ставропольский.
1: В Волгоградской. Сколько букв «С» в слове «палас»?
3: Одна.
1: Правильно. На территории какого государства находится город Макао?
3: Китай.
1: Правильно. Награждают ли в настоящее время орденом за доблестный труд?
3: Да.
1: Правильно.
2: 6 из 10. Хорошая игра. Станислав уверенно забирает себе победу, с чем мы его и поздравляем.
1: Пожалуйста. Спасибо вам за игру, Станислав. Сейчас я вам выдам титул.
2: Илью благодарим за принятое участие.
1: Но Илья волновался. Я прямо
2: конечно.
1: Волнуется.
2: Так давно идти к победе и к участию.
1: К участию, и, да. Ничего страшного.
2: Благодарим игроков и напоминаю, ребята, о том, что если у вас не получается принять участие в игре лично, то вы можете с друзьями, с коллегами, с детьми, с супругом, с супругой, с тещей, с кем угодно, в индивидуальном порядке протестировать, поиграть.
1: Кстати, хорошая тема – протестировать тещу.
2: Да. Для этого нужно всего лишь смартфон и мессенджер, каким вы пользуетесь, там, Макс, Тележка или социальная сеть ВКонтакте. В поиске находите «Умник дня», вбиваете в поиске «Умник дня», прямо вот так вот. Находите, подписывайтесь и... Пожалуйста, вашему вниманию ежедневно дюжина вопросов, на которые можно отвечать. Какие-то там бывают с картинками. Не знаю, у меня подписчики любят вопросы про флаги государств.
1: Ну, все их любят, потому что начинаешь вспоминать, что же это? Кому же он?
2: Италия или Болгария? И вот мозг.
1: Да, да.
2: Или вообще Мексика. Ну и плюс в мессенджере Макс, если хотите, знаете, вот с утра так бывает, думаешь, а что же сегодня за день? Вроде бы ничем не отличный. А нет. Каждый день с исторической точки зрения имеет какую-то ценность. Вот, например, в этот самый день, 16 сентября, в 1821 году, Российская империя подтвердила свои исключительные права на Аляску.
1: Ага.
2: Да. В 1959 году президент Франции генерал Шарль де Голль предложил населению Алжира провести референдум о независимости от Франции. В ходе референдума Алжир от Франции отвалился. Кроме того, среди именинников дня сегодняшнего значится Михаил Илларионович Глинищев-Кутузов, выдающийся русский полководец. Как-нибудь сделаю про него пикторию. Там есть про что рассказать. Прям в юности...
1: Огонь.
2: Непонятно, как он до старости дожил, если честно.
1: Да.
2: Кроме того, еще среди людей, которые родились в этот день, значится замечательный русский спортсмен, борец вольного стиля Александр Васильевич Медведь и Евгений Ваганович Петросян. Думаю, Евгения Ваганович представлять не надо, кто и что.
1: Думаю, да.
2: Да. Вот. Если хотите еще больше информации, чем день вошел в историю, кто еще родился, поотвечать на вопросики. Напомню, ребят, берете смартфон, открываете мессенджер Макс, социальную сеть ВКонтакте, Тележку, где вам удобней. Подписывайтесь на канал «Умник дня» и получайте удовольствие.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Знаешь, интересно, в глобальной паутине.
2: Не так давно, напарник, мы с тобой и с нашими добрыми друзьями обсуждали, надо ли менять женщине фамилию при вступлении в брак. Помнишь, дискуссионный
1: круг? Я, собственно, читал сегодня эту новость. Так меня она не порадовала.
2: Да, так вот, ребята, супруги с разными фамилиями разводятся примерно на 50% чаще, чем пары с одной фамилией, выяснили ученые. Еще такие браки распадаются примерно на 30% раньше. При этом общая фамилия сама по себе не обязательно спасает брак. Авторы отмечают, что пары, выбирающие разные фамилии, изначально могут отличаться взглядами на семью и развод.
1: Вот. Я могу тебе так сказать. Вот эта вся статистика, она, ну, как обычно, самая точная из лженаук.
2: Это правда.
1: Просто потому, что в этой статистике не учтено, по каким причинам люди не меняли фамилии. Причин таких, может быть, очень много, но женщина очень часто не меняет фамилии по целому ряду причин.
2: По какой еще причине?
1: Ну, например, как дочка мне не стала менять фамилию, потому что они собирались в свадебное путешествие, и совершенно неохота было переделывать кучу документов.
2: Ну, хорошо, они сейчас вернутся из свадебного путешествия.
1: Она не будет менять фамилию, это уже другой вопрос, да?
2: То есть она изначально не собиралась менять фамилию. Это, Андрей Генрич, это значит, вот все называется отговорки. Хорошие, то есть мне нужно переделывать. У меня жена поменяла фамилию.
1: Ну и хорошо.
2: И поменяла все документы, там, включая
1: военный билет. Моя жена не меняла фамилии, мы в прошлые выходные отметили 28 лет совместной жизни в браке.
2: Поэтому вся эта статистика, ребят, это все верить, не верить, это все как
1: бы... Это все от людей зависит.
2: Да даже не от людей. Хотя, знаешь, как с точки зрения какого-то, ну вот, логики, если как бы включить какую-то... Наверное, в этом есть какое-то зерно, да? Люди, не взявшие единую фамилию, они как бы смотрят, имеют два разных вектора. Но, Андрей Геннадьевич, все это шито белыми нитками, ребят, мы в такую статистику не верим.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Дебанк» ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

разведет мосты.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает в начале сентября много обращений от жителей деревень, на проблемы которых закрывают глаза чиновники. Так, в поселке Южный Краснодарского края жители частного сектора не могут дойти до детсада из-за разбитой дороги. А в подмосковном Луцино годами просят банальный фонарь у автобусной остановки. Поселок Южный находится на границе с Краснодаром, однако жители 100 домов на улице Ясаульской, по сути, отрезаны от цивилизации. Дорога разбита, на ней нет ни обочин, ни тротуаров, а в распутицу она просто непроходима. Причем это единственный путь для людей к школе, детскому саду и магазинам.
2: Больше 200 домов частного сектора. У меня вот со мной ребенок 3 лет, я его вынуждена возить в сад на машине, потому что по-другому никак. Он выходит у меня из-за калитки, и дальше ему просто кусочек грязи получается. Если дождя нету, сухо, но еще как-то можно пройти. А когда дождь проходит, вышел из дома, одел резиновые сапоги, домоценные в машине переобул, на другую обувь поехал. По-другому никак. Даже вот от того места, куда подвозит автобус от школы, до него не дойти, потому что по лужам, по грязи.
1: Мы попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева помочь жителям поселка Южный. На днях мы получили обращение от жителей деревень Луцино и Новошихово Одинцовского района Подмосковья. Автобусная остановка и переход через дорогу никак не освещены. Люди просят поставить хотя бы один единственный уличный фонарь, однако их не слышат.
3: Проблема уже много лет актуальна. У нас оживленный перекресток, на котором 2 остановки есть, и отсутствует освещение полностью. Мы каждый день с этой остановки в школу ездим, наряды дежурят там. Пока дежурят, там, более-менее все нормально, как нет, там все время то нарушение, то... ДТП происходит. Поставить 1-2 фонаря, но это невеликих денег стоит.
1: Мы попросили подмосковные власти обеспечить безопасность жителей Луцино и Новошихова. Ну а тысячи жителей подмосковного Красногорска уже месяц не могут спать по ночам. Дело в ремонте дороги на улице Игната Титова. Работы почему-то решили проводить не днем, а после полуночи. Терпение у людей уже лопнуло.
4: У меня точно оно лопнуло, потому что невозможно, когда это не одну ночь подряд, и ты не можешь уснуть в час ночи, потому что они еще не закончили. Но я понимаю, те люди, которые, может быть, ложатся спать в 2 часа ночи, для них это нормально. Подождали, переждали, перетерпели, легли спать. Но я не понимаю, как, например, маленькие дети засыпают под это.
1: Мы обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться, кто решил оставить без сна жителей Красногорска. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Я думаю, что многие сейчас закончили уже свой рабочий день.
2: Чего ты решил, что люди до 6 работают?
1: Все до 6 работают.
2: Кто?
1: Это мы с тобой до 8.
2: Кто работает до 6?
1: Жена моя работает до 6.
2: И все?
1: И все остальные.
2: Мы рады за твою жену.
1: Все, кто работает.
2: Вот, ребята, давайте...
1: По обычному графику все
2: ребята,
1: работают
2: вот,
1: до 6.
2: Вот кто сейчас, вот у кого руки свободны, давайте похлопаем.
1: Подождите. Давайте-ка мы не похлопаем, а давайте-ка мы устроим быстренький... просто напишите, я работаю до 6.
2: Не, подожди. У нас есть 2 билета на эксклюзивный показ сериала «Горбушка. Сердце русского рока», который пройдет 19 сентября в ДК Горбунова. На сцену с большим живым концертом также выйдут Гарик Сукачев, Сергей Галанин, Александр Эвскляр и группа «Ва-банк». Мы готовы отправить вас на этот кинопоказ, который будет сопровождаться концертом.
1: Да, прекрасно.
2: Но просто так мы вас не можем отправить. Потому что мы люди не то чтобы жадные, мы прагматичные. Вот так вот. Мы за... Как-то за теплые...
1: Мы за это. Давай скажем, мы за это и на этом
2: за это тоже. Нет, но... Взаимовыгодное сотрудничество. Вот. Вот Андрей Германович тут нас начал, что до 6.
1: Да, вон люди даже вон до 5 пишут, работают.
2: А вот давайте-ка, ребят, поговорим. Вот ваш рабочий день во сколько начинается, во сколько заканчивается, и как бы вам комфортнее было работать? Вот как бы тебе было комфортнее? Вот
1: мне скажи. Комфортно.
2: Комфортно.
1: Абсолютно.
2: Мне бы комфортнее было работать на час раньше, но и на час раньше уезжать. Чтобы мы с тобой начинали в 3 часа дня и в 6 часа.
1: Ну, ты знаешь, как мотоциклист, я тебя поддерживаю, потому что я
2: как
1: вот сейчас...
2: человек, Андрей, не как
1: мотоциклист. А так нет, мне так нормально.
2: Я тебе объясню, потому что вся культурно-досуговая жизнь, она проходит мимо нас. Потому что все какие-то спектакли, кинопоказы, еще куда-то.
1: Да даже любое мероприятие, оно, как правило, начинается в 7 вечера и говорит, а вы на него, Андрей, приедете? Я говорю, ну, приеду в 8:30, я вам там нужен.
2: Да. Поэтому я бы вот на часок нас сдвинул. Ребят, вот вы во сколько начинаете работать, во сколько заканчиваете, и как бы вам было комфортнее в этом графике чуть-чуть его сместить в ту или иную степень. Давайте вот сейчас...
1: А может быть, кому-то нужен, не знаю, обед на 1,5 часа?
2: Да, но только объясните, почему.
1: Да, обязательно, обязательно.
2: Ну, то есть просто мне бы хотелось, чтобы у меня рабочий день был на 2 часа короче.
1: Потому что я занимаюсь скалолазанием, и мне удобно подниматься на скалу где-нибудь в 5 вечера.
2: Можешь.
1: Могу.
2: Вот, ребят, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 400 000 рублей. За первый год службы 3 900 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом релизе группы «Мандрагора» и о свежем клипе на совместную песню «Пилота» и группы «Тайм-аут». Группа «Мандрагора» представила новый арт-поп-сингл «Над городом». Автором песни стала лидер коллектива Юлия Пересильд. В основе композиции история о любви, предательстве, обиде и попытке отпустить прошлое. За музыкальную часть отвечал Владимир Корниенко, музыкальный руководитель и гитарист команды. О песне в целом и о любимой строчке рассказывает Юлия Пересильд.
2: Очень важная для меня песня. Ассоциируется она с самой собой в первую очередь. У меня моя любимая строчка в этой песне «Звенит моя душа фарфорова». Вообще как-то спонтанно возник этот образ фарфора. И он, с одной стороны, какой-то чистый образ, такой звенящий. И в то же время очень хрупкий. Прикосновение к которому может привести к тому, что это просто все рассыпется на мелкие кусочки. Хрупкость бытия, хрупкость любви, хрупкость нашего восприятия этого мира. Сначала получилась почти хулиганская история про женщину, про Маргариту, которая летит мстить всему городу, а потом песня за собой меня повела, и я поняла, что она вообще не про месть, а наоборот, про освобождение и умение отпустить все накопленное.

0: сердцем голая.
1: По словам Юлии Пересильд, она хотела бы снять клип на новый сингл, поэтому вполне возможно, что впереди еще одна премьера. Группа «Тайм-аут» и «Пилот» представили клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Композиция вышла 20 декабря 2024 года, а теперь у нее появился и свой видеоряд. Посмотреть клип можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру».

0: Ну а мы напоминаем, что лидер группы Time Out Александр Минаев теперь ведет на нашем радио собственную программу. Здрасте нафиг! По понедельникам в 22:00 он встречается с музыкантами и людьми, которые работают в музыкальной индустрии. Первый выпуск как раз с лидером пилота Ильей Кнабенгофом. Уже доступен на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, какой график работы у вас сейчас, насколько он вас устраивает, и, может быть, какие-то хотели бы перемены. И пообещали в конце часа выдать кому-то два билета на фильм и на концерт.
2: Да.
1: Фильм с концертом.
2: Вот что вы пишете. «Привет королям вечернего эфира, у меня свободный график. Супруга до 16:30. Думаю, много у кого по-разному», пишет Сергей.
1: Всем добрый день. Мы работаем в режиме 365 дней в году, включая, естественно, выходные, праздники, 24 часа в сутки. Естественно, есть график, кто в какую смену работает, но меня, как главного специалиста, ставят график с 9 до 18, либо с 10 до 19 в рабочие дни. Хочется стабильный график. Ну, хоть с 9, с 10, как-то так.
2: С 8 и до упора монтажник кокон, увы, по-другому никак.
1: Ну, понятно, что у вас...
2: Сдельная, судя по всему.
1: Она не сдельная. Она, понимаешь,
2: когда ты... Есть заказ, пока ты его, да, не сделаешь. Ты же не скажешь: о, ребята, 6 часов вечера, пока я пошел, у вас тут, правда, два окна не установлено.
1: Да,
2: вы тут как-нибудь, сами, до утра.
1: Привет, вечерники. Работаю с 6 до 3 часов дня. Выезжать надо в 5:10, встаю в 4:20. Хорошо бы, конечно, с 7 до 16. Вот, или даже до 15. Ночью надо спать.
2: Ну вот, я согласен. Вот как-то вот можно сместить чуть-чуть рабочий день в сторону вот пораньше вставать, но и пораньше заканчивать. Потому что вот, мне кажется, какой-то график...
1: Ну, я не могу сказать. Мне кажется, вот, например, можно подъемник посмотреть, да, они начинают в 7 утра.
2: Да.
1: Ну, значит, там в 6:30 им надо уже примерно быть где-то здесь.
2: Да.
1: Да, а это значит, в 6:30 надо выйти из дома, а в 5 встать.
2: Да.
1: Минимум в 5 встать.
2: Да.
1: А дальше у тебя вроде бы весь день. Ну, во-первых, ты уже весь вот такой вот квелый ходишь, потому что ты встал ни свет, ни заря.
2: Мы сейчас не про экстремальные работы говорим. Потому что, допустим, тебе когда-нибудь доводилось, друг мой, работать сутки через трое? Сутки двое, там сутки трое.
1: Нет.
2: Это когда у тебя вообще жизни никакой. Сутки ты работаешь, сутки ты отсыпные, и сутки перед отсыпные перед сутками. И у тебя практически вообще, у тебя такая чехарда начинается где-то недели через три в голове. Какой сегодня день? Выходной, будний, что?
1: С другой стороны,
2: тебя зовут?
1: Я работал в издательствах, да, в больших, где, знаешь, тоже ты ни черта не делаешь там буквально там полторы недели в месяц, потому что у тебя ничего особо не происходит.
2: И в конце у всех...
1: номера и начинается.
2: Горящие вот зады.
1: Да, до 11 ночи сидишь на работе.
2: Ребят, пишите про свой график работы, как бы вам хотелось работать, через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
3: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, какой у вас график работы сейчас, да, и какой бы был бы для вас оптимальный.
2: Вот человек пишет, что сутки трое идеальный график, а вот день-ночь, отцепной, выходной реально тупой график. Это еще тупее, мне кажется. Ну, не тупее, нет, просто неудобнее, чем сутки через трое.
1: Ну вот сутки. Ну, наверное, да.
2: Ну, потому что сутки через трое у тебя сутки могут выпасть на Новый год, на какой-то праздник.
1: Да, конечно.
2: Они часто выпадают эти рабочие сутки на выходной. Ну и вот ты как бы.
1: Ну да, все отдыхают.
2: А тем более, если на работе нет возможности там, ну, поспать по-человечески. А ты приходишь, ну, сутки сидишь там, не знаю, что-то делаешь, ну, охранник какой-нибудь, да?
1: Да.
2: Там не можешь 4 часа где-нибудь вздремнуть, но.
1: Ну, особо нет.
2: Ну, тяжелый график.
1: Работаю вахтой с 8 до 19 без выходных, если аврал, с утра до и до упора. Каждое утро – это утро понедельника. Ну, кстати, да.
2: Сутки через трое – лучший график. 25 лет так отработал и не представляю, как работать 5-2. Пишет Сергей. Сергей, ну, это опять же, я говорю, вот я как поработал, у меня был период в жизни, я работал сутки трое. Нет.
1: Добрый вечер. Работаю я пятидневка, а вот жена работает просто ужас. График 6 утра до 2 дня. Утренняя смена встает в 5. И по 5-6 дней в неделю бывает еще и вечерняя смена с 2 до 10. А выходные разные. Редко вообще попадают на выходные. Так она сейчас еще и беременна на 6 месяце, пишет нам Алексей.
2: Рабочий день с 9 и до 18. А хочется не работать. А тогда жить будет не на что. Ну, да, вот так устроена несправедлива жизнь. Это что можно, конечно, не работать, можно, но в магазине придется как-то стоять и смотреть и поедать продукты глазами.
1: Ну, кстати, тоже пишут, работаю с 7 и до обеда, зарплата но не всегда. Вы лучшие, написали нам.
2: Спасибо. Работаю с 7.30 до 16. Все устраивает. При необходимости можно успеть и на 17-часовую электричку до Москвы, и не только.
1: Понятно. Вот очень сообщение мне понравилось. А я бы хотел работать по графику Деда Мороза. Ага. Ночь через 364 дня.
2: Да, но за ночь нужно.
1: Значит, для этого нужно быть Дедом Морозом. Начнем с этого.
2: Начните с бороды, отрастите себе бороду.
1: И купите себе
2: колпак. И оленей.
1: Ребят, пишите, какой график вы бы хотели, чтобы у вас был, через сайт наша.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И про оптимальный рабочий график сегодня говорим.
2: Потому как он у всех разный. Самый лучший график работы свободный. И у меня именно такой. Имеются задачи, и их необходимо своевременно выполнять. Исходя из этого, распределяю свое время, и его хватает и на себя любимого, прогулки, бассейн, и на дочь встретить, проводить, и на поход на горбушку. Время тоже найдется.
1: Отлично. Работаю 2-5, завтра увольняюсь и перехожу на удаленку.
2: Добрый вечер. Работаю с 8 до 17. Хороший график. Но если бы было с 7 до 16, всеми руками была бы за. А вставать на 10 минут раньше, зато весь вечер в полном моем распоряжении.
1: Привет, вечерники. Шестидневка у меня с 9 до 18. Конечно, хотелось бы 2-2. Андрюха из Иваново пишет.
2: А помнишь, мы когда в школу поступили, у нас была шестидневка.
1: Да, 6 дней.
2: И это был прям какой-то кошмар.
1: Причем ты вообще выдохнуть не мог.
2: Угу. С 8.30 до 17.30, но хотелось бы хотя бы летом до 15.30, так как можно больше насладиться летом.
1: Это правда. 2 недели в рейсе, потом неделя выходных.
2: Хорошо.
1: Кстати, мне кажется, вполне такой хороший график.
2: У нас в компании 40-часовая рабочая неделя, то есть нормальная. С понедельника по четверг с 8 до 17.30, а пятница до 14.00. Маленький, но очень приятный выходной. Всех все устраивает на 100%.
1: Пишет, очень хороший график, это 2 через 5. Наверное, да, потому что у тебя время на отдых-то остается достаточно прилично.
2: Все зависит от работы. Если работа такая, что ты даже в туалет тебе особо некогда отойти, двое суток могут тебя так измотать, что ты за пять дней потом... Ладно, давай определять. Знаешь чего? Давай человек, который имеет свободный график, на себя любимого, на дочь, чтобы встретить, проводить, и на поход в горбушку, уверен, что у него найдется время.
1: Давай найдется время, значит, и сходить, на концерт, и на фильм.
2: Горбушка сердца русского рока, фильм, напомню, называется... и концерт состоится Гарик Иванович Сукачев, Сергей Галанин и Александр Эвскляр и группа «Вабанк». Ребята, спасибо большое за ваше сообщение. Было любопытно поинтересоваться вашим графиком жизни, все ли в нем устраивает и какие изменения по возможности вы бы в него внесли, если бы такие возможности, конечно, предоставили. Спасибо большое.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. Участники СВО выступили против депутата Госдумы Михаила Матвеева. Для людей, знакомых с политической биографией этого депутата, позиция бойцов понятна. Но начнем не с Матвеева, а сына агента, террориста, экстремиста Ильи Пономарева. Он был депутатом Госдумы, покинул Россию в 2014 году и получил гражданство Украины. После начала СВО включился в активную террористическую деятельность, направленную против нашей страны. С Пономаревым связаны террористы из Легиона Свободы России и Национальной Республиканской Армии. Признаны террористическими организациями и запрещены на территории Российской Федерации. Эти подразделения участвовали в нападениях на Белгородскую и Курскую области. На них кровь мирных русских людей. Пономарев предлагал себя Зеленскому в качестве гауляйтера Курской области и взял на себя ответственность за убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Структурам, связанным с Пономаревым, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внесен в Российской Федерации в список террористов и экстремистов, обещал максимальную поддержку. Сейчас Буданов возглавляет офис Зеленского. Кроме того, именно Пономарев был одним из организаторов митингов на Болотной площади в Москве в 2011-2012 годах. Тогда либеральная оппозиция, опираясь на финансовую поддержку зарубежных спецслужб, пыталась расшатать ситуацию в стране. Чтобы обеспечить безопасность и порядок в столице, туда были стянуты силы ОМОНа из разных регионов. Но действия оппозиционеров были скоординированными. О том, как наш самарский депутат Михаил Матвеев вручал того же Илью Пономарева и других лидеров Болотной, он сам гордо отчитался в прямом эфире на дебатах в ходе выборов в так называемый Координационный совет оппозиции в октябре 2012 года. Послушаем диалог Михаила Матвеева и партнера покойного Бориса Березовского, иноагента Демьяна Кудрявцева, который вел дебаты.
4: Добрый день. Дебаты в Координационный совет российской оппозиции.

0: фракции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
1: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много.
2: Матвеев говорит о своем поступке с нескрываемой гордостью. А мне вот досадно, что бойцы нашего ОМОНа не прибили тогда ублюдка Пономарева и ему подобных. Ведь сколько русских жизней это могло бы спасти.
3: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.
7: Так звучит наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин выступил с традиционным телеобращением к гражданам России по случаю предстоящих выборов. Президент отметил значимость избирательной кампании. По данным основы агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам президента, выборы депутатов Госдумы, законодательных собраний, руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти проводятся в условиях спецоперации. Как подчеркнул Путин, голос каждого избирателя имеет значение. От этого зависит, какие политические силы будут представлять интересы людей на всех уровнях. После снятия с выборов федерального списка «Яблоко» в бюллетене остались 10 партий. Страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 29-30 годов. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По ее словам, в Европе не скрывают модернизации сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетения их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией. Жданова добавила, что на восточном фланге НАТО разворачиваются новые воинские соединения бригадного уровня, создают структуру управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Ингосстрах перечислил первые выплаты 50 тысячам продавцов Озона за товары, поврежденные или утраченные в результате атак на логистические объекты маркетплейса в Чапаевске, Самарской области, Эннеме в Адыгее и Махачкале в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба компании. До конца недели первую часть возмещения должны получить все 90 тысяч предпринимателей, чьи товары были застрахованы на момент происшествий. Выплаты будут поступать несколькими платежами, отдельно за ущерб на каждом из объектов. Деньги зачислят на расчетный счет, указанный в личном кабинете Озона. Итоговый платеж поступит в течение 20 дней после согласования заявления. Министерство здравоохранения инициирует присвоение статуса курорта федерального значения ряду населенных пунктов в Геленджике. Соответствующий проект размещен на федеральном портале нормативных правовых актов. Это Архипа, Осиповка, сам Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинка, Креница, Бета, Просковеевка. Краснодарский край – один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой – горнолыжные курорты. Театр «Модерн» открыл свой 39-й сезон. Его главным событием станет премьера спектакля «17 мгновений весны» по культовому роману Юлиана Семенова. Об этом объявил на традиционном сборе труппы художественный руководитель Юрий Грымов. Уникальность постановки в том, что в основу легли события, которые не вошли в знаменитый телефильм, а текст романа сохранен в оригинале. Первый показ состоится 17 октября. Как ответил Грымов, прошлый сезон стал для «Модерна» рекордным. 300 спектаклей, гастроли в Петербурге и Витебске, около 70 тысяч зрителей. К новому сезону в театре проведена масштабная модернизация. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Да, все верно. Сегодня среда, 19.07. Значит, будем говорить про автомобили. Тем очень много. И сегодня я, кстати, попытаюсь объяснить, что за такой бензин Евро-3 и чем он опасен для моторов.
2: Евро-2.
1: Евро-2, это не имеет значения. Но я все-таки хочу начать с другой новости, потому что она, прям так сказать, с пылу с жару. Сегодня на площадке завода «Москвич» стартовал серийный выпуск вот этого российского электрокара «Атом». Его довольно долго делали, но нужно понимать, что машину делали фактически с нулевой точки. И, по-моему, в 2021 году его еще начали готовить. Тем не менее, все, запустили, и уже они выходят на некий такой конвейерный темп, если это можно так сказать. Полный технологический цикл будет на заводе. Для тех, кто ни разу не видел «Атом», это такой очень симпатичненький автомобиль, то есть с дизайном там прямо все действительно очень здорово. Он электрический, это компактный электрический хэтчбэк. Ну, я, наверное, не буду приводить его какие-то такие прямо большое количество параметров. Итак, заявлено разгон до сотни 7 секунд, заявленный запас хода до 500 километров по там определенному циклу. Ну, давайте будем честны, этим циклом верить не очень надо. Все зависит от реальных условий эксплуатации и от тех батарей, которые стоят в машине. Хорошие комплектации у машины, то есть довольно он прилично адаптирован к нашим условиям. Есть вот этот зимний пакет. Ну, и уже 46 автомобилей, между прочим, стоит на учете. По крайней мере, так сообщает ГАИ. «Атом» делает «Росатом» совместно с «КамАЗом», правительством Москвы и правительством Республики Татарстан. Очень на хороший результат они собираются выйти уже к 2029 году. Но тут один вопрос. Если электрички пойдут? Либо это останется мелкосерийным производством, либо его попытаются выдвинуть на какую-то новую ступень. Ну и цена. Конечно, цена. Ну, без малого 4 миллиона это заявленное, да. Но там есть всевозможные субсидии. И вот то, что я видел в разных источниках, там цифры варьируются от 2,9 до 3 миллионов. Вот, в принципе, наверное, можно и на такую цифру ориентироваться. Но 4 миллиона, на мой взгляд, конечно, многовато. Ладно, поздравляем с началом производства и желаем «Атому» процветания и хороших покупателей.
2: И найти верных покупателей, да, поклонников бренда.
1: Мы, наверное, сейчас ненадолго прервемся. Дальше объясню, что за этот бензин Евро-3.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну вот, друзья, сегодня попытаюсь для тех, кто не знает, но кто автолюбитель, попытаюсь просто на пальцах объяснить, что такое бензин Евро-3 или бензин Евро-5. Хотя на самом деле класс называется Эко-3 и Эко-5. Почему-то у нас так вот прицепилось, это Евро-Евро. Но дело не важно. Во-первых, многие считают, что это просто там несоответствие октанового числа. Нет, октановое число там все то же самое. Что у бензина Эко-3, что у бензина Эко-5. То есть, если это 92-й, 95-й, ну и так далее. Вот, но у них разница в содержании вредных примесей. И, наверное, самое важное – это содержание серы. Дело все в том, что Эко-3 – это содержание серы до 150 миллиграмм на килограмм, а у Эко-5 всего 10 миллиграмм. То есть, ну, в 15 раз разница. И есть всякие вот эти ароматические углеводороды, которых тоже в бензине более низкого экологического класса больше. Есть даже некоторые вредные вещества, которые в нем не регламентируются. Это я про Эко-3. Вот, поэтому, в общем-то, если так совсем подводить итог, то сера будет главной проблемой. Если мы говорим про современные автомобили, чем это опасно? Дело в том, что все эти двигатели изначально, когда их проектировали, они были уже рассчитаны на более чистое топливо, без вот этих вот, без вот этих серы и ароматических углеводородов. Вот. И, ну, чаще всего, наверное, будет выходить из строя каталитический нейтрализатор. Он же. Вот, потому что он просто на это не рассчитан. Это, наверное, будет самым дорогим из элементов, которые могут выходить из строя. Дальше буду вас еще расстраивать. При сгорании вот этого сернистого топлива образуется диоксид серы, который вступает в химическую реакцию с драгоценными металлами. Это вот платина и палладиум.
2: Катализатор.
1: В катализаторе, да. И ничего с этим не поделаешь. Поэтому рано или поздно при использовании этого топлива на двигатель, который не соответствует, загорится чек, и надо ехать уже что-то делать. Плюс к этому загрязнение датчиков, в том числе, возможно, будет выходить система зажигания из строя. Лямбда-зонд, ну, можно сейчас перечислять, но в целом это топливо, оно и ухудшает, еще ко всему прочему, параметры масла, которые вы заливаете в двигатель. Потому что, ну, все равно, ну, угар, что-то происходит, да, и что будет совершенно непонятно, насколько это все масштабно будет происходить, но я уже сегодня специально полез посмотреть, возможно, какие-то отзывы. На некоторых китайских автомобилях уже есть отказы из-за применения вот такого топлива. Но я опять-таки оговорюсь, я, во-первых, почему не называю ни марки, не особо уверен в этой информации, потому что, согласитесь, у нас и раньше паленого топлива хватало.
2: А ну кто, где-то я сегодня слышал такую вот историю, что чем связаны отказы? Потому что много электроники сейчас, и поскольку вот это вот экологические нормы не соответствуют, просто начинают сходить с утра с ума электроники.
1: Ну, для того,
2: электроника.
1: Что...
2: И вот тут...
1: Нет, электроника экологические нормы не видит. Для электроники должно быть происходить какое-то изменение какого-то параметра.
2: Ну,
1: не...
2: да.
1: Но это не в горении. Он у тебя не в горении. У тебя какой-нибудь датчик.
2: Выхлоп?
1: Нет.
2: Ну как?
1: Нет. Ну, лямбда-зонд может, конечно, корректировать то, что что-то не очень хорошо в топливе, и сообщить тебе об этом. Но, тем не менее, все равно проблема-то, она кроется в другом. Проблема в том, что двигатели, которые рассчитаны были на один ресурс при эксплуатации высококачественного топлива, будут выходить из строя гораздо раньше. Ну, никуда ты от этого не денешься. Вот. И мне вообще кажется, что в случае активного использования бензина, который Эко-3 у нас, мне кажется, что нужно просто маркировать на заправках в обязательном порядке, какое топливо будет залито в бак автомобиля.
2: А оно как вроде в чеке, там говорят, чек, когда ты получаешь...
1: Понимаешь, когда ты получаешь чек, это значит, ты уже заправил. Согласись?
2: Да. Ну, то есть ты уже залил.
1: А тебе должно на твоем пистолете висеть указание. Ну. Это Эко-2. Ну, я не буду его заливать в двигатель, которому 2 года. Он не выдержит этого.
2: Я лучше согласен,
1: поставлю на прикол в этом случае. Вот. А для двигателей, которые старые и были разработаны, которые могут ездить на чем угодно, вот этот Эко-3, Эко-2, они, в общем, никакой опасности не представляют. На них можно совершенно спокойно ездить, особенно у машин, у которых нет вот этого катализатора, который примитивный. Вот, поэтому здесь даже и говорить нечего. Все, надеюсь, надеюсь, мне удалось объяснить на пальцах, что будет происходить при использовании ЭК-3 на современных автомобилях. А дальше мы прервемся, и еще хочу рассказать про одну машину новую, на которой мы покатались.
0: Наше радио.

радио. Проверено временем.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Так, друзья, в этот выход с автомобилем не уложусь, в следующем расскажу. А сейчас хочу рассказать вам о том, насколько быстро сегодня вообще можно получить запчасть, если она понадобилась вам срочно. Оказывается, ждать несколько часов уже вовсе не обязательно. У компании «Роск» сейчас работает сервис быстрой доставки автозапчастей. Он доступен уже более чем в 160 городах России. И по данным компании, среднее время доставки около 38 минут. А иногда получается и быстрее, примерно за 25. А причем заказ могут привезти куда угодно. В автосервис, гараж или прямо домой. И речь идет не о каких-то мелочах. В ассортименте есть все. От лампочек, расходников до крупных агрегатов. Доставляют с локальных складов, собственной службы. И, что немаловажно, доставка, она бесплатная. В общем, если вдруг ваш автомобиль решил напомнить о себе и срочно понадобилась какая-то запчасть, можно посмотреть у «Роска» на их сайте. Он очень просто называется. Так он и называется. Роска.ру. И еще хочу поделиться одной информацией. Дело все в том, что есть виды спорта, где нет права на ошибку. И мотогонки входят в их число. Там обороты на пределе, температуры зашкаливают. И любая деталь, которая не выдержала нагрузку, быстро сбрасывает вас с пьедестала почета. Именно в этих условиях много лет проверяют мотомасла Liqui-Moly. Компания уже давно выступает эксклюзивным поставщиком смазочных материалов для серии Moto 2 и Moto 3. А в прошлом году продлил сотрудничество еще на 5 лет. Но главный вывод из этого сотрудничества касается не столько гонщиков. Дело в том, что если масло выдерживает нагрузки гоночного мотоцикла на пределе возможностей, оно точно справится и на обычной городской или туристической поездке. Линейка продукции для мотоциклов создана с учетом именно этого опыта. Моторные масла для двух- и четырехтактных двигателей, смазки для цепей, чистящие средства, уход за пластиком и хромом и многое другое для ухода за вашей любимой двухколесной техникой.
0: Наша реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
7: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Да, и про автомобили обещал рассказать, потому что, я думаю, многие присматриваются к этой модели. По крайней мере, это одна из самых сейчас продаваемых моделей в своем классе. Это Tenet T7. Делают его у нас здесь, на заводе в Калуге. И, по сути, это такой близкий родственник Cherry Tiggo 7L. Но он получил, естественно, российское производство и отдельное позиционирование, и отдельные комплектации. Вот. К чему я все это? У каждого автомобиля, наверное, есть свои такие жирные плюсы и есть какие-то свои жирные минусы. Но поскольку вот этот Tenet, он действительно одна из самых продаваемых моделей в классе, и вот ту версию, которую мы брали, а это топчик на полном приводе, он стоит 3 миллиона, а машину попроще на переднем приводе можно взять заметно дешевле, то есть я понимаю, почему за ним, ну, может быть, и не очередь выстраивается, но, по крайней мере, спрос очень высокий.
2: Востребованный автомобиль.
1: Очень востребованный. Так вот, давайте сначала про плюсы, которые я отметил, пробежимся. Первый плюс — это богатое оснащение в базе. Она называется, это базовая комплектация Active, и там уже есть и светодиодная оптика, и вот эти огромные экраны, беспроводной CarPlay, Android Auto, двузонный контроль, зимний пай, в общем, даже телематика есть, можно дистанционно заводить машину. Вот, то есть это прямо... Это прямо очень здорово. Внутри машина выглядит... на самом деле, вот когда говорят, вот эта машина стоит, условно, 2,4. Ну, и ты уже себя как-то подготавливаешь к тому, что, ну, наверное, там будет все просто совсем. Нет, выглядит вполне достойно, но, по крайней мере, дороже, чем ожидаешь, это точно. Просторный салон, вместительный багажник — это однозначно плюсы. Причем второй ряд сидений — это действительно сильная сторона, потому что взрослые крупные люди там вполне себе комфортно размещаются. То есть это не какие-то стесненные условия. Двигатель 150 сил, 1.6. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. Ну, разгон нормальный, динамика вполне себе сопоставим, наверное, с какими-то такими основными конкурентами. И заявленный расход в смешанном цикле составляет 7,7 на 100. Но по факту у нас получилось, конечно, побольше. Хорошая управляемость, нормальные абсолютно тормоза. И я бы еще сказал, что у него хороший дорожный просвет. И там так получается, что закрыты пороги, и все это не портится. Дорожный просвет примерно, ну, чуть, по-моему, поменьше, чем 20 сантиметров. Вот, теперь про, наверное, недостатки. Ну, я и не ожидал, что в автомобиле в этот ценник будет какая-то очень хорошая шумоизоляция. Шумоизоляция слабовата. Вот, но при всем при этом она как-то, нельзя сказать, что дико раздражает. Просто, ну, ты сразу понимаешь, что это автомобиль, ну, со слабой шумоизоляцией. И штатная акустика мне тоже показалось, что она, ну, не прямо самая интересная. Вот. Если говорить о коробке передач, то он очень хорошо, этот робот, работает на трассе, когда какие-то там затяжные подъемы. Он очень хорошо соображает, очень лихо все это делает. А вот в городе к его плавной такой манере нужно привыкать. То есть я не говорю, что это плюс или минус. Это просто некая такая особенность, которую, ну, начинаешь к ней привыкать уже, когда какое-то время покатался на автомобиле. Вот. И я еще заглянул в стоимость обслуживания этого автомобиля, потому что для многих это тоже важный показатель. Ну, вот я просто не могу сказать, что у всех дилеров будет один и тот же ценник. Я вот что нашел, зато и буду говорить. Первое, ну, это нулевое есть такое у них ТО. Оно обходится где-то примерно в 10-15 тысяч рублей. И ТО номер один – 22 тысячи рублей. Учитывая, сколько стоит у некоторых конкурентов ТО, я могу сказать, что это недорого. Вот, поэтому если подвести некий вывод по этому автомобилю, то автомобиль, безусловно, заслуживает внимания как доступный, большой и интересный автомобиль по вполне себе разумной цене. Поэтому, если вас вот такие недостатки его никоим образом не смущают, я думаю, что вполне можно обратить на него внимание. Итак, Tenet T7 у нас сегодня был на тест-драйве.
3: Наше радио. Мы с тобой две капли разные. Одной воды, слезы облака, разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около, бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

быть, попадем на лица. По щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться. Только бы не остаться, только бы не остаться в вечности льдом.

0: А ты получился. На будущую неделю, это же наверняка что-то такое, что можно сохранить.
1: Ну, да нет, наверное, нет. Ну, давайте я расскажу, что у нас новый знак появился. Но он еще, правда, не...
0: Он еще не появился.
1: Это знак многодетной семьи. Это символ семьи с тремя детьми на синем фоне буква «П».
0: Что дает? Что разрешает, что запрещает?
1: Ну, это будет парковка для многодетных. То есть, а вот этой табличке, это не совсем знак, это вот эта табличка.
0: Информационная табличка.
1: Под знаком, да. Вот, вот сейчас ее утвердят, я уверен, и все, все она появится. Вот, так что вот так, ребят. Ладно, мы
0: все, с напарником будем с вами закругляться потихонечку. Да, мы традиционно благодарим вас за компанию, всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Ну, некоторым жмем руку. Крепко, некоторым это делаем нежно. И услышимся уже завтра, в четверг, ровно в 16:00. А сейчас пока.
2: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
3: Здравствуйте. В виде обращения ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал симпатию к руководству Украины, напомнила об одном из эпизодов биографии депутата. В октябре 2012 года Матвеев участвует в дебатах на выборах в Координационный совет российской оппозиции. Предлагаю вам послушать диалог Михаила Матвеева с деловым партнером олигарха Березовского, иноагентом Демьяном Кудрявцевым, который и вел дебаты.
4: Дебаты в Координационный совет российской оппозиции. Михаил Матвеев, один из лидеров протестного движения Самары, депутат Самарской губернской думы, беспартийный. Михаил Матвеев, расскажите.
5: Я депутат губернской думы, доктор исторических наук, беспартийный, как уже говорилось. Мы проводили в Самаре достаточно крупные акции протеста, синхронно с Москвой, отвлекая на себя силы самарского ОМОНа. То есть это по 3-5 тысяч человек. Это достаточно много. И в процессе проведения этих акций мы искали возможность договариваться с друг другом. Я считаю, что Координационный совет – это какое-то ядро, на которое может со временем, в ближайший год, действительно объединиться оппозиция.
4: Михаил, заодно еще вспомнил вот такой вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
5: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. Uh-huh. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в Координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
4: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального...
5: Тольяттинскую городскую думу.
4: Думу будет ужасно интересным.
3: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный, ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист-экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он – доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
6: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный, лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
2: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
7: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Так бьется сердце.

0: вернется однажды.
1: Наша

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Масштабная избирательная кампания в России проводится в условиях специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам по случаю предстоящих выборов. Он отметил, что в установленные сроки состоятся выборы депутатов Госдумы, а также законодательных собраний и руководителей ряда регионов, органов муниципальной власти. Президент подчеркнул важность голоса каждого избирателя. От личного выбора гражданина напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, резюмировал Путин. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что будет готов провести трехстороннюю встречу между представителями Москвы, Вашингтона и Киева на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если будет такая возможность. По его словам, абсолютно необходимо достигнуть прекращения огня на Украине и создать условия для справедливого мира. Генсек ООН отметил, что продолжающийся конфликт негативно влияет на мировую экономику и на жителей России и Украины. Неделя высокого уровня Генассамблеи пройдет в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. В России растет активное и готовое развиваться молодое поколение, заявил начальник главного штаба движения «Юнармия», герой России Владислав Головин. Он поделился впечатлениями от международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, подчеркнув, что своих детей на форум отправили тысячи иностранцев, которые разделяют российские ценности. Головин также указал на необходимость создавать в стране одинаковые возможности для учебы и самореализации подрастающего поколения. Сотрудник полиции в Иркутской области применил оружие для обезвреживания медведя, который представлял опасность для местных жителей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Случилось это в садоводческом товариществе неподалеку от Усть-Илимска. В полицию обратились местные жители. Они сообщили, что видели хищника рядом с домами. В середине сентября в Бурятии школу перевели на дистант из-за нашествия медведей. Режим повышенной готовности в связи с выходами хищников к людям был введен в 11 районах Тувы, в нескольких городах Кузбасса и Петропавловске-Камчатском. Эксперты объяснили рост численности медведей в России деятельностью человека. Режиссер, народный артист России и художественный руководитель театра «Мастерская 12» Никита Михалков пишет сценарий для новой ленты. Она, вероятно, получит название «Русский овощ», сообщил мастер на сборе труппы культурного учреждения. Детали картины Михалков не раскрыл. Последняя на данный момент режиссерская работа Михалкова – фильм «Солнечный удар». Он вышел в прокат в 2014 году. Фильм был выдвинут от России на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но номинирован не был. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

Нижняя мера.

0: Наша реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня стукал.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 2 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
7: Рецепт нашего радио. Записывайте.
8: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
6: Чувствуете, как поднимается настроение?
7: Ваше утро готово.
9: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
8: Угощайтесь.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925 04 44. Наше радио.

нему. Разбавляя вином то разлуку, то расстояние, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курс правительства Германии нацелен на подготовку к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, Москва обращается к государствам НАТО с призывом осознать опасность неограниченной милитаризации и не допустить развития событий по наихудшему сценарию. Жданова также отметила, что страны НАТО отрабатывают сценарий блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны. Министерство иностранных дел Германии подтвердило прибытие российского специального борта для вывоза сотрудников Генерального консульства в Бонне. На полет российского воздушного судна было выдано соответствующее разрешение. А решение закрыть Генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине глава МИДа Германии сообщил 1 сентября. Кроме того, российского посла вызвали в МИД Германии. Все это связано с обвинениями Берлина в адрес Москвы якобы причастности к происшествию с дроном в Лейпциге. Официальная церемония закрытия Генконсульства состоялась накануне. Россия после этого отозвала согласие на функционирование Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Живой вирус болезни АУЕСКИ обнаружен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, сообщил Россельхознадзор. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением иммунизации вакцины «Мультикан-8» 20-й серии. Россельхознадзор принял решение изъять из обращения для последующего уничтожения эту серию вакцин, а также заблокировать коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через честный знак. Ранее поступили жалобы из регионов о серьезных нежелательных реакциях при применении вакцины «Мультикан-8». Министерство просвещения установило правила нагрузки по физкультуре для школьников. В новом учебном году школы смогут проводить третий час физкультуры в формате модуля с конкретным видом спорта, например, самбо или теннисом. Такой вариант предусмотрен в методических рекомендациях ведомства. Физкультура останется обязательной для учеников с 1 по 11 класс. При этом школа сможет выбрать формат с двумя или тремя часами занятий в неделю. Если образовательная организация решит включить спортивный модуль, его можно будет проводить только в рамках третьего часа физкультуры. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1-0 обыграли воронежский «Факел» в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги. Мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Манфред Угальде. На 66-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален игрок «Факела» Матвей Бородачев. «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
3: 0+.
4: Хочешь ты построить дом? Обратись в ССК «Дом». Строительство жилых домов по доступным ценам. Дом 80 квадратных метров за 3 миллиона рублей. Телефон 231-28-28. 231-28-28.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажи памятник в рассрочку до 12 месяцев. Телефон в Самаре и Новокуйбышевске. 249-99-89. Под рассрочкой понимается отсрочка платежа, не является банковским продуктом.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Музыка поколений.
9: Знаете ли вы?
10: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
11: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: наша реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: На Новоулицкой 22 открылся новый официальный дилер марки «Москвич» – дилерский центр «Альфа». Широкий выбор новых «Москвичей» по цене от 1 424 000 рублей. Воспользуйтесь привлекательными условиями покупки и возможностями госпрограммы. Приходите в дилерский центр «Альфа», пройдите тест-драйв и убедитесь, что новый «Москвич» создан для вашего комфорта. Телефон в Самаре 95-75.
2: Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров «Аутобанк», «Паусокомбанк».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
5: Здравствуйте. Видеообращение ветеранов СВО, в котором бойцы, как сообщает газета «Коммерсант», указали, что с февраля 2022 года Михаил Матвеев демонстрировал

0: И вот заодно еще вспомнил вот такой вещи. Вы единственный мне известный лично, вот человек, с которым я стою напротив, человек, который получил медаль. Но медаль вы получили от ассоциации «Голос», которая многократно обвиняется в том, что она является, по сути дела, иностранным агентом на территории Российской Федерации.
1: Ну, там не только «Голос», там и московская хельсинкская группа, и другие иностранные агенты. Я просто хочу сказать, что на самом деле, конечно, мы понимаем, что революция происходит в столице. Uh-huh. И поэтому я не тешу свои иллюзии о том, что я пройду в координационный совет. Точно так же, как Алексей Навальный не мог бы выиграть у меня выборы в Самаре, допустим. Мы должны вместе искать контакты, потому что у нас, допустим, в марте будут выборы в Тольяттинскую городскую думу. Мы должны выигрывать их, мы должны объединяться. И поэтому я считаю, что мы просто должны договориться о некоторых принципах.
0: Я все понял. По-моему, вы взяли на слабо Алексея Навального. Я надеюсь, что шоу по выборам Навального...
1: Тольяттинскую городскую
0: думу будет ужасно интересным.
2: Господам весело. Еще жив экстремист и террорист Навальный, ключевые фигуры на дебатах иноагенты, террорист-экстремист Илья Яшин, Любовь Соболь, Гарри Каспаров и тому подобная публика. Михаилу Матвееву, похоже, очень хочется им понравиться. Он хвастается наградами и ждет революцию. Он, доктор исторических наук, который хорошо знает, что революция – это крах государства и кровавая междоусобица. Так на чьей же он стороне? Судите сами.
3: Ассоциация «Голос», Илья Яшин, Любовь Соболь, Демьян Кудрявцев включены в реестр иностранных агентов. Гарри Каспаров внесен Росфинмониторингом, перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, Навальный, лицо, внесенное в список экстремистов и террористов на территории Российской Федерации.
4: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
5: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
6: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия будет добиваться устойчивого мира и не согласится на новые передышки для вооруженных сил Украины. Об этом заявила глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, необходимо учитывать новые реалии на земле в свете поступательного продвижения российской армии. Жданова также заявила, что страны НАТО планируют перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 29-30 годов. На восточном фланге Альянс разворачивает новые воинские соединения бригадного уровня, создает структуру управления и склады техники для наращивания военного присутствия, отметила она. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что будет готов провести трехстороннюю встречу между представителями Москвы, Вашингтона и Киева на полях Генеральной Ассамблеи ООН, если будет такая возможность. По его словам, абсолютно необходимо достигнуть прекращения огня на Украине и создать условия для справедливого мира. Генсек ООН отметил, что продолжающийся конфликт негативно влияет на мировую экономику и на жителей как России, так и Украины. Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 18 по 26 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Федеральная резервная система США впервые за 3 года повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 25 базисных пунктов до 3,75% годовых. Экономическая активность растет уверенными темпами, говорится в заявлении. Неопределенность остается повышенной, что отчасти вызвано геополитическими событиями, однако внутренние расходы демонстрируют устойчивость. Инфляция остается повышенной. Производительность труда растет хорошими темпами, капиталовложения остаются высокими. Увеличение занятости соответствует темпам повышения численности рабочей силы, и безработица практически не изменилась, сообщил регулятор. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло наградил медалью «Во славу Осетии» Инала Казонова, который спас из тонущей машины женщину с ребенком. Такие, как Инал, пример ответственности, неравнодушия и умение быстро принимать решения в критической ситуации, написал глава региона в своем телеграм-канале. Также Иналу подарили штурманские часы главы республики. Накануне Казонов вынес из воды на плечах женщину и ребенка, которые застряли в салоне машины, рухнувшей в реку на автодороге «Транскам». Драма остается наиболее востребованным жанром среди молодых кинематографистов. Такие данные представлены на 5-м образовательном интенсиве «Искусство питчинга» для кинематографистов-дебютантов. Драму предпочитают 55% из них. Среди других популярных жанров участники назвали семейное кино и комедию. Детектив выделили всего 5% респондентов, тогда как годом ранее молодые кинематографисты его не называли вообще. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет, с вами Яна Лукьянова. И сегодня поговорим о новом релизе группы «Мандрагора» и о свежем клипе на совместную песню «Пилота» и группы «Тайм-аут». Группа «Мандрагора» представила новый арт-поп-сингл «Над городом». Автором песни стала лидер коллектива Юлия Пересильд. В основе композиции история о любви, предательстве, обиде и попытке отпустить прошлое. За музыкальную часть отвечал Владимир Корниенко, музыкальный руководитель и гитарист команды. О песне в целом и о любимой строчке рассказывает Юлия Пересильд.
2: Очень важная для меня песня. Ассоциируется она с самой собой в первую очередь. У меня моя любимая строчка в этой песне звенит «Моя душа фарфорова». Вообще как-то спонтанно возник этот образ фарфора. И он, с одной стороны, какой-то чистый образ, такой звенящий. И в то же время очень хрупкий. Прикосновение к которому может привести к тому, что это просто все рассыпется на мелкие кусочки. Хрупкость бытия, хрупкость любви, хрупкость нашего восприятия этого мира. Сначала получилась почти хулиганская история про женщину, про Маргариту, которая летит мстить всему городу, а потом песня за собой меня повела, и я поняла, что она вообще не про месть, а наоборот, про освобождение и умение отпустить все накопленное.

0: сердцем голая.
1: По словам Юлии Пересильд, она хотела бы снять клип на новый сингл, поэтому вполне возможно, что впереди еще одна премьера. Группа «Тайм-аут» и «Пилот» представили клип на совместную песню «Ночь сменяется днем». Композиция вышла 20 декабря 2024 года, а теперь у нее появился и свой видеоряд. Посмотреть клип можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание

0: Ну а мы напоминаем, что лидер группы «Тайм-аут» Александр Минаев теперь ведет на нашем радио собственную программу «Здрасте, нафиг». По понедельникам в 22:00 он встречается с музыкантами и людьми, которые работают в музыкальной индустрии. Первый выпуск как раз с лидером пилота Ильей Кнобенгофом. Уже доступен на сайте наши.ру в разделе «Подкасты». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама. Хотите купить G-Tour Dashing максимально выгодно? Dashing с выгодой до 760 тысяч рублей в дилерском центре «Альфа». Автомобили уже в наличии. Комфортный платеж, любые формы расчетов. Мы сделали все, чтобы покупка была удобной. Звоните. Телефон в Самаре 95-749. Акция действует до 30 сентября 2026 года. Кредит от банков-партнеров АО «Д-Банк» по «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
3: Наше радио.

0: «Кривая линия». НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает в начале сентября много обращений от жителей деревень, на проблемы которых закрывают глаза чиновники. Так, в поселке Южный Краснодарского края жители частного сектора не могут дойти до детсада из-за разбитой дороги. А в подмосковном Луцино годами просят банальный фонарь у автобусной остановки. Поселок Южный находится на границе с Краснодаром, однако жители 100 домов на улице Ясаульской, по сути, отрезаны от цивилизации. Дорога разбита, на ней нет ни обочин, ни тротуаров, а в распутицу она просто непроходима. Причем это единственный путь для людей к школе, детскому саду и магазинам.
2: Больше 200 домов частного сектора. У меня со мной ребенок 3 лет, я его вынуждена возить в сад на машине, потому что по-другому никак. Он выходит у меня из-за калитки, и дальше ему просто кусочек грязи получается. Если дождя нету, сухо, но еще как можно пройти. А когда дождь проходит, вышел из дома, одел резиновые сапоги, домоцены в машине переобул, на другую обувь поехал. По-другому никак. Даже вот от того места, куда подвозит автобус от школы, до него не дойти, потому что по лужам, по грязи.
1: Мы попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева помочь жителям поселка Южный. На днях мы получили обращение от жителей деревень Луцино и Новошихово Одинцовского района Подмосковья. Автобусная остановка и переход через дорогу никак не освещены. Люди просят поставить хотя бы один единственный уличный фонарь, однако их не слышат.
3: Проблема уже много лет актуальна. У нас оживленный перекресток, на котором 2 остановки есть, и отсутствует освещение полностью. Мы каждый день с этой остановки в школу ездим, наряды дежурят там. Пока дежурят, то более-менее все нормально, как нет, там все время то нарушение, то ДТП происходит. Поставить 1-2 фонаря, но это невеликих денег стоит.
1: Мы попросили подмосковной власти обеспечить безопасность жителей Луцино и Новошихова. Ну а 1000 жителей подмосковного Красногорска уже месяц не могут спать по ночам. Дело в ремонте дороги на улице Игната Титова. Работы почему-то решили проводить не днем, а после полуночи. Терпение у людей уже лопнуло.
4: У меня точно оно лопнуло, потому что невозможно, когда это не одну ночь подряд, и ты не можешь уснуть в час ночи, потому что они еще не закончили. Но я понимаю, те люди, которые, может быть, ложатся спать в 2 часа ночи, для них это нормально. Подождали, переждали, перетерпели, легли спать. Но я не понимаю, как, например, маленькие дети засыпают под это.
1: Мы обратились к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с просьбой разобраться, кто решил оставить без сна жителей Красногорска. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm. Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет. Пропанк.
5: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу «Пропанк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий, отец Сергей. Да-да, вы правильно услышали, потому что я действительно отец 2 замечательных дочек. И когда они мне родят внуков или внучек, я стану дедом Сержем. Вот такие вот дела. А сразу вам хочу, так сказать, заехать сбоку. Сегодня передача будет называться «Панкс Нот Дед». И, кстати говоря, про дедов и, конечно же, их жен бабок. Скажите, пожалуйста, когда и кто-нибудь вообще видел дедов на улице припанкованных и вообще дедов на улице? Мне кажется, что деды пропали с улицы, я не знаю, чем они занимаются. А вот бабки, полно бабок в метро, они все по-разному одеты, они все изувечены как-нибудь там помадами, какими-нибудь своими старыми шмотками, лохмотьями и выглядят действительно как панк-рокерши. Ну, а что далеко ходить за песнями? Конечно же, песни будут называться сегодня «Punks Not Dead». И первая группа, которая об этом вам сегодня споет, конечно же, группировочка «Смех».
6: Статистика по жизни решает, панк-рокер свой.

никогда не объяснял смысл своих песен, но сегодня, наверное, попробую впервые. Дорогие радиослушатели, эта песня совсем не о том, о чем многие думают. Эта песня о том, что сейчас все про статистику. Статистика тут, статистика там, сколько людей прослушало, сколько людей нажало на самолетик, сколько людей скопировало, как говорится, в запрещенных соцсетях и помогло людям, так сказать, раскрутиться. Это все про это. Панк-рок таким никогда не занимался. В мое, по крайней мере, время было так: ты песню сочинил, и у тебя все в порядке, ее поют люди, ну или не поют. Становится она гимном или нет, это уже на вкус людей. А каким-то искусственным способом зарабатывать себе популярность никто раньше этого даже и не делал, потому что это не трушно. Так вот, давайте поговорим про трушность, про бабок и дедов. Действительно, куда-то делись деды. Мне кажется, что человек, когда стареет, неважно, панк-рокер он или нет, он чем-то начинает заниматься. Точнее, мужчина. Потому что у мужчины пропадает эрекция, и ему чем-то действительно стоит заняться. Потому что, ну, считайте, у вас половина жизни отняли, половина желаний ушло, и появились новые. Например, готовимся, дорогие радиослушатели, рыбалка. Что такое рыбалка? Это когда ты закидываешь червяка в воду на крючке, и на него клюет рыба, ты ее вытаскиваешь, а дальше происходит чудо, дорогие друзья. Сейчас модно ловить рыбу и отправлять ее обратно. Вопрос, зачем? Зачем ты тратишь время на охоту, стараясь кого-то поймать, посмотреть ему в глаза, а потом выпустить? Ты что, хочешь показать рыбе, какой ты господь бог, или что? Я вообще не понимаю. Ну ладно, хрен с ним, рыбалка летняя. Готовимся, рыбалка зимняя. Это вообще, по-моему, идиотизм. Ты сидишь, мерзнешь, под тобой вода, ты на льду, не знаешь, клюет, не видишь эту рыбу, удочки даже нет, есть просто какая-то пиписька, на которой леска, и она там дергается, что-то ты вытаскиваешь, опять смотришь на нее и выпускаешь. Не понимаю. Дорогие друзья, вы слушаете передачу про панк, а диалоги о рыбалке, и поэтому следующая группа, которая спела песню под названием «Pax Not Dead», называется «Наив».

Ну а теперь я продолжаю про трушность, про фанатов, про группы и так далее и тому подобное. Быть фанатом группы — это очень-очень сложно, потому что, например, если, например, Муслим Магомаев спел когда-нибудь 100 лет назад свою какую-то популярную песню, у него появились фанаты, и эта песня стала народной, ее много-много людей слушают, так сказать, стриминг, это сейчас называется, прослушивания растут, и деньги за них тоже, роялти это называется, и поэтому Муслим Магомаев, я даже не знаю, получает их или нет, или кто-то другой наверняка уже получает, но, впрочем, таких примеров куча, и самый популярный пример на данный момент — это группа «Король и Шут». На названии «Король и Шут» уже сделано столько денег, что просто можно, я даже не знаю, что можно купить на эти бабки. Можно купить еще один «Король и Шут» наверняка. Сколько людей боролись за, так сказать, за роялти. Вы даже обратите внимание, зайдите на какую-нибудь Яндекс.Музыку и посмотрите, сколько прослушиваний у группы «Король и Шут». Вы просто обалдеете. Так вот, настоящий фанат группы, мне кажется, никогда бы не пошел на что-то похожее на «Король и Шут», и тем более на какую-нибудь кавер-группу, которая будет исполнять песни «Короля и Шута», выглядит наверняка пытаться так. Ну, соответственно, это для меня лично, как для true чувака, который занимается музыкой уже более 26 лет, это просто позорище. Но есть такие люди, и более того, спрос рождает предложение. Очень много кавер-групп, которые играют «Король и Шут», и люди ходят, представьте, люди ходят в России, полные клубы ходят на псевдо-король и шут. Это называется «Король и Шут для бедных», либо «Король и Шут курильщика». Ну, а мы переходим к следующей группе. Группе, конечно же, связанной с «Король и Шут», и называется она, угадайте, «Князь». Песня называется «Панкуха», но почему-то там поется «Punk's Not Dead».

Ну а теперь немного про князя. Я нормально отношусь к этому исполнителю. Ну, то есть совсем никак. Мне не нравится его творчество. У меня нет ни одной любимой песни. Я иногда нарываюсь на его композиции, прослушал и хорошо. Ничего плохого и ничего хорошего про этого исполнителя сказать не могу. Вот, но меня интересует другое. Сценический имидж — это что? Это ты когда оделся, вышел, исполнил, потом разделся и пошел домой в пиджаке в каком-нибудь, дабы не показывать, что ты настоящий панк. Для меня это тоже чуждо, потому что лично я хожу так, как я выступаю. Ну, примерно. Может быть, на мне не те штаны, но все же прическа, татуировки — это у меня не отнять. Я всегда такой, я могу быть грубым, я могу быть дерзким, я могу разговаривать с мусорами. Кстати, позавчера я с ними разговаривал и не очень хорошо разошелся, но разошелся, и права водительское удостоверение осталось у меня в руках, а не на полгода меня лишили. Ну ладно, об этом мы не будем. Мы поговорим о трушности. Вот человек, который выглядит на сцене так же, как и ходит, это по-настоящему панк. И я думаю, что так и должно быть. Но я вам хочу признаться, у меня, например, татуировки набиты таким образом, что если я надену костюм, например, я не буду выглядеть как татуированный мужик. Поздравьте меня, отец Сергий только что признался. Это называется каминг-аут или что, я не помню. Ну ладно, мы переходим к следующей группе под названием The Slurm. Это, по-моему, группа из Рязани, не знаю, существует она или нет, но она мне попалась, конечно же, потому что я не дурак, и я обратился к поиску в Яндекс.Музыке и написал в поиске песни Pax Not Dead. Мне вывалило столько Pax Not Dead, что мне пришлось прослушивать очень много шлака, кала и вообще просто блевотины, для того, чтобы хоть что-то найти. Группа Slurm, песня Pax Not Dead.

Кстати говоря, мне тут подсказали, что Андрей Князь женился в своей же футболке, вот этой Фредди Крюгера, полосатой, с черепом, поэтому, наверное, какие-то дослова мне придется взять обратно. Андрей, молодец, поздравляю, ты все-таки в моих глазах как бы сильно не упал. Ну, а мы переходим к настоящим панкам, дорогие друзья. Если кто-то знает вообще, существует такой чувак в Москве, я его недавно видел, его зовут Жабер. Все его знают, по крайней мере, как Жабера, а не как кого-то другого. Это старый мужик, который действительно выглядит как панк. У него рыжая борода, сине-зеленые волосы. Он вообще реально в татуировках, но он реально старый. У него уже половины зубов нет. Я его видел на очень классном фестивале, который проходил в августе в Москве. Мы друг друга знаем, мы обнялись. И я вам хочу рассказать одну краткую историю. В 94 году, когда мы с моим братом грузином хотели влиться в рок-тусовку московскую, мы зашли в клуб под названием Sexton Faust. Это единственный клуб был в то время, ночной рок-клуб в Москве. Главными там были, конечно же, ночные волки. Вы сейчас подумаете, что да, там эти вот сегодняшние ночные волки. Нет, дорогие друзья, тогда были настоящие ночные волки, и они были вне политики. Они были как раз охранниками, они охраняли мероприятия, они держали мероприятия и так далее и тому подобное. Поэтому там было очень весело, и чуваки там были реально классные, прикольные. И это все было про панк-рок, скорее, а не про политику. И там мы как раз познакомились с Жабером. Мы все были молодые, он тем более, а мы вообще были маленькими. И он нам сказал: ребята, я скоро еду в Германию, короче, ну, на собаках, бесплатно, потому что денег никогда ни у кого не было. И мы с грузином переглянувшись сказали: слушай, Жабер, возьми нас, пожалуйста, тоже с собой. Он говорит: я, да, может, и не против, но вы просто со мной не сможете переплыть реку Рейн. Мы такие обернулись друг на друга с братом. Да не, мы переплывем. Он говорит: ну, ребят, я на себя такую ответственность брать не буду, поэтому нет, я пойду, скорее всего, поеду на собаках, там, не знаю, на чем, на попутках, но без вас. Я уверен, что он добрался и добирался еще не один раз, поэтому респект ему и уважуха за то, что хотя бы еще живой. Ну, а мы переходим к следующей группе под названием Double Yacht называется группа, и песня, конечно же, Punks Not Dead.

теперь давайте к прикольной истории, потому что, конечно же, я очень хочу ее рассказать вам. Вы, наверное, спросите, как я провел выходные. Да никак, я сидел дома, мне было плохо, моя дочь болела с температурой 39,4, без всяких симптомов, и мы действительно не понимали, что происходит, но температура снизилась, все стало нормально. Это как будто бы просто какой-то трип непонятный. Мы выпили примерно ведро нурофена за эти выходные, и более-менее себя сейчас нормально чувствуем. Поэтому я, так сказать, ваш слуга, сегодня записываю вам передачу. А если бы я заболел, то никуда бы, конечно, бы не поехал. А история заключается в следующем. До меня доходит информация, что у нас есть такая общая подруга, назовем ее Анатолич, короче, вот. Чтобы все понимали, кто знает, все поймут. Значит, и подруги у Анатолича давние живут где-то в Москве, и они связались каким-то образом через меня, попросив меня узнать, где те чуваки, у которых остались их паспорта, вещи, сумочки, телефоны и все, что у них было с собой, когда они проехались друг от друга и теперь не знают, что с этим делать. Самое что интересное, что они помнят, что чувак был ярым фанатом смех, очень обо мне лестно отзывался. Более того, у него, по-моему, даже была татуировка смех. Ну и, конечно же, назвали имя и фамилию, я вам ее называть не буду. Я сразу полез в сеть ВК, нашел этого чувака, у меня с ним есть переписка 19-го года. И я ему начал название, короче, расспрашивать: «Эй, чувак, отдай, короче, документы». Он говорит: «А это не я». Я, значит, опешил, нашел его в другой соцсети, и оказалось, что это действительно не он. И тут все встало на стоп. И я даже не знаю, что делать. Единственная информация была о том, что 8 ноября в клубе «Смена» у этих чуваков концерт. У них какая-то группа. Название, конечно же, никто не помнит. Потому что все были в такое очко, что вообще никто ничего не помнит. Даже не помнит, как люди выглядели. Представляете, как можно отдыхать? Я вам всем советую так отдыхать, как отдыхают эти ребята. Но, пожалуйста, ничего не теряйте и мне не звоните, потому что концовка этой ситуации очень интересна. Я взбаламутил арт-директора клуба «Смена». Спросил у него, что у него стоит на 8 ноября. Он сказал, что у него забито нашим общим знакомым, который в России не живет, но он забил дату под какой-то фестиваль. Ну, я думаю, конечно же, там будет эта группа, видимо, начинающая. А я телефон этого чувака у меня есть. Ну, я, короче, ему звоню, а он не алло. Ну, потом оказалось, что он не живет в России. И он, кстати, до сих пор так и не вышел на связь. Я всех взбаламутил. Я поднял такой кипиш, чтобы помочь, потому что это через своих своим надо помогать. В итоге девчонки нашли свои документы, они сами как-то созвонились с этими чуваками, нашлись, короче, но а до меня информация даже не дошла. Мне только потом сказали: «А с тобой связывались, что все нашли?» Я говорю: «Да нет». И потом мне стало, знаете, так неприятно о том, что вот ты паришься, а тебе потом не то что спасибо, а даже хотя бы в курс дела и не вводят. Поэтому следующая композиция сегодня будет называться «Punks Not Dead», конечно же, а группа называется «Scums».

Ну, а пока мы записываем эту передачу, мы, конечно же, посмотрели фотографии свадьбы Андрея Князя. И я хочу сказать действительно респект, потому что он, оказывается, не один раз женат. И вот второй раз у него была свадьба, где он прям в своем наряде сценическом. И супруга его, точнее, невеста, тоже в коже, в черном, вся такая вуаль у нее черная. Короче, они на стиле. Я беру свои слова обратно. Но первая свадьба, Андрюха, у тебя, конечно же, такая себе. Ну, как все, в принципе. Но ты там еще выглядел нормально, как обычный человек, понимаешь, который ходит на работу. Но явно ты понял, с чем твоя жизнь, так сказать, должна быть насыщена, и стал самим собой. Поздравляю, князя, он Punks Not Dead. Ну, а мы переходим к следующей песне, которую я нарыл для вас по поиску Punks Not Dead, конечно же. «Комната возле окна». Погнали!

Ну а теперь давайте вернемся к дедам и бабкам. Дорогие друзья, если вы увидите на улице какого-нибудь деда, такого припанкованного, может быть, там, не знаю, хипового какого-то, да подойдите к нему, выразите ему респект, поддержите словом, скажите, что он крутой. У нас действительно не хватает классных, красивых дедов. Где-нибудь в Гермашке или там, не знаю, в другой загранице таких очень много. Они все татуированные, они ходят даже голые, наверное, им вообще все равно. Вот я хочу с вами, так сказать, поговорить через ящик и спросить у вас, кем вы себя видите и как вы будете жить вообще и что вы будете делать. Я вам хочу рассказать про себя. Я буду таким же, ничего не буду делать, на мне будет много морщин, татуировок, я буду заниматься каким-то ремеслом, может быть даже не музыкой, но явно буду острый на язык до конца своих дней. Поэтому если у меня будут внуки, я их буду воспитывать просто как настоящий панкнот-дед. И с чего и вам советую. Потому что жизнь она одна, жизнь должна быть веселой. Несмотря на то, что в нашей жизни происходят очень грустные моменты, хочется, конечно, всем пожелать того, чтобы все были настоящими классными и дедами, и бабками. И, конечно же, будьте все здоровы. Ну, а мы переходим к следующей композиции под названием, конечно же, «Punks Not Dead» от группы «Квадрат». Мы

что ж, дорогие мальчишки, девчонки, а также их родители, время не резиновое, и я хочу с вами попрощаться. Конечно, я не успел все рассказать вам про Punks Not Dead. Может быть, в следующий раз, конечно, тоже расскажу что-нибудь интересное об этом. Но прощаться надо тоже уметь. Я хочу напоследок поставить всем песню. Конечно, это моя любимая группа Gvalt, и песня у нее не называется Punks Not Dead, но она очень сильно подходит как ответ всем тем людям, которые стараются быть похожими на тех, кто изобрел какие-то правила до того, как они родились. Я говорю о том, что мы с вами родились, и жизнь короткая, для некоторых длинная. Я, конечно же, желаю, чтобы у всех была длинная и здоровая жизнь, но все же мы хотим жить так, как мы хотим жить, по тем правилам, которые мы для себя решаем сами, а не те, которые за нас кто-то давным-давно придумал. Поэтому чем мы будем краше, чем мы будем веселей, чем мы будем задорней, тем лучше намного и для нас, и для наших детей, и для наших внуков, и для правнуков даже. Ну, а я с вами прощаюсь, конечно. Ну, а песня называется «Ссать».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курс правительства Германии нацелен на подготовку к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Она выступила на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. По ее словам, Москва обращается к государствам НАТО с призывом осознать опасность неограниченной милитаризации и не допустить развития событий по наихудшему сценарию. Жданова также отметила, что страны НАТО отрабатывать сценарий блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе страны. Министерство иностранных дел Германии подтвердило прибытие российского специального борта для вывоза сотрудников Генерального консульства в Бонне. На полет российского воздушного судна было выдано соответствующее разрешение. А решение закрыть Генконсульство России в Бонне и расторгнуть договор о деятельности Русского дома в Берлине глава МИДа Германии сообщил 1 сентября. Кроме того, российского посла вызвали в МИД Германии. Все это связано с обвинениями Берлина в адрес Москвы якобы причастности к происшествию с дроном в Лейпциге. Официальная церемония закрытия Генконсульства состоялась на накануне. Россия после этого отозвала согласие на функционирование Генконсульства Германии в Санкт-Петербурге. Живой вирус болезни АУЕСКИ обнаружен в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, сообщил Россельхознадзор. Таким образом, подтверждена причинно-следственная связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением иммунизации вакцины «Мультикан-8» 20-й серии. Россельхознадзор принял решение изъять из обращения для последующего уничтожения эту серию вакцины, а также заблокировать коды маркировки для обеспечения невозможности их дальнейшей реализации через честный знак. Ранее поступили жалобы из регионов о серьезных нежелательных реакциях при применении вакцины «Мультикан-8». Министерство просвещения установило правила нагрузки по физкультуре для школьников. В новом учебном году школы смогут проводить третий час физкультуры в формате модуля с конкретным видом спорта, например, самбо или теннисом. Такой вариант предусмотрен в методических рекомендациях ведомства. Физкультура останется обязательной для учеников с 1 по 11 класс. При этом школа сможет выбрать формат с двумя или тремя часами занятий в неделю. Если образовательная организация решит включить спортивный модуль, его можно будет проводить только в рамках третьего часа физкультуры. Футболисты московского «Спартака» со счетом 1-0 обыграли воронежский «Факел» в домашнем матче 9-го тура российской премьер-лиги. Мяч на первой добавленной ко второму тайму минуте забил Манфред Угальде. На 66-й минуте после второй желтой карточки с поля был удален игрок «Факела» Матвей Бардачев. «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Краснодар». Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо «Телеграма» мы теперь есть в «Максе», «ВК», «Дзене». Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра. Гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

автобус. И как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю в Англии, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.